радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Вы владелец онлайн-школы и нанимаете преподавателей как самозанятых. В итоге делите выручки между разными ИП-шками, чтобы избежать НДС, и платите этим самозанятым за работу, ну, как вознаграждение. Осторожно, налоговая пристально смотрит на этот сектор. Типичная схема. Есть ООшка, допустим, которая обучает, находится на упрощенности именно налогообложения, которая продает курсы. Чтобы не выйти за лимит по упрощенке и не платить в итоге повышенный НДС, владельцы регистрируют еще несколько ИП-шек на жену, на друга и так далее. Часть платежей за курсы идет прямо на их счета, вроде как партнеры. А преподаватели вообще не оформляют в штат и делают каждого самозанятым. Ну, там на секундочку 4 либо 6% вместо 30% страховых взносов. На бумаге все выглядит красиво, но налоговая видит вообще иную картину. Смотрите, это является дроблением выручки. Банк замечает массовые однотипные платежи от физлиц на счета нескольких ИП-шек, и для ФНС эта информация в итоге является признаком единой продажи курсов, просто раздробленная ради сохранение лимита. Что касается самозанятых вместо сотрудников, ну, прежде всего, преподаватели, конечно, работают по графику школы. Они используют ее методики, значит, фактически это сотрудники, то есть у них есть признак того, что они являются штатными работниками. ФНС может переквалифицировать их в наемный персонал. И, конечно, до начисления НДФЛ и страховых взносов. И было уже куча случаев, когда онлайн-школы просто насчитали им миллионы налогов за дробление между ИП и этот вот серый фонд оплата труда. Онлайн-школы сейчас на самом деле под особым прицелом. Если инспекторы докажут фиктивное дробление выручки и прятание сотрудников под самозанятых, то ждите, во-первых, проверки, то есть сдача декларации на секундочку, вот март-апрель, и потом ждите в течение 90 дней как минимум камеральной проверки. А там может быть что? И начисления, и пени, и штрафы, ну и, конечно же, потеря в тех льготах, которые вы применяете. На что я ваше внимание обращаю? Научитесь смотреть на доказательства самостоятельности. Если вы работаете с самозанятыми, пускай у них, у каждого свой какой-то будет график. Если вы все-таки как самозанятый с ними работаете, они пускай сами ищут своих клиентов, они зависят полностью от вашей школы. То есть у них должны быть еще и другие заказчики, кроме вас. Избегайте формального дробления, потому что деление выручки между несколькими ИП-шками для обхода лимита по упрощенке и выхода от НДС, оно заметно сразу, и лучше выбирать сразу прозрачную модель. И подумайте все-таки о риск-менеджменте. То есть легче, проще, поверьте, дешевле доплатить налоги сейчас, чем в один момент однажды получить проверку, нервотрепку, до начисления, ну, там уже вы знаете, о чем речь можно вести.
0: Юридическая рубрика

0: Личный коуч.
1: Неудача, как она есть.
2: Как известно, на ошибках учатся. Но не все, не всегда и не слишком охотно. А между тем, это лучший учитель, который может встретиться на нашем пути. Надо только определиться с тем, что считать неудачей и по какой шкале оценивать ее пользу.
1: Это в самом деле неудача?
2: Ошибка и неудача — не одно и то же. Не всякая ошибка оборачивается неудачей. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Врач, который вводит пациенту 15-процентный раствор лекарства, тогда как предписан 10-процентный, совершает ошибку. Ошибки непреднамеренны, в противном случае это нарушение. Неудача — это действие, которое не привело к желаемому успеху.
1: Почему мы не любим неудачи?
2: Человеческий ум не любит неудачи по трем вполне очевидным причинам. Причина первая. Неудачи вызывают сильные негативные эмоции, а мы к ним чувствительнее, чем к позитивным. Добавим сюда привычку винить себя даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. И стремление все всегда делать идеально. В такой атмосфере любые трезвые суждения о своих поступках чахнут. Причина вторая. Мы судим о неудачах вне контекста, а он многое объясняет. Часто именно от контекста зависит тип неудачи. Простая она, комплексная или разумная. Ниже мы подробно объясним, как все это связано. Причина третья. Мы боимся, что неудачи дискредитируют нас в глазах окружающих. Страх мешает поделиться своей неудачей, даже если признание уберегло бы от более серьезных ошибок. Еще страх подавляет аналитические способности, так что становится сложнее оценить неудачу по достоинству. Многое зависит от того, насколько наше окружение терпимо к неудачам. Диапазон реакций между порицанием и одобрением огромен. Эксперимент, не подтвердивший гипотезу, одобряется учеными. Он дал новую информацию. Саботаж на производстве однозначно заслуживает порицания. Где-то между ними – неудачи по причине обычной рассеянности. Но если рассеян наш 90-летний дедушка – это одно. А если вечно отвлекающийся племянник – совсем другое. Насколько порог терпимости к неудачам высок в вашей семье, дружеской компании, корпорации? Помогает ли это извлекать из неудач необходимую пользу?
1: Виды неудач. Разумные неудачи.
2: Широко известна фраза Эдисона о том, что, изобретая лампочку, он не потерпел 10 тысяч неудач, а нашел 10 тысяч способов, которые не сработали. Эдисон знал толк в полезных разумных неудачах. Как и все хорошие ученые и изобретатели. Разумная неудача помогает корректировать маршрут. У нее 4 отличительных признака.
1: Незнакомые обстоятельства.
2: Переезжая в другую страну, изучая новый язык, осваивая новый навык, мы точно не знаем, с чем имеем дело. Неудачи будут закономерны. Контрольный вопрос. Правда ли, что для достижения цели мне нужно двигаться именно этим путем?
1: Новые возможности.
2: Указывая на то, как не надо действовать, разумная неудача в то же время показывает, где и как стоит приложить усилия. Контрольный вопрос. Возможности, которые открывает эта неудача, важны для меня?
1: Гипотеза, исходя из которой вы действовали.
2: Разрабатывая новый продукт, компания изучает рынок. Готовя эксперимент, химики договариваются о том, что они хотят обнаружить. Словом, всегда имеет место базовая подготовка. Вот зачем нужны пилотные проекты. Правда, нередко они оказываются в разы лучше тех продуктов, которые выводятся на рынок. Пилоты как будто становятся самоцелью. Не попадайте в эту ловушку. Целевая аудитория пилота не должна ограничиваться начальством, вкусы которого доподлинно известны. Условия тестирования пилота должны быть максимально приближены к реальным, а результаты тестирования учитываться в дальнейшем. Авторы пилота должны получать гонорар за готовый продукт, а не за идеальную демо-версию.
1: Польза, которую принесла неудача, оправдывает ее цену.
2: Увы, мы слишком часто упускаем этот момент. Хуже нет проекта, который продолжают финансировать только потому, что уже потратили на него немало денег и сил. Берегитесь ловушки невозвратных потерь. Привлекайте к оценке сомнительных проектов сторонних экспертов, чтобы они вынесли взвешенное решение. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта присказка прежде всего про разумные неудачи. Делать, пробовать. Вот тактика мастеров разумных неудач. Итерации — их главный инструмент, а эффективным его делает анализ сделанного. Почему все пошло не так, как было задумано? Какой следующий шаг самый рациональный? Конечно, проще переложить вину на других. Чем последовательнее мы это делаем, тем меньше полезной информации дает такой анализ. Всегда начинайте разбор полетов с собственных действий.
1: Все, чего мы достигли, мы сделали, терпя неудачу.
2: Это слова Рене Редзепи, датского шеф-повара, придумавшего ресторан «Нома». Это место неизменно входит в любую пятерку лучших ресторанов мира. Неудивительно решение Редзепи закрыть в конце 2024 года культовый ресторан и сосредоточиться на лаборатории для разработки новых кулинарных изобретений. Лаборатория – колыбель разумных неудач. Однако, и это важное замечание, они не покидают стены лаборатории. Опыты идут за закрытыми дверями. Это касается и новых блюд Noma, и новых гаджетов Apple. Клиентам предъявляется лучший результат.
1: Простые неудачи.
2: Пересоленное блюдо. Кофе, пролитый на клавиатуру. Сорванная из-за разрядившегося телефона важная беседа с боссом. Вот они, простые неудачи. В них нет ничего поучительного. Они сводятся к одной единственной причине. Это случилось, потому что мы были слишком уверены в себе. Или невнимательны, или небрежны. В общем, простые неудачи не бином Ньютона. Это не значит, что они безобидны. Про простые неудачи можно сказать одно. Не повторяйте их, и дело с концом. Примите тот факт, что такие неудачи время от времени случаются. Люди несовершенны. Порой они переоценивают свои силы, не высыпаются, забывают или отвлекаются. В этом наша уязвимость. И порой в ней нужно просто признаться.

0: можно избежать множества проблем. Увы, часто мы предпочитаем приемлемую выгоду сегодня немалой выгоде в неопределенном будущем. Вот почему микрокредиты так популярны. Используйте контрольные списки. Такие практикуют летчики и хирурги. Цена их просчета слишком высока. Однако чек-листы приходят на помощь и в самых безобидных ситуациях, когда легко что-нибудь упустить, например, при сборах на работу. Делайте анализ ошибок частью обучения, сочетая это с практикой ненаказуемого информирования. Затрудняйте процесс совершения ошибки. Вспомним труднооткрываемые крышки на флаконах с чистящими средствами или таблетками.
1: Комплексные неудачи.
0: Одна маленькая проблема тянет за собой другую. И вот уже возникает комплексная неудача. У нее несколько типичных признаков. Она не сводится к одной единственной причине. Она случается в знакомых, привычных обстоятельствах, которые до поры считались безопасными. Она не происходит вдруг, прежде имеют место опасные сигналы. Комплексная неудача нередко включает непредсказуемый фактор, который все меняет. Мы в таких случаях сетуем. Не повезло. Случившись, комплексная неудача не проходит без ощутимых последствий. Горькая ирония комплексных неудач в том, что предотвратить их порой легко. Но понимаем мы это лишь задним умом. И часто до истинной причины произошедшего доискаться непросто. Между тем, мир вокруг усложняется с каждым годом. И все сложнее контролировать все факторы, которые могут обернуться неприятностями. Некоторые социологи даже полагают, что некоторые сложные системы по определению чреваты комплексными неудачами. Чем сложнее, интерактивнее устроена система и чем жестче связь между ее составляющими, тем выше риск. Таковы, к сожалению, ядерные реакторы и полеты в космос. Конечно, предупреждая об опасностях, эксперты ищут и способы их обходить. Какой уровень защиты самый важный? Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организацией высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутится неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске и анализе тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги. Личный

0: Мысли вслух.
1: Тревога действительно редко бывает просто симптомом. Она появляется не ради того, чтобы мучить вас, а ради того, чтобы вернуть вам утраченную точность внутреннего ориентира. Подумайте, когда тревога поднимается, что именно она пытается вам показать? Не в общем, не абстрактно, а лично вам. Возможно, вы идете по пути, который уже не ваш. Возможно, вы живете по правилам, которые больше не отражают вашу правду. Возможно, вы держитесь за отношения, работу, образ, который давно изжили себя. Юнг писал: «Пока человек следует чужим путем, его душа остается бесприютной». Тревога – это как раз тот внутренний толчок, который говорит: «Ты заблудился, ты отклонился, ты слишком долго идешь против себя». Вы замечали, что иногда тревога усиливается именно тогда, когда вы пытаетесь сохранить стабильность любой ценой? Это кажется парадоксом. Но если подумать, все логично. Вы удерживаете то, что уже должно уйти. И чем крепче вы держитесь, тем сильнее сопротивляется психика. Спросите себя, что я удерживаю? Почему? Что будет, если я перестану держать? Ответы приходят редко сразу, но сама честность этого вопроса уже начинает снижать внутреннее давление, потому что тревога уменьшается не тогда, когда вы ее подавляете, а тогда, когда вы перестаете бороться с тем, что она показывает. Иногда тревога поднимается в момент, когда вы пытаетесь быть тем, кем больше не являетесь. Вы чувствуете, что роль вам тесна. Вы чувствуете, что маска тяжелая, и чем дольше вы носите ее, тем сильнее психика пытается ее сорвать. Вы когда-нибудь ощущали внезапную усталость от собственного образа? Когда жить становится тяжело не потому, что произошло что-то страшное, а потому что вы больше не можете поддерживать привычный фасад? Это и есть тот самый момент. Тревога как сигнал внутреннего несоответствия. Юнг говорил: «Сначала приходит разлад, затем возможность». Это важные слова. Тревога не говорит «все конец». Она говорит «все должно измениться». Попробуйте спросить себя сейчас, что именно в моей жизни давно просит меня измениться? Где я перестал быть собой? Что я продолжаю делать только из страха? И когда вы честно смотрите в эти вопросы, тревога перестает быть хаотичным шумом. Она становится направленным светом. Она указывает путь к тому, что вы избегали, но что является источником вашей силы. Тревога не приговор. Это приглашение выйти из старой жизни, из старых ролей, из старых ожиданий. Это сигнал вашей психики. Ты готов к переменам. И, возможно, пришло время услышать этот сигнал. Тревога усиливается из-за внутреннего механизма, который работает тихо, но непрерывно. Он запускается автоматически и создает напряжение даже тогда, когда вокруг нет ни малейшей угрозы. Юнг писал, что психика способна возводить целые миры из воображаемых образов, если человек теряет опору внутри себя. Этот механизм работает именно так. Он создает ощущение опасности, которое не существует, но воспринимается как реальное. Вы замечали, как мысли сами начинают рисовать мрачные сценарии? Почему это происходит? Психика пытается предугадать боль до того, как она возникнет. Она стремится защитить вас, но выбирает для этого стратегию, которая превращает каждый день в поле внутреннего напряжения. Этот механизм действует как чувствительный датчик. Малейшее отклонение от привычного, незнакомый взгляд, пауза в разговоре, сообщение без ответа воспринимается как угроза. И разум немедленно начинает строить объяснение. Он не ждет фактов, он заполняет пустоты догадками. Спросите себя, сколько раз вы реагировали не на события, а на свои предположения. Такое случается со многими. Мысль появляется внезапно, но звучит убедительно. Она кажется логичной только потому, что вызывает сильную эмоцию. Юнг отмечал, что бессознательное всегда стремится завершить картину. Когда вам не хватает информации, психика дорисовывает остальное сама и чаще всего выбирает худший вариант развития. Это встроенная настройка. Посмотрите, как реагирует ваше тело. Давление в груди, поверхностное дыхание, холод в руках. Но что стало причиной? В большинстве случаев внутренний образ, а не внешние события. Тело реагирует на фантазию так же, как на факт. Так формируется замкнутый круг. Разум создает тревожный сценарий. Тело реагирует. Реакция тела подтверждает сценарию правдоподобность. И механизм усиливается. Он говорит вам: «Опасность близко», хотя в реальности ничего не происходит. Вы когда-нибудь просыпались с ощущением, что что-то не так, хотя все в порядке? Этот механизм работает еще до того, как сознание включилось. Он действует по привычке. Проблема в том, что этот механизм питается вниманием. Каждый раз, когда вы верите тревожной мысли, вы даете ей энергию. Вы подтверждаете ее значимость, и психика запоминает: «Этот способ работает, продолжаем». Юнг писал, что психика стремится поддерживать равновесие, но если внутри накопилось слишком много подавленных эмоций, система компенсирует это гипервнимательностью. Тревога становится способом удерживать мир под контролем. Спросите себя честно, действительно ли все ваши тревоги основаны на фактах? Или большинство из них – это конструкции, появившиеся только в вашей голове? Если вы чувствуете, что часто реагируете на то, чего еще не произошло, значит, механизм уже активен. Его нельзя уничтожить силой воли, но его можно осознать, а осознание меняет все. Когда вы видите, как именно работает этот внутренний механизм, вы перестаете быть его заложником. Из наблюдателя он превращается в объект наблюдения. И это первый шаг к освобождению. Многие формы тревоги возникают не из-за будущего, а из-за той личности, которую вы создали когда-то, чтобы выжить. Эта личность давно работает автоматически. Она защищает вас, но одновременно держит в напряжении. Юнг писал: «Персона – это то, чем человек хочет казаться, а не то, чем он является». И именно эта старая оболочка часто становится источником внутреннего давления. Когда-то она была нужна. Возможно, в детстве вам приходилось быть удобным, чтобы избежать конфликта. Возможно, вы научились быть сильным, чтобы не показывать слабость. Возможно, вы решили всегда быть правильным, чтобы заслужить одобрение. С тех пор эта роль стала привычкой. Замечали, как иногда вы говорите «да», хотя внутри звучит «нет». Или как вы стараетесь выглядеть собранным, даже когда все рушится. Это не ваша истинная реакция. Это реакция той персоной, которую вы привыкли демонстрировать миру. Спросите себя, кто вы были до того, как начали притворяться. Можете ли вы ответить? Персона создается слоями. Слой ожиданий семьи, слой социальных норм, слой страхов. Со временем вы забываете, что это всего лишь конструкция. Она кажется вам «я», хотя на самом деле скрывает живое, изменчивое, чувствующее ядро. Юнг отмечал, что когда человек полностью отождествляется с персоной, он теряет контакт с собой. В этот момент возникает внутренний конфликт. Истинные чувства стремятся выйти наружу, но персона пытается удержать маску. Именно это напряжение часто ощущается как тревога. Представьте ситуацию. Вы устали, но пытаетесь выглядеть энергичным. Вы злитесь, но показываете спокойствие. Вы боитесь, но демонстрируете уверенность. Эта разница между внутренним и внешним создает давление. Ваше тело реагирует, потому что ему приходится поддерживать ложный образ. Вы замечали, как тревога усиливается именно в моменты, когда вы пытаетесь выглядеть лучше, чем себя чувствуете? Это происходит потому, что ваша психика больше не выдерживает двойной нагрузки. Снаружи — роль, внутри — правда. Когда вы стараетесь удержать образ, который давно вам не подходит, вы живете как актер, который не может выйти со сцены. Но театр закончился, а костюм все еще на вас. Спросите себя, какую именно версию себя вы продолжаете защищать? Того, кто всегда сильный, того, кто всегда надежный, того, кто никогда не ошибается. Каждый раз, когда вы стараетесь соответствовать этому образу, тревога растет. Это не слабость, это психика, которая пытается сказать «хватит». Юнг подчеркивал, что настоящая трансформация начинается тогда, когда человек перестает охранять маску, когда он признает себе «я больше не хочу быть тем, кем я себя заставляю быть». Может ли это быть страшно? Да. Но еще страшнее и всю жизнь скрывать свою истинную сущность. Подумайте, что произойдет, если вы позволите себе быть честным хотя бы на мгновение, если вы перестанете поддерживать образ, который изжил себя. Правда в том, что тревога часто указывает не на угрозу, а на усталость от роли. Она не говорит, что вы слабы. Она говорит, что вы больше не можете жить в разрыве между тем, кто вы есть, и тем, кем пытаетесь казаться. И, возможно, пришло время впервые за долгое время спросить себя, кто я без этой маски? Кризис приходит не тогда, когда все рушится снаружи, а тогда, когда внутри больше невозможно удерживать ложный порядок. Юнг писал, «Человек не меняется без внутреннего напряжения». И именно этот момент, когда становится слишком тяжело, слишком тесно, слишком невыносимо, запускает процесс, который вы долго откладывали. Вы когда-нибудь чувствовали, что держите себя из последних сил, а потом вдруг будто что-то ломается? Это ощущается как провал. Вы устали, вам тяжело думать, вы хотите исчезнуть хотя бы на минуту. Но это не конец. Это момент, когда старая структура перестает работать. Замечали, что кризис всегда появляется внезапно. Хотя на самом деле он назревает постепенно. Внутри долго копится напряжение. Вы пытаетесь быть спокойным. Вы говорите себе «я справлюсь». Вы отталкиваете тревогу, игнорируете сигналы тела. Но система не выдерживает, и наступает точка, в которой прежний способ существования трескается. Почему это важно? Потому что именно в этот момент вы сталкиваетесь не с разрушением, а с правдой. Вы видите, что больше не можете продолжать жить так, как раньше. И этот обвал – это первое честное признание того, что что-то внутри требует перемен. Юнг отмечал, что психика стремится к целостности, даже если путь к ней проходит через хаос. Когда маска становится слишком тяжелой, когда внутренний конфликт достигает предела, психика инициирует кризис как способ освобождения. Вы замечали, как после сильного эмоционального срыва внезапно приходит ясность, словно шум в голове стихает, и вы, наконец, слышите себя. Это потому, что в момент крушения перестает работать защитная конструкция. Внутренний механизм, который удерживал маску, выключается. И вместе с этим сверху исчезает давление. Спросите себя, что именно в вашей жизни держится только на усилии? Что требует постоянного контроля? Что вы поддерживаете, хотя оно давно перестало быть живым? Кризис приходит туда, где вы слишком долго пытались сохранить то, что уже не соответствует вам. И чем дольше это продолжается, тем громче будет падение. Но за этим падением всегда стоит возможность. Вам знакомо состояние, когда вы чувствуете, что сломались, но вместе с болью появляется странное облегчение. Это не слабость, это освобождение от того, что вы больше не могли нести. Юнг говорил: «Мы не пробуждаемся к свету без столкновения с тьмой». Кризис – это не рана, а вход. Он открывает пространство, которого раньше не было. Он высвобождает энергию, которая тратилась на удерживание старого образа. И сейчас стоит спросить себя, действительно ли вы боитесь крушения, или вы боитесь того, что придется признать, прежняя версия вас больше невозможна. Момент, когда все рушится, это момент, когда начинается перестройка. И если вы позволите себе не сопротивляться, а наблюдать, вы увидите, за обвалом всегда следует первое дыхание свободы. Тревога всегда казалась вам наказанием, слабостью или признаком того, что вы не справляетесь. Но если посмотреть глубже, становится ясно, она была рядом не как враг, а как проводник. Юнг писал, «Внутренний голос говорит тихо, пока человек не научится слушать». Тревога – это именно тот голос, который вы годами пытались заглушить. Подумайте, сколько раз тревога появлялась не случайно, а в те моменты, когда вы шли против себя, когда соглашались на чужие ожидания, когда подавляли то, что действительно чувствовали, когда забывали, кто вы есть. Она возникала каждый раз, когда ваша жизнь отклонялась от внутренней правды. Вы замечали, что тревога усиливается именно тогда, когда вы упорно пытаетесь удержать старую версию себя. Она говорит вам о том, что что-то внутри нуждается в внимании, что пора перестать сопротивляться, что пора остановиться и услышать то, что скрыто за шумом мыслей. Спросите себя, неужели тревога приходила просто так? Или она всегда указывала на рану, которую вы так и не позволили себе исцелить? Юнг отмечал, что бессознательное не стремится разрушить сознание, оно стремится восстановить целостность. И тревога – его самый прямой инструмент. Она не разрушает. Она старается вернуть вас к центру, к тому, что вы давно забыли, к тому, кем вы должны стать. Легко испугаться этого сигнала, легко принять его за угрозу. Но тревога никогда не была угрозой. Она была знаком, она была движением жизни внутри вас, пытавшейся прорваться через слои масок, привычек и защит. И здесь возникает главный вопрос. Сможете ли вы впервые за долгое время не бороться с тревогой, а услышать ее? Не гнать ее прочь, а рассмотреть, что она показывает. Попробуйте взглянуть на нее по-другому. Она не ломает вас. Она ломает то, что вам больше не подходит. Она не пугает. Она показывает путь. Она не мешает. Она предупреждает. Юнг писал, «Там, где лежит ваш страх, там находится и ваша задача. Вглядитесь в свою тревогу, и вы увидите, чего именно вы избегали, какого разговора боялись, какое решение откладывали, какую часть себя прятали. И вот в этом понимании раскрывается самая важная истина. Тревога не преграда, а дверь. Она ведет туда, куда вы не решались войти. Она показывает, где вы потеряли связь с собой. Она возвращает вас к тому, что было забыто, но всегда оставалось внутри. Такова мораль. Тревога никогда не была темнотой. Темнотой были ваши сопротивления, страх и попытка удерживать старое. А тревога – это свет, который пытался прорваться. И если вы, наконец, позволите себе следовать за этим светом, вы увидите, там, где раньше был страх, начинается путь к настоящей свободе.
0: Мысли вслух.
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Я врач по рентген-эндоваскулярным диагностике и лечению. Учитывая, что медицинская семья, то, конечно, выбор института, как медицинского института, он был очевиден. Я учился в педиатрическом институте. Сейчас он называется педиатрический университет в городе Санкт-Петербурге. Сразу после окончания института я пошел в хирургию, в детскую хирургию. Так получилось, собственно, по воле случая, что у нас в клинике педиатрического университета формировалась штат, команда рентген-эндоваскулярных врачей. Мне предложили обучиться, переобучиться с детского хирурга на рентген-эндоваскулярный хирург. Я с 2007 года работаю вот по настоящий день рентген-эндоваскулярным хирургом. И с 2024 года я сейчас работаю заведующим отделением в детском клиническом центре имени Леонида Михайловича Рошаля. Это, безусловно, хирургическая специальность и одна из подвидов хирургии. Поэтому, соответственно, мы, конечно, работаем руками с помощью специальных инструментов. Дистанционно, но операцию делают руки хирурга. Наше отделение работает в многопрофильном детском стационаре. Из-за этого к нам могут попадать практически все заболевания, и мы выполняем весь спектр рентгенохирургических вмешательств у детей. То есть одним, так сказать, направлением работы нашей являются врожденные пороки сердца. Они, конечно, идут совместно с кардиохирургами, с детскими кардиохирургами. У нас присутствует направление нейрохирургии. Следующее направление работы – это, грубо говоря, сосуды всего тела или так называемые периферические сосуды. И много других периферических заболеваний, например, кровотечение, например, желудочно-кишечного тракта или кровотечение из труднодоступных мест, которые труднодоступны для обычной хирургии. Следующий пласт работы – это урология, детская урология. Мы выполняем внесосудистые вмешательства при пороках развития, как правило, верхних мочевыводящих путей, это мочеточники. Операции, особенно на нижних отделах мочеточника, как правило, достаточно травматичны. Вместо хирургической операции внутри мочеточника вместе с урологами проводится баллончик, и баллончиком просто это сужение раздувается. Эта операция тоже несет достаточно хорошие результаты, особенно когда извитые мочеточники, когда они слишком сильно расширены, когда урологам сложно пройти. Иногда эндоваскулярные методы применяются и при лечении желудочно-кишечного тракта, то есть при лечении пищевода. Это вот еще один пласт работы. Дальше продолжать. То есть практически во всех специальностях есть место сейчас для эндоваскулярной хирургии. Чем же занимается рентген-эндоваскулярный хирург? Значит, соответственно, есть компонент рентген. Его производят, так сказать, ангиографической установкой. По сути дела, это рентгеновский аппарат, который может снимать рентгенограммы со скоростью до 60 кадров в секунду. Вообще у рентген-хирургов рабочий день короче, чем у обычных хирургов и вообще в медицине, потому что у нас есть рентгеновская вредность. И из-за этого рабочий день, он, по-моему, 6-часовой рабочий день. Но, как в любой хирургии, рабочий день всегда не нормирован. Ты занимаешься пациентами в том объеме, в котором есть эти пациенты. Современные технологии позволяют пройти в сосуды мизинца, в самые отдаленные и тонкие сосуды головного мозга. Также, соответственно, выполнять операции на сердце и других органах. У новорожденных детей можем сделать операцию при, например, ретинобластомии. Это рак сетчатки глаза. И инновационным методом является введение химиотерапии прямо в артерию. То есть надо пройти в артерию, которая кровоснабжает глаз, встать микрокатетером в сетчатку глаза и вводить туда химиотерапию. И современный ангиограф позволяет это все видеть относительно других тканей, куда ты идешь и что ты делаешь. На нашу специальность сейчас это, наверное, одна из самых ресурсоемких, то есть самых дорогостоящих и, наверное, одна из самых технологичных, которые существуют сейчас в медицинских специальностях. По сути дела, вся методика заключается в том, что мы делаем прокол в сосуде, через прокол вводим трубочку, катетер, и через эту трубочку надо провести что-то, что лечит заболевание. Как правило, либо закрыть сосуд, либо открыть сосуд, либо оттуда что-то убрать. Либо что-то имплантировать и оставить. То есть, примерно такая логика. Самое частое заболевание у взрослых – это лечение коронарных артерий, атеросклероза коронарных артерий, ну и осложнения, связанных с ним, стеноза, тромбоза, вот, инфаркта, соответственно, инфаркта миокарда через ногу, сейчас уже чаще у взрослых через руку, проводится трубочка, через трубочку проводится баллончик, баллончиком разрывается атеросклеротическая бляшка и устанавливается, одновременно устанавливается стент, который придерживает каркас и восстанавливает кровоток в коронарной артерии. Другой момент. Что-то закрыть. То есть это какие-то устройства, которые перекрывают сосуды. То есть такими, этими способами лечится, например, вот артериовенозные мальформации там, головного мозга. Есть гораздо больше устройств для перекрытия сосудов, чем для его раскрытия. То есть есть разные, например, клеевые композиции. То есть когда в сосуд вводится специальный клей по специальному катетеру, который, по сути дела, из себя представляет, ну, разновидность пластмассы. То есть это пластик. То есть как бы вот этот пластик вводится внутрь сосуда, перекрывает сосуды. Есть так называемые окклюдеры и эмболизационные спирали. Это когда металлическое устройство вводится и перекрывает сосуд. Спираль, она вот как бы как пружина такая выглядит. Окклюдер — это такая более сложная тоже из металла конструкция, типа сетки такой вот. Эта сетка раскрывается и перекрывает сосуд, либо в камерах сердца перекрывает там септальные дефекты, дефекты перегородок сердца. В России так организовано, что эндоваскулярная хирургия является вспомогательной специальностью. Как правило, нету коек на отделениях эндоваскулярной хирургии. То есть, по сути дела, отделение рентгеноэндоваскулярной хирургии, вот мое отделение, да, это две операционные. То есть и ну, помещение там, для персонала, хранение чего-то. Пациенты, наши дети, которых мы оперируем, они лежат по всей больнице. Они лежат в отделениях всей больницы. Да, основная масса детей – это врожденные пороки сердца, они лежат на отделении кардиохирургии. Там мы коллегиально вместе с кардиохирургами определяем показания, соответственно, либо к эндоваскулярной операции, либо к открытой хирургической операции. Соответственно, когда принимается решение об эндоваскулярной операции, ребенок просто приезжает, подготавливается к операции, и подготовленный ребенок, соответственно, приезжает в нашу операционную, мы делаем операцию. Ну и также, соответственно, по другим специальностям. То есть нейрохирургии то же самое. То есть эндоваскулярный хирург и нейрохирург, у него лечащий врач. Для эффективной работы, например, тоже эндоваскулярной службы, то есть, конечно, весь многопрофильный стационар должен полностью быть знаком с методиками, которыми владеет эндоваскулярное отделение. И это всегда такая вот мультидисциплинарная командная работа, то есть, которая дает возможность, то есть, как бы для пациентов получать максимальное, минимально инвазивное лечение современное. Во взрослой эндоваскулярной хирургии очень часто операции проводятся под местной анестезией. У детей чаще всего это с наркозом, потом с ходом-выходом в операционную. Это всегда занимает, конечно, около часа вмешательства, все целиком. Но именно хирургический этап, короткая операция считается, это 10-20 минут, вот, то есть это короткая операция. Бывают операции длительные. Длительные, они бывают планово длительные. То есть, например, лечение артериовенозной мальформацией – это всегда длительная операция, это 4-6 часов. А бывают операции экстренные, они могут быть длительные из-за тяжести состояния, из-за того, что нужно выполнить большой объем. Когда ты работаешь в хирургии около 20 лет, выделить, наверное, одного самого запоминающегося пациента достаточно сложно. Бывают запоминающиеся операции, то есть ну, такие вот эмоциональные, например, или первые операции. Запоминаются многие дети, которых приходится оперировать этапно, например. То есть есть вот тоже такое заболевание, это периферические артериовенозные мальформации конечностей. Там огромный объем пораженных тканей. То есть мы пытаемся спасти ногу или руку от ампутации. То есть этим детям приходится делать операции раз в полгода. Это длинные операции. То есть этих детей я помню практически всех и по фамилии, и по имени. Вот. Ангиограмму, если мне показать ночью, я скажу, чья это ангиограмма. Лицо, может быть, могу не запомнить, а ангиограмму точно помню.
1: Любимая часть работы?
0: Дооперация – любимая часть работы.
1: А нелюбимая?
0: Писанина.
1: Сколько зарабатывает рентген-эндоваскулярный хирург?
0: Ну, этот вопрос зависит от региона. В любом случае, мне кажется, что по стране, наверное, от 80-100 тысяч и выше.
1: У вас бывает профессиональное выгорание?
0: Нет. Нет, у меня не было профессионального выгорания в том виде, в котором его представляют психологи. То есть ты, бывает, просто устаешь, надо в отпуск сходить, но и на этом профессиональное выгорание заканчивается.
1: Если не рентген эндоваскулярным хирургом, кем бы вы стали?
0: Дизайнером, наверное.
1: О чем вы мечтаете?
0: Знаете, если по медицинской вот такой вот как бы мечте, за мой опыт мы, наверное, сделали все, что делается в детской рентгенохирургии. А вот по медицине, вот в целом, вот со временем понимаю, что медицине не хватает фиксации данных. Вот в чем хотелось бы поучаствовать, это в создании единой информационной системы для всей страны. Потому что, ты понимаешь, даже вот у меня сейчас опыт порядка 20 лет в детской хирургии, в рентгенохирургии в том числе. И мой опыт никак не зафиксирован. Ну, то есть он зафиксирован мной же в там, каких-то таблицах, в каких-то протоколах. То есть это, конечно же, все как научная база хранится. Но этот опыт, он... в таком формате, который недоступен статистической обработке. То есть я не могу взять и проанализировать весь пласт своей работы. И такая проблема, эта проблема во всей медицине. То есть в идеале у нас должна быть какая-то единая информационная система, в которую бы вносились бы медицинские события от самого начала жизни человека до самого конца. И с их возможностью статистической обработки. Да, делаются медицинские информационные системы, в каждой больнице они находятся, вот, но они между собой не объединяются. Зачастую они фиксируют не медицинские, не научные данные, которые нужны для анализа, а те, которые нужны для управления здравоохранением. И честно сказать, что вот в целом в медицине мне бы хотелось, чтобы наши, наконец, медцифры, может быть, какие-то IT-компании создали такую вот медицинскую информационную систему, которая могла бы фиксировать все происходящие события от и до, вот начиная в каком режиме работает ангиографический аппарат, сколько было в бригаде человек, какой мы там интродюсер поставили, какой мы катетер использовали, сколько времени на все на это ушло. Какие результаты потом мы получили, соответственно, это тоже будет фиксироваться. И тогда за 10 лет на самом деле мы сможем получить объективные данные по медицине, по всем направлениям медицины. И, честно сказать, это очень сильно продвинет и науку, и наше понимание о том, где мы находимся в плане здравоохранения. Думаю, что выяснится, что масса таблеток не работает, выяснится, что какие-то методики на самом деле не объективны, выяснится, какие врачи лучше, какие хуже, это тоже важно. То есть, как бы выяснится, какие методы не очень эффективны или какие устройства, те же девайсы, например, менее эффективны, какие более эффективны. То есть мы получим объективные данные, а такой медицинской информационной системы на данный момент не существует. И, честно сказать, вот это, мне кажется, самое главное, что сейчас нужно. Потому что пока у нас нет этих знаний, мы не можем принять правильное решение по вектору развития здравоохранения.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министр финансов Антон Силуанов в интервью РИА Новости заявил, что правительство не рассматривает повышение налогов для граждан Российской Федерации. По его словам, власти также не рассматривают заморозку вкладов россиян. Министр в преддверии заседания Совета управляющих Нового банка развития подчеркнул, что основные изменения в налоговой системе России уже приняты. Все остальное является фейковыми вбросами. Сейчас в российской экономике, наоборот, необходимо создать условия для устойчивости финансов и роста доходов людей, добавил министр. Он также сказал, что результаты охлаждения российской экономики уже проявляются. Снижается инфляция, как и процентные ставки. Сейчас необходимо перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики. Главная причина низкого интереса самозанятых к программе добровольного социального страхования, позволяющей получать выплаты по больничным за счет ранее внесенных платежей, — разрыв между форматом программы и тем, как устроен их доход. Для штатного сотрудника больничный — привычная часть трудовой модели. Для самозанятого — это новая добровольная опция, за которую нужно платить регулярно, тогда как выгода наступит только в будущем и только при болезни, пишет газета.ру. По данным Минтруда, к системе добровольного страхования на случай болезни подключились 25 тысяч самозанятых. На фоне общей численности таких работников России около 16 миллионов человек, первые результаты программы пока выглядят скромными. При нерегулярной загрузке такой платеж воспринимается не как гарантия самозанятого, а как еще одна постоянная статья расходов. И в завершении выпуска. Ученые Высшей школы экономики выяснили, что женщины чаще мужчин избегают политических и экономических новостей. Однако связано это не столько с семейной нагрузкой, сколько с эмоциональным восприятием новостного контента. Об этом газете.ру рассказали в пресс-службе образовательного учреждения. Ученые предполагали, что женщины могут реже следить за общественно-политической повесткой из-за так называемой «второй смены» — ухода за детьми, домашних обязанностей и эмоциональной заботы о семье. Однако анализ показал, что наличие детей напрямую не связано с избеганием новостей. Гораздо более важным фактором оказалось эмоциональное восприятие информации. Женщины чаще ассоциируют политические и экономические новости с тревогой и негативными переживаниями. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

0: Личный коуч. Слово «канбан» пришло из японского языка и буквально переводится как вывеска, рекламный щит. В мире бизнеса канбан означает систему организации производства и снабжения, позволяющую реализовать принцип «точно в срок».
1: Правила персонального канбана. Правило первое.
0: Визуализируйте свою работу. Тогда у вас появится более ясное представление о ее объеме. Физическая запись того, на что уходит время. Вы обретете контроль над своей нагрузкой и сможете принимать более разумные решения.
1: Правило второе.
0: Ограничивайте количество незавершенной работы. Это позволит сосредоточиться на том, что вы делаете, работать быстро и вдумчиво, спокойно реагировать на внешние воздействия.
1: Персональный канбан – это динамичная интерактивная карта вашей личной занятости.
0: Она позволяет видеть, что вас ожидает впереди, цели, новые задания, где вы находитесь сейчас, чем заняты в данный момент, и где вы были раньше, что уже сделали. Как и любые географические карты, персональный канбан содержит массу информации, что вы хотите, что делаете, как вы это делаете и с кем, что уже сделано, что осталось незаконченным, как быстро вы работаете, что вызывает заторы в работе, почему какие-то дела вы все время откладываете на потом, что можете пообещать, а на что сказать нет. Когда мы видим карту нашей работы, у нас появляется ясность, позволяющая находить лучшие варианты действий.
1: В основе персонального канбана лежит концепция менеджмента, известная как Lean, в силу которой расширение доступа к информации обеспечивает принятие более ответственных решений в процессе создания новых ценностей.
0: Сотрудники чувствуют больше уважения к ним. Рабочие группы становятся более мотивированными. Потери времени сокращаются. Целью концепции Lean является возникновение культуры Kaizen, то есть стремление к постоянному улучшению рабочих процессов.
1: Построение персонального канбана.
0: Персональный канбан позволяет увидеть течение вашей работы, от ее начала до завершения. Самый простой вариант – это разделение работы на ту, что вы готовы начать, ту, что уже делаете, и ту, которую завершили. Чтобы принять правильное решение, у нас должно быть ясное представление о том, что именно предстоит сделать. Поэтому берите клейкие листочки и записывайте на них все задачи, большие и маленькие.
1: Прежде чем начать укрощение страшного зверя под названием «работа», надо увидеть его целиком.
0: Сделав это, вы должны решить, какие задачи необходимо решить в первую очередь, и прикрепите соответствующие листочки в колонку начала. Учеными отмечено, что мозг в большей степени фокусируется на прерванных, незавершенных мыслях и действиях. Незаконченные дела отвлекают наше внимание и раздражают, тем самым понижая производительность и увеличивая риск ошибок. Поэтому, когда мы можем бумажку с описанием задачи перетянуть из колонки в работе в колонку «сделано», наш мозг испытывает радость. Мы гордимся собой и можем приступать к исполнению следующего задания. Исследования показывают, что мы не можем достигнуть максимальной эффективности, работая над несколькими задачами одновременно. И наоборот, эффективность возрастает, когда мы ограничиваем количество параллельно решаемых задач.
1: Персональный канбан как раз и позволяет найти правильное количество работы, выполняемой с оптимальной скоростью и эффективностью.
0: Система персонального канбана предполагает принятие самостоятельного решения в отношении проделываемой работы, в отличие от ситуации, когда вас подталкивают и за вас решают, что и когда делать.
1: Количество и качество.
0: Когда мы занимаемся параллельно несколькими вопросами, наш мозг пытается обрабатывать одновременно несколько потоков информации, что приводит к умственной перегрузке. В этом случае мы начинаем легко отвлекаться, и даже простейшая работа дается с трудом. Однако было бы правильно не пытаться вместить как можно больше объем работы в график, а добиваться качественной работы, плавно перетекающей из колонки начала в колонку «сделано». Скорость, с которой это происходит, — наша пропускная способность. Ее можно измерить, оценить и на ее основе принять обоснованное решение. Персональный канбан, визуализируя несделанную работу, задания, над которыми мы трудимся, и выполненную работу, вознаграждает нас пониманием, на что ушло время и что предстоит в будущем. Обладание этим знанием позволяет улучшать рабочий процесс и принимать разумные решения.
1: Персональный канбан благоприятствует созданию атмосферы творчества и сотрудничества, где мерой качества является эффективность, то есть отлично сделанная работа в нужное время.
0: Списки предполагают, что обстоятельства статичны. Они не дают понимания, как и зачем мы выполняем ту или иную работу, и какие варианты имеются в нашем распоряжении. В результате получается, что мы работаем ради работы как таковой, не имея возможности оценить, как наши старания влияют или не влияют на достижение более высоких целей.
1: Тяни, толкай.
0: Преимущество персонального канбана в том, что он зиждется на активном рациональном действии – тяни. То есть человек берет новую работу и тянет листочек в колонку в работе только тогда, когда у него есть для этого возможность и предыдущие задания выполнены. В этом случае есть ясность и контроль над ситуацией, позволяющие принимать обоснованные решения. Если же вас толкают, вы находитесь в темноте, у вас нет выбора. Большинство людей страдает от того, что им заталкивают работу, независимо от степени их занятости. Персональный канбан позволяет вашему руководству увидеть, что вы уже и так заняты выше крыши, и дает вам право обоснованно отказаться от дополнительной работы, не получая при этом ярлык лентяя.
1: План работы. Плюс или минус.
0: Важно также не оказаться в состоянии аналитического паралича, когда мы чрезмерно усложняем проблему и планируем ее решение до мельчайших деталей. В результате стадия планирования тормозит осуществление реальных действий. Невозможно заранее знать, как решится тот или иной вопрос. Надо перестать волноваться. Следует быть гибким и готовым к действию. Люди тратят слишком много времени на подсчеты объема и стоимости работы. Оказываются в плену заранее построенного плана, но как только обстоятельства изменяются, они вынуждены бесконечно модифицировать свои изначальные посылки. Используя персональный канбан, мы планируем постоянно, наблюдая за течением работы и принимаем решения, когда располагаем достаточной информацией.
1: Зри в корень.
0: Когда происходят неприятности, мы в первую очередь стараемся найти виноватого, закрыть вопрос и двигаться дальше. Такой подход является поверхностным и недальновидным. Персональный канбан помогает находить глубинные причины возникшей проблемы. Чтобы до них докопаться, не бойтесь задавать вопросы и подвергать сомнению общепринятые условности и собственные идеи. Только так можно решать проблемы и самосовершенствоваться.

все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: мы закроем все детские дома в Казахстане.
1: Друзья мои, это тот случай, когда один конкретный человек, вот один, решил закрыть все детские дома. Вот таким элегантным способом.
0: С нашими бизнесменами.
1: Я не знаю, у меня вот мурашки от этого проекта. Ты мне дай там реквизиты, я хочу там 100 тысяч долларов послать, чтобы вот присоединиться, потому что я не могу пройти мимо. Это невероятно. Это невероятный элегантный способ просто решать реальную социальную проблему. Очень красиво. Вот невероятно. Спасибо тебе за такую инициативу и за такую реализацию. Все, с меня, соответственно, вклад. Хорошо, у вас с супругой семеро детей.
0: Да.
1: Свои, приемные. Да. Видишь, ты по всем фронтам действуешь. Расскажи про это, потому что многие люди, может быть, тоже для себя это рассматривают, а может быть, пока не рассматривают. Что произошло, почему у вас оказались приемные дети?
0: У нас в семье четверо детей. Посчастливилось у нас двойня, мальчик с девочкой, посередке старший сын. И младшая дочка была именно вот сейчас уже пятый год идет, когда мы приняли новеньких детей. Мы так называли первые несколько дней. Вот. И получилось так, что у нас дочке 4 годика, 3 годика, годик. И мы всегда параллельно, супруга занималась детскими домами, ходили, смотрели дом малютки, как тяжело там детям, как они психологически ранятся. Сложно, сложно, сложно в таких условиях, казенных, в трехэтажном бывшей школе жить. Да. И нормальная психика, это сложно, дети.
1: И каждый день знаешь, что у тебя нет родителей.
0: Да, все. И знаете, мы говорим, давай, супруга, давай хотя бы одну ребенку усыновим. Одному ребенку дадим другую траекторию жизни, жизнь спасем. Но к этому мы зрели 3 года. И в какой-то момент супруга говорит, знаешь, нам же скоро 45, а закон после 45 и не можешь усыновлять. Ну, то есть возрастной ценз там получается. Так было, но мы сейчас вот постарались, сейчас расширяем этот ценз. И да, давай попробуем, давай попробуем. Потому что мы столько всего делаем, ну, хорошо. И пошли посмотреть девочку. Сказали, 2 девочки есть, хорошо. Пока мы ехали до детского дома, говорю, знаете, одну девочку, оказывается, там установили, другая девочка есть. Хорошо, мы пока приехали, потом, говорит, знаете, говорит, ошибка вышла, говорит, у этой девочки есть братик и сестра. Мы говорим, мы не совсем готовы, мы так девочки, там, в 1-4 годика, 5 лет, маленькая девочка, да, для того, чтобы, ну, господи. Заходят 2 девочки, одна с такими бантиками, младшая, старшая с такими бантиками. И пацанчик, чубчик такой, знаете, он такой чубчик. 8 лет заходят, садятся, аккуратно пришли, сели. Мы понимаем, что они уже проинструктированы, что надо, сейчас я их буду смотреть, и надо себя вести правильно. И они садятся, будете вот это, будете вот стол, будете шоколадку, будете, не-не-не, ничего не надо. А будете, не-не-не, может сок, может яблоко, не-не-не, спасибо. Ровно, аккуратно, руки на коленке, все хорошо. Да, а дети, вы как, что, мы начинаем расспрашивать, мы сами в шоке. Жена сидит, уже рыдает. Я говорю, да успокойся ты, что? Ну как так можно детей убирать? Это как, что, мы сидим, у меня самое... Я говорю, что, как, спрашиваю у мальчика. Ты что любишь, футбол? А какая команда тебе выше? Я за Барселону болею. Да ты что? Да ты что? И вот начинаю, а как учишься? Пятерки, я так смотрю. Да, старшая, а ты как, отличница? И воспитатель говорит, да-да, они отличники. Я говорю, интересно, а как, что, да-да-да. А что вы увлекаетесь? Я пою. Да, и воспитательница говорит, ну-ка спой. А мы с этой жесткости, да как спой здесь? Она встает и начинает петь. А ему мальчик, а ну-ка стихотворение расскажи. Он встает и начинает стихотворение. Мы понимаем в той ситуации, что дети в детских домах хотят понравиться будущим родителям. И они делают все, что им говорят. Вот, вот это все это для нас было просто. Мы не понимали. Мы же люди, мы все же люди. У нас сердце. И

0: говорим, хорошо, все, мы потом, давайте, дети, мы уходим, жена ревет. Я все равно им буду помогать всю жизнь, что как дети, что как можно таких детей было оставить, как можно было бросить таких людей у меня, у самого домой приезжаем, отец говорит, что, где? Она ждут, они все думали, что мы приведем дочку уже. Мы поехали, говорим, где? Мы говорим, ну там такая ситуация, что там, отец говорит, сколько мальчику лет? 8. Ай, пропадет пацан. Я говорю, да, я понимаю, пропадет пацан. А дочки? А это? И вот, вот это мы всей семьей, мы до ночи, ночью уже, говорит, все, забираем утром завтра. Забираем утром всех троих, неважно сколько, как, забираем. Ну, забираем, забираем. И поехали, и забрали всех троих. И сейчас не представляем себе семью другой, не представляем, как, что. Наши дети приняли, то есть это было, ну не знаю, чудо чудесное, когда старшая дочь, она же у нас, старшая дочь, ну как, это же она любимица, пожалуйста, все, что подарки, все ей в первую очередь. А когда я принес два маленьких подарочка, и говорю, вот, пожалуйста, моя дочь... Через месяц, 8 марта, она всегда, вау, это мое. А здесь, хочешь выбрать? Она дала выбрать своей сестренке, новенькой выбрать. Она берет и выбирает то, что нравилось. Ну, я вижу по глазам. Там было два сердечка маленьких, розовенькое и голубенькое. А мне говорят, а я голубенькую возьму, хорошо, берет. То есть это я узнал своих детей с другой стороны. И я такое счастье. Потому что единственный, наверное, говорит, путь бессмертия – это дети.
1: У меня были еще несколько вопросов, но мне кажется, больше вопросов не осталось. И ты на самый главный вопрос тоже дал ответ. Спасибо тебе.
0: Спасибо. Спасибо, Игорь.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Huawei как управленческая система.
2: Huawei часто описывают как технологического гиганта. Но в этой истории главный герой не продукт и даже не рынок, а управленческая система. Компания росла в условиях жесткой конкуренции, технологических скачков и постоянных организационных разрывов в разработке, продажах, финансах и поставках. И каждый раз вместо единичных подвигов отдельных людей Huawei собирала временные решения в процессы. Сначала интуитивно, затем все более осознанно, с архитектурой, ролями и цифровой основой. Го Пин, один из ключевых управленцев и архитекторов трансформации Huawei, рассказывает, как компания шаг за шагом находила управленческие решения ни имени, ни опыта. В начале 1990-х рынок связи в китайских городах контролировали иностранные производители. Huawei не могла конкурировать с ними напрямую и сделала ставку на то, что крупные игроки игнорировали. Сельские регионы. В 1991 году компания выпустила свой первый коммутатор – HJD48. Прибыль от его продаж сразу вложили в разработку более продвинутой модели – CNC08. Именно она стала

0: первым крупным коммерческим успехом Huawei. Продукт обеспечил компании выживание и начал постепенно подрывать доминирование иностранных производителей на внутреннем рынке. С первых лет Huawei активно нанимала молодых специалистов, приезжавших в стремительно растущий Шэньчжэнь в поисках работы. Гибкие условия, конкурентные зарплаты и даже такие детали, как кондиционер в офисе, редкость для жаркого города тех лет, помогли собрать мотивированную команду. Однако вскрылась проблема. Управлять разработкой компания не умела. Команды действовали разрозненно, процессы складывались стихийно, а качество продукции оставалось нестабильным. Перелом наступил в 1995 году. Huawei объединила разрозненные команды в Центральный отдел исследований и разработок и ввела единую систему планирования – от стратегических целей до ежедневных задач. Появился отдел тестирования, который взял на себя проверку надежности и опытное производство. Разработчиков это разгрузило, а качество продукции стало более предсказуемым. Тогда в Huawei еще не говорили о системе управления. Но именно в этот момент компания начала превращать хаотичный рост в управляемый процесс.
1: Новая стратегия.
0: На раннем этапе успех Huawei во многом зависел от героев продаж. Менеджеров, которые удерживали клиентов за счет личных связей. Такая модель работала, но была опасной. Уход одного человека означал потерю целой клиентской базы. Жень Дженфэй пришел к выводу, что компания не может строить конкурентоспособность на индивидуальных подвигах. В конце 1995 года Huawei пошла на радикальный шаг. Всех сотрудников отдела маркетинга, включая руководителей, обязали подать два документа. Годовой отчет и заявление об увольнении. Компания оставляла за собой право принять любой из них, исходя из результатов работы и потенциала сотрудника. 28 января 1996 прошла публичная церемония, на которой сотрудники со сцены читали заявление об увольнении. Жень Дженфэй лично объяснил смысл происходящего. Ради будущего нужно пересмотреть настоящее. Готовность людей принять оценку своей работы и подать заявление на увольнение – показатель бесстрашного и бескорыстного духа. Они – пример для всех сотрудников. Фактически уволили лишь немногих, большинство перевели на другие позиции. Но символический эффект оказался сильнее кадровых решений. Акция закрепила культуру самокритики и заложила основу гибкой модели управления, в которой руководители могли не только расти, но и терять позиции при снижении эффективности. Следующим шагом стала обязательная ротация кадров. Каждые несколько лет сотрудников переводили в другие регионы, заранее передавая дела и знакомя преемников с клиентами. Так компания сохраняла опыт и снижала зависимость от конкретных людей. Постепенно отношения с клиентами перестали держаться на отдельных менеджерах и стали частью самой Huawei. В 1990-е компания не могла соревноваться с глобальными гигантами по уровню технологий. Поэтому Huawei сделала ставку на сервис, адаптацию решений под конкретные задачи и близость к заказчику. Эта стратегия оказалась эффективной. На протяжении десятилетия компания росла очень высокими темпами, часто близкими к удвоению.
1: Осознанное проектирование системы роста.
0: К середине 1990-х годов Huawei уже прошла этап интуитивных решений и локальных реформ. Компания выжила, выросла и накопила опыт. Но управление все еще держалось на отдельных практиках и личных усилиях. Рабочие приемы существовали, но не складывались в целостную конструкцию. Следующим шагом стало осознанное проектирование системы управления с понятной архитектурой, процессами и ролями.
1: Решающая трансформация.
0: Во второй половине 1990-х годов китайский рынок телекоммуникаций резко изменился. Конкуренция усилилась, сегмент коммутаторов быстро перенасытился, и прежняя модель роста перестала работать. Huawei оказалась в ситуации, где нужно было одновременно масштабироваться и искать новые технологические опоры. Сначала компания инвестировала в сети передачи данных, но стратегический поворот произошел с переходом к мобильной связи. Будущее отрасли явно смещалось в сторону беспроводных технологий. Этот выбор потребовал больше, чем просто технологического рывка. Стало очевидно, масштабирование без управляемости приведет к хаосу. Поэтому трансформация затронула не только продукты, но и финансы, процессы и саму архитектуру принятия решений. В 1997 году руководство Huawei посетило США и изучило опыт IBM и HP, компаний, которые уже проходили через масштабные кризисы и трансформации. Этот опыт показал, что современные системы управления могут быть одновременно стандартизированными и гибкими, а крупные реформы — не разовой антикризисной мерой, а регулярным этапом развития. В то же время стало ясно, что прямое копирование чужих моделей не сработает. В 1998-м Huawei привлекла консультантов IBM для комплексной трансформации. Отправной точкой стало формирование единой стратегии и надежной IT-инфраструктуры. Без общего понимания бизнес-модели любые изменения распадались бы на отдельные инициативы. Так появился проект ITS&P — информационные технологии и стратегическое планирование. Он объединил 8 трансформационных проектов и 5 IT-инициатив и задал интеграционный подход — переход от разрозненных функций к кроссфункциональному управлению.
1: Сквозная цепочка поставок.
0: Несмотря на наличие базовых систем, Huawei ежедневно сталкивалась с задержками и ошибками в комплектации. Причина была не в отдельных сбоях, а в структуре. Закупки, производство и логистика существовали обособленно и плохо координировались между собой. Решением стало внедрение интегрированной модели управления поставками. Она связала все этапы цепочки в единый процесс и устранила функциональные разрывы. Эффект проявился быстро. К 2004 году доля своевременных поставок выросла до 85%. Huawei фактически заново выстроила гибкую и экономически эффективную систему, которая превратилась в устойчивое конкурентное преимущество.
1: Финансы как механизм контроля.
0: Стремительный рост компании требовал прозрачного управления финансами. В 1990-х годах финансовые сотрудники в регионах подчинялись местным директорам, что нарушало независимость бюджетного контроля. А отсутствие единых стандартов приводило к беспорядочной отчетности и ошибкам в данных. Чтобы навести порядок, Huawei создала независимый аудиторский блок, работавший по принципу нулевой терпимости к нарушениям. В 1999 году при поддержке KPMG компания запустила проект «4 универсальных финансовых принципа», распространив единую финансовую систему на 33 зарубежных филиала. Ключевым стал принцип «бизнес руководит, бухгалтерия контролирует». Бизнес-подразделение — рост и прибыль. Финансовая служба — фильтрация всех операций через жесткие регламенты. Так финансовая дисциплина встроилась прямо в операционную деятельность, не превращаясь в тормоз развития.
1: Коллективное принятие решений.
0: Несмотря на успех ранних реформ, до 2004 года управление Huawei оставалось децентрализованным. Для повышения эффективности компания по рекомендации консультантов Mercer создала высший орган управления — исполнительную управленческую команду — Executive Management Team, EMT. Ключевой особенностью EMT стала ротация руководителей. 8 топ-менеджеров по очереди возглавляли команду. Это исключало концентрацию власти и заложило основу будущей системы сменяемости генеральных директоров. Параллельно Huawei выстроила четкую архитектуру подразделений — от маркетинга и разработки до поставок и сервиса. На среднем уровне управления появились 2 команды. Команда сотрудников, отвечающих за операционные бизнес-решения и межфункциональную координацию. Финальное слово остается за руководителем группы. Команда административного управления — центральный орган управления персоналом, принимающий решения коллективно, большинством голосов. В такой конструкции технические специалисты отвечали за профессиональную экспертизу, а администраторы — за бизнес-решения в контрольных точках. Это обеспечивало коллективную ответственность и снижало зависимость от субъективного мнения отдельных руководителей. Так Huawei перешла к стандартизированным процессам с четким распределением ролей — основе управляемого масштабирования.
1: Управление рисками.
0: По мере роста Huawei выстроила трехуровневую систему внутреннего контроля и управления рисками, встроив безопасность прямо в бизнес-процессы.
1: Руководители подразделений.
0: На них лежит до 95% ответственности за выявление и предотвращение рисков.
1: Подразделения внутреннего контроля под руководством финансовых директоров.
0: Их задача — помогать бизнесу на местах внедрять инструменты управления рисками и ускорять процессы, а не тормозить их.
1: Независимый внутренний аудит, подчиняющийся высшему руководству.
0: Он проводит объективные расследования и оценивает эффективность управленческих решений, выступая сдерживающим фактором для злоупотреблений. Особое внимание Huawei уделило этике управления. С 2007 года в компании действует практика декларации о самодисциплине. Руководители всех уровней ежегодно подтверждают приверженность принципам честности, формируя культуру ответственности и взаимного контроля.
1: Окончательное оформление компании.
0: Любая организация сталкивается с пределами роста. По мере масштабирования сложность управления увеличивается быстрее, чем бизнес. Huawei осознала этот риск и ограничила сферу деятельности отраслью информационно-коммуникационных технологий, выстраивая четкие границы расширения. В логике компании именно сочетание связи и вычислений лежит в основе цифровой экономики. Сети создают ценность за счет плотности соединений, а вычисления — за счет роста мощности и доступности обработки данных. Стратегия «связь плюс вычисления» стала результатом многолетнего поиска областей, где компания может расти, не теряя управляемости. Фокус на информационно-коммуникационных технологиях стал для Huawei не просто стратегией роста, а окончательным оформлением компании с понятными пределами, логикой развития и опорой на сильное управление.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, они затрагивают способы подачи документов, требования к испытательным экзаменам, распределение мест и так далее, напоминает 360.ru. Основное изменение – это прием документов только через госуслуги. Так, если раньше вузы принимали заявления на сайтах, то с этого года такая опция запрещена. Использовать можно только сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Также можно принести документы лично приемной комиссии или направить их заказным письмом по почте. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых нужно сдать ЕГЭ по физике. А желающим поступить на факультеты социологии, политологии, права, издательского дела и некоторых прочих направлений теперь необходимо сдать историю. В МВД России предложили признавать международные водительские права россиян, проживающих за рубежом, недействительными для управления транспортом в России по истечении одного года с даты регистрации по месту жительства в Российской Федерации, сообщили в ведомстве. Как отметили в министерстве, сейчас иностранные национальные и международные водительские удостоверения, имеющиеся у граждан России, признаются недействительными для управления транспортом на территории Российской Федерации по истечении одного года с даты первого въезда в Россию после получения иностранного национального водительского удостоверения. И в завершении выпуска: в России увеличился спрос на поэзию Серебряного века. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес». В период с 1 января по 30 апреля 2026 года россияне стали чаще посещать мероприятия, посвященные поэтам этой эпохи, по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Основной репертуар формирует события, связанные с творчеством Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Николая Гумилева. Отмечается, что одними из самых востребованных постановок 26 года в России стали «Маяковский я сам» с Никитой Кологривым, Ахматова «Гумилев Гумилев» со Светланой Ивановой, гастрольный тур «МХАТ» имени Горького со спектаклем «Женщины» Есенина и постановка Алексея Франдетти «Маяковский». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Личный коуч. Давайте поговорим об одном чувстве, которое, я уверен, знакомо каждому, кто строит свой бизнес. Это чувство глубокого недоумения, когда вы вкладываетесь на 200%, вы не спите ночами, вы думаете о компании 24/7, вы буквально живете своей идеей, а ваша команда работает так, будто экономит силы для какой-то другой, более важной жизни. Вы видите, как срываются дедлайны, о которых вы договорились, как важные задачи делаются в последний момент на отвали. Как люди приходят в офис без огня в глазах, будто отбывают какую-то повинность. И в голове рождается логичный, почти кричащий вопрос. Почему? Я же плачу им деньги, я создал для них рабочие места, что им еще нужно? И самый простой ответ, который приходит на ум, проблема в них. Мне просто попались ленивые, безинициативные люди. Но что, если я скажу вам, что в 90% случаев это абсолютно не так? Что, если люди — это просто зеркало той системы, которую вы как лидер для них создали? Или, точнее, не создали? Разберем три фундаментальные трещины в самой системе вашего бизнеса, через которые, как через дыры в ведре, утекает энергия и мотивация вашей команды. Первая причина — отсутствие ясности, туман вместо карты. Представьте, что вы отправляете человека в поход по незнакомой местности, но вместо подробной карты и точки назначения вы просто ему говорите: иди в ту сторону и дойди до красивого места. Какова вероятность, что он дойдет? И сколько сил, времени и нервов он потратит на бессмысленные блуждания? То же самое происходит и в бизнесе, когда у сотрудника нет четких измеримых целей, задачи вроде «работай хорошо», «увеличивай продажи», «будь эффективнее». Это просто информационный шум, который создает тревогу и парализует действия. Человек не понимает, что конкретно от него ожидают. Он не знает, как будут измерять его хорошую работу. А то, что нельзя измерить, тем нельзя управлять. И сам сотрудник это чувствует. Итак, с ясностью мы разобрались. Карта нарисована, точка назначения понятна. Но здесь возникает следующий, еще более глубокий вопрос. Достаточно ли одной лишь карты, чтобы человек захотел отправиться в путь с полной отдачей? Или ему нужно что-то еще? То, что мы называем энергией или топливом. Давайте будем честны друг с другом. Зарплата – это не мотивация, зарплата – это гигиена. Это базовое условие, чтобы человек вообще приходил на работу и выполнял необходимый минимум. Это как хлеб и вода, они нужны, чтобы не умереть с голоду. Но никто не совершает подвигов ради куска хлеба, если он не голодает, конечно. На одной только зарплате человек будет делать ровно столько, чтобы его не уволили, не больше. Потому что его личная история никак не связана с вашими амбициозными целями. Ему по большому счету все равно, завоюете ли вы рынок или нет. Если вы хотите, чтобы он включился в вашу игру по-настоящему, чтобы он начал думать о результате, а не о конце рабочего дня, вы должны дать ему дополнительную энергию, дополнительное топливо, которое зажигает азарт. Что это за топливо? Это, во-первых, прозрачная и прямая связь между его сверхусилием и его сверхдоходом. Не туманная, может быть, премия, а четкая. Сделал X, получил Y. Во-вторых, это энергия признания и здоровой конкуренции. Возможность стать лучшим, получить статус, быть отмеченным перед всей командой. И в-третьих, это энергия вызова. Интересная, сложная задача, которая заставляет его мозг работать на полную и чувствовать собственный профессиональный рост. Если вы не создаете этих источников энергии, вы просите человека ехать на машине с пустым баком. Он может и рад бы нажать на газ, но ему просто нечем. И винить его в этом абсолютно бессмысленно. Ваша задача как лидера – постоянно думать о том, чем заправлять свою команду, кроме базовой зарплаты. Хорошо, представим, что у нашей команды есть и карта, и полный бак топлива. Кажется, что это идеальная формула успеха. Но здесь мы подходим к третьей, самой важной и самой неочевидной причине. Почему система все равно не взлетает? Почему, даже имея ясность и мотивацию, люди продолжают работать как наемные исполнители, а не как настоящие хозяева своего дела? А ответ кроется в одном слове – владение. Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую совершают основатели, особенно те, кто построил бизнес с нуля. Ошибка, в которой я и сам жил годами, и она чуть не стоила мне всей компании. Она заключается в том, что мы панически боимся отдать реальную ответственность. Как это выглядело у меня? Мой сотрудник допускал ошибку, неважно, в рекламе, в переговорах, в документе. Моя первая инстинктивная реакция – сказать: «Отойди, я сам сейчас все исправлю». Я героически бросался в бой, не спал
ночами, исправлял косяки, спасал ситуацию. И в моменте чувствовал себя просто незаменимым, героем, спасателем. Это очень приятное чувство для эго, но губительное для бизнеса. На самом деле, я своими же руками делал три ужасные вещи. Первое, я не давал человеку научиться. Обучение происходит не тогда, когда ты слушаешь, а когда ты сам на своей шкуре исправляешь последствия своих решений. Второе, я транслировал всей команде сигнал, что ошибаться не страшно, потому что папа все равно придет и все решит. Я убивал в них чувство ответственности. И третье, самое страшное, я затягивал на своей шее петлю операционки. Чем больше я исправлял за других, тем больше они чувствовали свою безнаказанность. И тем меньше времени, кстати, у меня оставалось на то, чем должен вообще заниматься основатель, на стратегию и развитие. Я был не владельцем бизнеса, а самым дорогим, уставшим пожарным в своей же компании. И выход из этого был только один, болезненный, но необходимый. Перестать быть спасателем. Начать делегировать не задачи, а владение процессом. Сказать: вот твоя зона ответственности, результат в ней – это твоя победа или поражение. Ошибся? Не страшно. Теперь сам придумывай, как это исправлять. Да, поначалу пара-тройка пожаров неизбежна. От этого никто еще не застраховался. Но только так вы начнете растить в своей команде не исполнителей, а хозяев своих процессов. Итак, вот эти три трещины в фундаменте вашей системы – туман вместо карты, пустой бак вместо топлива и исполнители вместо хозяев. Если ваша команда работает в полсилы, скорее всего, причина в одной из них. И хорошая новость в том, что все они находятся в вашей зоне контроля. Вы, как архитектор системы, можете это исправить. Дайте людям ясность, дайте им энергию и дайте им ответственность, и вы увидите, как изменится не просто их работа, а их отношение к ней.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Тинди. В высокогорном Цумадинском районе Дагестана, между Грузией и Чечней, расположено это небольшое село. От столицы республики до Тинди 185 километров. Горная дорога занимает больше 4 часов, так что туристы бывают здесь нечасто. Сам аул делится на две части – верхняя, более древняя, и нижняя, расположенная на обрывистом берегу реки Тиндинка, которую обживали переселенцы позднего периода. Оказывается, что в древние времена две части селения нередко враждовали между собой. Тинди лежит у подножья вечно снежной горы Адала Шухгельмер, отрогах Богосского хребта. В старину это был крупный населенный пункт на пути в Грузию. Более 1000 дворов, что позволяло называть Тинди городом. Он и сейчас производит впечатление крепости благодаря каскаду каменных домов на крутом скалистом берегу у слияния рек Кила и Тиндинка. Два минарета величественно возвышаются над селом, поэтому местные жители называют его Диди Двуглавый. Старики рассказывают, что в нише в стене одного из минаретов когда-то стояла скульптура какого-то животного, но потом каменного зверя сняли и уничтожили. Господствует над всеми постройками Джума-мечеть – объект культурного наследия федерального значения. Со стороны реки она выглядит как зажатая в скалах мощная средневековая крепость около 60 метров в высоту. Изначально она и служила для обороны верхнего села от нападений. Известно, что в мечети также есть потайной ход к реке. Сегодня же в селе живут около 2000 человек. Жители разводят коров, сажают картошку и кукурузу. Многие также уезжают на сезонные заработки на равнину, выращивать лук или арбузы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Разные мысли.
3: Сегодняшний успех может стать ловушкой для завтрашней победы. Успех приводит к инерции, а инерция убивает. Организационная культура – самый недооцененный инструмент управления организацией и самый эффективный. Выигрывают не организации.

0: достаточно. Нужно делать. Придумать мало. Нужно применять. Бизнес-инновации немыслимы без команды креативных новаторов-предпринимателей. Успешное внедрение проблематично без мудрой команды старших наставников. Ищите баланс в управлении человеческими ресурсами. Никакой провал и никакая победа не являются окончательными.
1: Разные мысли.

0: Соседские войны, конфликты с соседями. Сейчас в крупных городах, когда есть многоквартирные дома, все чаще и чаще разгораются войны между соседями. По любым пустякам, либо по очень серьезным, наоборот, вопросам. Безусловно, что все эти конфликты могут и должны быть разрешены в досудебном порядке. Но очень часто, к сожалению, все доходит до суда, а там без адвоката уже не обойтись. Итак, самое первое и, наверное, самое распространенное – это затопление соседей. Иногда бывает так, что даже не одного, а двух, трех. Здесь все будет зависеть от того, какие масштабы этого бедствия и от того, как вы грамотно зафиксируете последствия. Первое, что нужно сделать, это вызвать аварийную бригаду как можно скорее, чтобы осталась запись, что аварийная бригада Мосводоканала или там еще какой-либо службы городской выезжала к вам по такому-то адресу и составила акт, в котором четко указывается причина залива. Очень внимательно следите за тем, что пишется в акте. При этом аварийная бригада может подняться к вашему соседу, чтобы установить ту самую причину. В основном это лопнувшие батареи и полотенцесушители, особенно которые поменяли сами собственники квартир. Следующее, что нужно сделать, это немедленно. Лучше в этот день, максимум на следующий, вызвать оценщика. Да, за свой счет. Это многим не нравится, но тем не менее. Оценщик все зафиксирует, сфотографирует и оценит сумму ущерба. После этого нужно обратиться с письменным требованием официально по почте к своему соседу, который вас залил, с тем, чтобы он в досудебном порядке возместил вам ущерб, приложив все эти документы, копии, разумеется, и дать ему разумный срок. Это 2 недели. После 2 недель можете смело обращаться в суд. Обычно суды встают на сторону потерпевших. Но не спешите взыскивать моральный ущерб. Обычно именно в этом суды отказывают. Даже если вы очень сильно страдали. И да, как правило, если ущерб не очень большой, 1-2 комнаты, больше 400 тысяч рублей, суд не присуждает к возмещению. Вы еще можете заявить к возмещению все те деньги, которые потратили на адвоката, чтобы он представлял ваши интересы в суде. Но имейте в виду, что по сложившейся практике больше 25 тысяч рублей за услуги адвоката суд не возмещает. И да, такие судебные тяжбы могут длиться годами. И безусловно, всем, кто сделал дорогой ремонт, мои искренние пожелания застраховать этот самый ремонт. В том числе и от порчи третьим лицам. И будет вам счастье. Второе по распространенности – это шумные вечеринки. Вам спать 12 часов ночи, а у вашего соседа над головой дискотека. Что-то они там буйно празднуют. И повод есть, и человек-то он хороший. Но с головной болью просыпаться никому не хочется. В этом случае все банально и просто. Вызывайте участкового, если это дневное время, а если это ночь, вызывайте наряд полиции. Они приедут и зафиксируют, что была громкая музыка, при условии, что когда они приедут, музыка будет продолжаться. В противном случае они просто примут от вас заявление о том, что тогда-то, по такому-то адресу, в такое-то время была громкая музыка. И как только у участкового накопится достаточно, ни один, ни два и ни три даже, к сожалению, сигналов и жалоб о том, что именно из этой квартиры систематически нарушают режим тишины в ночное время, будет открыто административное производство. Поэтому смело привлекайте к этому соседей, чтобы не только вы один жаловались. И имейте в виду, что штрафы там очень смешные. 2-3 тысячи рублей в зависимости от региона. Но есть определенные правила. В Москве они следующие. Режим тишины с 23.00 до 7.00. В выходные дни и по праздничным дням запрещается проводить шумные работы и ремонт, а вот проводить их можно в будние дни исключительно с 9 до 13 и с 15 до 19 часов. Вот такие правила. Если ваши соседи их нарушают, сначала нужно с ними об этом поговорить, А потом смело жалуйтесь участковому. Чем больше будет жалоб, тем быстрее их привлекут к ответственности. И даже если ваш сосед делает шумный ремонт, и его нету в квартире, а это какие-то непонятные рабочие, отвечает все равно собственник помещения. Поставьте в известность об этом своего соседа, что штраф будет ему, и жаловаться вы будете на него, а не на какого-то непонятного прораба из ближнего зарубежья. Ну и в крайнем случае обращайтесь в суд. Но здесь я рекомендую обратиться уже по более серьезному вопросу, чтобы, на ваш взгляд, там происходит незаконная перепланировка. А вот это следующий камень преткновения, и он бывает достаточно серьезным. Дело в том, что некоторые наши несознательные граждане хотят обеспечить себе комфорт, который несовместим со строительными нормами и правилами, с НИПами, и устраивают у себя, например, студию, снося несущие стены. А кто узнает? Почему-то они исходят из того понимания, что мой дом – моя крепость, и я никого туда не пущу. Это все очень сильно изменилось за последнее время. Если вы подозреваете, что ваш сосед делает незаконную перепланировку, смело, минуя даже участкового, жалуйтесь в прокуратуру и в жилинспекцию. Она есть в каждом городе. Сотрудники жилинспекции имеют право заставить собственника показать свою квартиру. Именно так. У них на это есть полномочия и рычаги воздействия, в том числе тот же самый участковый. А также, если это потребуется, то и решение суда. Но нужно собрать побольше доказательств. И нужно поднять, естественно, общественное негодование, чтобы это была не только ваша жалоба. Чем быстрее вы это пресечете, тем с большей вероятностью ваш дом не пострадает. Дело в том, что в каждой в доме сейчас есть управляющая компания или ГБУ-жилищник. И вот для того, чтобы начать перепланировку, нужно получить распоряжение жилинспекции, в которой согласовывается и разрешается после проведения экспертизы проекта в соответствующей организации перепланировка. И дается на это время, обычно 1 год. И после того, как этот год пройдет, и человек сделал эту перепланировку, инспекторы жилинспекции приходят еще раз и уже проверяют оконченный ремонт на предмет соответствия согласованного ремонта, согласованной перепланировки. И выдают уже распоряжение об узаканивании соответствующей перепланировки, чтобы не было красных линий. Вот так все это серьезно, особенно в крупных городах. И если вам кажется, что ваш сосед злоупотребляет и хочет там присоединить, например, балкон и сделать там кухню, смело жалуйтесь. Вам ничего за это не будет. Проявите лишнюю бдительность, активность, убережете ваш дом от очень нехороших последствий. Ну а если инспекторы жилинспекции выяснят, что перепланировка действительно незаконная, может дойти до того, что по суду эту квартиру вообще изымут, не выплачивая никаких денег. Если будет установлено, что перепланировка не соответствует действующим нормам и законодательству, сначала будет вынесено решение о том, чтобы собственник помещения вернул все в первоначальный вид за свой счет и выплатил штрафы и пени, в том числе и моральный ущерб. Маленький, но все-таки. Соседям, которые жаловались, если он это не сделает, квартиру просто отберут. И такие прецеденты есть. Не бойтесь, жалуйтесь, а потом обращайтесь в суд. Не стоит бояться гнева вашего соседа. И не забывайте, ваша безопасность в ваших руках.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В эфире рубрика «Каждый решает сам».
1: Я являюсь пенсионером МВД, то есть служил в вооруженных силах сначала, да, срочную службу. А потом служил в МВД около 15 лет. В ОМОНе начинал, участвовал на Северном Кавказе. Тогда называлась она контртеррористическая операция на Северном Кавказе. Многие ее знают как Вторую Чеченскую войну с 99 года, начиная и по 2001, да, это активная фаза именно Второй Чеченской войны. Потом занимался оперативной работой в управлении по борьбе с организованной преступностью. Ну и после оперативной работы я ушел на пенсию, занимался бизнесом, ну то есть сопровождали бизнес по безопасности различные фирмы. Ну и когда началась специальная военная операция, для меня не стоял вопрос, ехать туда или не ехать, да, для меня стоял вопрос только, с кем ехать, да, в составе какого подразделения и на какие функции выполнять. Ну и, соответственно, так как уже было понимание еще с 2014 года, что нас втянут в эту войну, полностью было понимание. Поэтому я готовился, да, проходил различные курсы тактической медицины с действующими сотрудниками спецподразделения, проходил подготовку на полигонах, на стрельбищах, ну и, соответственно, был готов к этому всему. Рассмотрел вариант частная военная компания «Вагнер». Меня туда сразу, с учетом моего опыта, с учетом рекомендаций, сразу предложили туда ехать инструктором по медицинской подготовке. Соответственно, когда я приехал, меня, ну, практически не спрашивали, да, медик, не медик ты по образованию, меня просто спросили, что ты можешь. Я им показал, что могу, то есть меня принимали военный хирург, военный анестезиолог и военный травматолог. Три военных врача меня принимали. Со мной был еще один человек, ну, в смысле, со мной зашел на этот экзамен. Его отсеяли, меня оставили. Дали программу подготовки. Через 4 дня примерно я уже проводил занятия по тактической медицине на полигоне в городе Молькино. Ну и, соответственно, поработав там инструктором какое-то время, подготовив большое количество людей, я попросился на фронт. У нас были штурмовые отряды. Заходил туда именно, то есть нас было 3 медика в группе, получается. Мы участвовали в освобождении нескольких населенных пунктов. Ну, в основном лесополок, которые подходили к этим населенным пунктам. Если в группе ставится боевая задача штурмовая, да, я, соответственно, такой же штурмовик, как и все. Если ставится задача, допустим, разведка, да, точно такой же разведчик, как и все. Но, допустим, как только раненые появляются, соответственно, я уже чисто медик и уже занимаюсь первым оказанием первой помощи, остановкой кровотечения, да, стабилизацией занимался. И у меня, допустим, с собой всегда было по правилам, по всем правилам, есть аптечки эшелонирования, да, первый эшелон сам себе помощь оказываю, второй эшелон, если я, меня вдруг ранило, соответственно, он у меня висит в определенном месте, ее вскрывают и ей оказывают помощь. Но я как медик никогда, вот ни разу ни одного случая не было, чтобы я отрывал чью-то аптечку и ей оказывал помощь. Когда я забегал туда, где раненый, да, лежал, соответственно, у меня в одной руке уже на всякий случай жгут, уже перчатки надеты, я на бегу надевал перчатки. Ножницы у меня, американские ножницы, очень хорошие, спасательные, которыми там и одежду разрезать, и перевязочные материалы отрезать. Эти ножницы в руке, да, перевязочный пакет. Вот я подбегаю, что не нужно, я рядом кладу, да, и начинаю оказывать первую помощь. И ты во все эти детали вникаешь, это реально интересно. Когда тебя травматолог с 30-летним стажем, да, обучает, там, как смеси делать, а как, допустим, ты смесь поставил, у него пошла аллергическая реакция, допустим, там, на тот же анальгин, соответственно, какими препаратами эту антигистаминными работать. Там вот это все взаимосвязано. Я когда некоторым врачам дипломированным рассказывал это уже после, какими препаратами работал, и, соответственно, я же ввел списки, пока, какие побочки, да, оказал помощь, не оказал, какие ощущения. Я эти все списки вел. И когда я рассказал, мне говорят, что это же, как же сказали, критическая медицина или медицина отчаяния. Я говорю, простите, мне не важно, что у него там с желудком будет там, через 5 лет. Мне главное, чтобы он вот сейчас прямо не умер. То есть там именно постановка такая была, вытащить сейчас. Потому что там на перспективу, там, на какие-то годы, ты прекрасно понимаешь, в любую минуту ты, ну, просто, твоя жизнь просто прекратится. Поэтому просто действуешь, да, вот, максимально эффективно в текущем промежутке времени. У меня самое интересное такое ранение было, это когда взрывом человеку в бочину, да, ну, в бок, попала металлическая пластина. Вот это самое такое меня впечатлило, это ранение, когда ему вошла, ребра прорубила она, вошла в легкое, да, вошла в печень. А вытаскивать нельзя, соответственно, внутреннее кровотечение будет, плюс травматический шок будет у него, да, и он умрет от боли даже. Обезболивать его нельзя, потому что только наркотические обезболивающие препараты с собой были, это нифапам уже позже у нас появился, не наркотический. Соответственно, у него дыхательная функция, ну, подавление дыхательной функции будет, если, допустим, наркоту поставим, да. И, соответственно, мне нужно его в чувствах держать, да, чтобы контролировать, чтобы как-то обратную связь получать, чтобы он не отъехал, да. Ну, вот самая интересная такая ситуация, там крови он много потерял. Ну, как мне сказали, мы его эвакуировали, да, его на БМП увезли. Ну, как мне сказали, что выжил. Ну, почему именно такое ранение, да, получилось? Потому что это был снайпер. Получается, он лежал на позициях, да, и когда назад шел, взрывом там ему кусок железа прилетел. Ну, начнем с того, что он молодой, здоровый, да, все-таки очень зависит много, да, какой у тебя ресурс, плюс волевой фактор, да, один пальчик порезал и будет плакать, да, были такие, кстати, попадалось, когда прямо, ой, я говорю, тебе подуть, я говорю, я тебя перевязал, да, я тебе охладил его, да, я тебе легкий обезбол поставил, я говорю, тебе что, подуть, пожалеть тебя. А есть люди, которые реально ранение получают, да, и крепятся, не, говорит, не надо обезбол, ничего не надо, я потерплю. Ты, говорит, оставь его, говорит, сопровождающим, но, говорит, ну, если надо, поставим, если совсем не в моготу будут. Разные люди. Контуженные те же тоже, это особый случай, когда человек тоже чудит, контуженный, да, соответственно, ему тоже определенные препараты ставим.
2: А что значит чудит?
1: То есть может по своим стрелять, потому что у него там помутнение сознания, да, у него с головой там непорядок. Орет, страхи какие-то у него, там все по-разному тоже, да. Но бывают случаи, когда контуженный, с сильной контузией начинает по своим стрелять. Соответственно, ему там сосудорасширяющий ставишь, да, если есть возможность, тот же магния-сульфат ставишь, ну, это капельницу надо ставить. Ну, я тоже все препараты не буду называть, которые наработал. А те же бывают, допустим, контуженные, его рвет сильно. То есть его надо выводить, да, здесь артобстрел идет. Он просто на четвереньки встал, да, соответственно, его рвет. Там ему противоуродные уже препараты ставишь и также его выводишь. С медиком все старались дружить, особенно видят, что ты, ну, медик толковый, да, что-то можешь. Стараются все дружить. И у меня был момент, когда я заболел, а у нас там парнишка был. Он такой дикий, такой с Кавказа. Когда он пришел ко мне с кашей, которую сам сварил, долг, давай поешь там. Ну, были моменты, там все равно болеешь, там условия-то такие. Да? Постоянно в сырости, на холоде, да, там антисанитария. И он прямо, док, ты помнишь, ты меня там лечил, короче, это вот, там я тебе кашку сварил. И старались все там, подойдут, док, там, вот мы тебе вот такой подгончик, такой под... Ну, старались вот все.
2: Вообще, как меняет человека война? Вот он пришел еще совсем, скажем так, нетронутый ей. И потом, что с ним происходит? Что вы увидели с точки зрения психики и поведения?
1: Ну, с точки зрения психики и поведения, то есть есть, допустим, такой термин, я его узнал только на СВО, да, 500-е, когда люди, ну, вот есть 200-е, допустим, да, которые убитые, да, есть 300-е, которые раненые. И вот термин такой есть 500-е, это которые отказываются выполнять боевую задачу. Ну, как бы я не вникал там, что, куда их там потом, этих 500-х, там, такелажниками какими-то, на, ну, когда трупы, допустим, вывозят, их, как правило, ставили вот на такие работы. Ну, эту работу тоже кто-то должен делать, она тоже тяжелая, да, и, ну, далеко неприятная, да, работа. И просто некоторые люди реально ломаются, не зная, на что они рассчитывали. Ну, я иллюзий, допустим, не питал, я прекрасно понимал, что там будет. Я прекрасно понимал, что у меня нет заднего хода, да, то есть ты если уже шагнул туда, назад уже, ну, вот есть выражение такое, фарш обратно не прокрутишь, да, соответственно, у тебя либо погибнуть, да, либо выполнить боевую задачу, у тебя два варианта. Но все люди по-разному подготовлены, к сожалению, некоторые были, которые отказывались выполнять боевую задачу. Человек просто сам себе кирпичом по пальцам ударил, чтобы не идти на боевую задачу. Потом абсолютно нормально работал, то есть с ним пообщались, он абсолютно нормально работал. Были вот такие ситуации.
2: В каком состоянии вы видели людей после того, как они шли первый раз в бой, или, может быть, после особо страшного боя?
1: Ну, понятно, что страх, да, умирать никто не хочет. Далеко не все занимаются какими-то практиками, да, которые, ну, психику настраивают. Далеко не все даже знают про эти практики. Поэтому, понятно, у всех по-разному, да, кто-то на адреналине что-то делает, кто-то, у кого-то ступор начинается, да, и он не делает то, что нужно делать. Понятно, что потом разбор полетов и там иногда и ругань и так далее, да, всяко бывало. Все по-разному, вот у нас, допустим, тоже стояли под Берестовым, да, на окопах, там, болото практически. И вот я наблюдал человека, да, я даже порекомендовал его командиру, его разоружить. Его реально разоружили, все у него позабирали и присматривали, который просто сошел с ума. Он перестал за собой следить, он человеческий облик потерял, то есть он невменяемый стал абсолютно. Да, он не буянил, ничего, но это просто вот как зомби ходил и все. А куда его, да, у нас не было возможности его на эвакуацию отправить. Ну, то есть такие моменты были. В лагере обучения у меня один с ума сошел. То есть впечатлительные люди, они себя нагоняют, да, и вот прорыв какой-то происходит. Меня больше всего грузило на войне даже не столько вот это боевые какие-то задачи, сколько бытовые условия. И вот когда ты на окопах, допустим, находишься длительное время, там неделя, да, и больше длительное время находишься, когда у тебя с едой где-то перебои, когда тебе, чтобы поесть, да, нужно там через простреливаемую территорию где-то ночью, да, пройти, либо там перед рассветом пройти, либо сразу после заката пройти и на себе это все тащить, ну, тоже подумаешь, надо ли тебе за едой идти или голодным проще поспать. Ну, такие моменты, вот эти бытовые условия, когда ты, допустим, постоянно на ветру, постоянно мокрый, да, одежда постоянно мокрая, постоянно грязная, когда ты уже чувствуешь, как тебя воняет, понятно, там все такие. А вот самые дискомфорты для меня вот все-таки вот это. И так как мы были зимой, да, на окопах, там, ну, жили на окопах, ледяной дождь, там, ну, вот кто был там на Украине, те знают, что это такое, когда на тебя просто дождь льется, и он тут же замерзает. То есть вот такая вот тема. Ну, это очень сильно нагружает. И потом тебе, когда там боевую задачу выполнять, вот мы с окопах, на окопах неделю, допустим, прожили, да, потом раз, вроде нас сказали, все, вас будут менять, нас оттуда выдергивают с этих окопов, и вот он говорят, вот все, готовность вам полчаса, да, и вот эти укрепы брать. И мы идем туда, да, идем там, не помню сколько километров, тоже очень далеко, ты уже уставший, и тебе уже вот этого страха вообще нет, просто дикая усталость, просто быстрее боевую задачу выполнить, да, и даже не думаешь, что тебя могут убить, могут ранить, уже об этом даже не думаешь. Ты просто, там уже работает вот это, то, что у тебя наработано. То есть, если у тебя наработано, допустим, там стрельба, там, на автомате, какие-то действия, ну, которые уже машинально, соответственно, ты их выполняешь. Если у тебя наработано, ты много раз на тренировках, допустим, бинтовал, жгутовал, ты тоже не думаешь, у тебя уже все машинально это происходит. Именно возле раненого же тоже надо так, чтобы рядом не лечь с ним, да, тоже подходить на те же, допустим, ну, к раненому. Соответственно, так как у нас в основном боевые действия ночью происходили, да, основная, либо мы в накат шли, либо наоборот на нас, соответственно, мне приходилось в темноте, да, работать. Там уже как приходилось, накидываешь на него, вот я, ну, раненый, допустим, да, на соседней позиции, к примеру. Я хватаю, допустим, спальник, да, на котором я сплю там в окопах. Спальник хватаю, с собой волоком тащу. Засвистели, да, минометы, упал, бахнули, сразу побежал. Соответственно, к нему подбегаешь там в темноте, либо в сумерках, ну, когда еще там маленько глаз воспринимает. На него накидываешь этот спальник, да, налобный фонарик маленький включаешь, и там лазишь, его перевязываешь, жгутуешь, там какие-то обезболы ставишь и так далее. Когда ты знаешь, что у тебя нет медика квалифицированного, ну, соответственно, ты понимаешь, что рано или поздно в кого-то прилетит. Чем быстрее тебя и квалифицированные перевяжут, да, обработают, тем больше у тебя шансов.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Говорить во всеуслышание о том, что вы сидите на диете – дурной тон. Тем более нельзя под этим предлогом отказываться от блюд, предложенных гостеприимной хозяйкой. Обязательно похвалите ее кулинарные таланты. При этом вы можете ничего не есть. Также следует поступать и с алкоголем. Не стоит сообщать всем, почему вам нельзя пить.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Патасхабова. Здравствуйте. Дагестан представит туристический потенциал на международном форуме «Путешествую в Москве». С 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве пройдет международный туристический форум «Путешествую». Одно из ключевых событий туристической отрасли России, объединяющее регионы страны. Дагестан примет активное участие в форуме, представив гостям и профессиональному сообществу богатый туристический, культурный и гастрономический потенциал региона. Госдума разрешила применять армию для защиты арестованных за рубежом россиян. Закон принят сразу во втором и третьем чтениях. Изменения направлены на усиление защиты российских граждан от неправомерных действий иностранных государств. Речь идет об арестах, удержании, уголовном или ином преследовании по решениям судов или международных судебных органов, в которых российская сторона не участвует. Госдума приняла закон об освобождении от обязательств по просроченным кредитам участников специальной военной операции, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая текущего года. Согласно закону, обязательным условием станет наличие вступившего в силу до этой даты решения суда о взыскании задолженности, а также выдача исполнительного документа или его предъявление к исполнению. Размер долга в совокупности не должен превышать 10 миллионов рублей, предусматривает закон. Аналогичная норма для тех, кто имел долги, уже вводилась в 2024 году. В Латвии снова захотели усложнить пересечение границы с Россией. В настоящее время уже запрещены нерегулярные автобусные рейсы. Теперь Министерство сообщения Латвии предлагает распространить ограничения и на регулярные перевозки. В ведомстве заявили, что транспортное сообщение с Россией и Белоруссией угрожает национальной безопасности. По мнению чиновников, любые возможности пересечения границы могут привести к вербовке граждан Латвии. Круизный лайнер изолировали во Франции из-за вспышки еще одного вируса. Судно Ambition, прибывшее в Бордо, закрыли на карантин после вспышки норовируса среди пассажиров и экипажа. По данным местных СМИ, один человек скончался, а инфекция осложнилась гастроэнтеритом. Симптомы заболевания выявили примерно у 50 человек на борту. До окончания проверок пассажирам запретили покидать лайнер. Власти отдельно уточнили, что вспышка не связана с хантавирусом. Сразу 5 стран – Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения – решили не отправлять участников на Евровидение 2026 из-за участия Израиля на фоне конфликта в секторе Газа. По данным BBC, это крупнейший бойкот за всю историю конкурса. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Доброе утро, друзья, на волне утра на Диалог ФМ. Программа, которая будет лучше любого будильника, хотя бы потому, что у нас нет кнопки «Отложить на 5 минут». Доброе утро вам желает Расим Зайгеров. Сегодня за окном новый день, в кружке «Надежда на кофе», а в эфире хорошее настроение, музыка, немного утреннего безумия в виде новостей. И если вы уже проснулись, поздравляем. А если еще нет, ничего страшного, мы сейчас будем все исправлять. С вами утро на Диалог ФМ. Поехали встречать этот день, 14 мая, вместе с новостями, улыбками и мыслями на уровне «А пятница еще далеко?» Нет, товарищи, недалеко. Доброе утро всем.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну и, друзья, Рособорнадзор сообщил о прошедшем штатном досрочном этапе ЕГЭ. Каких-либо серьезных технических сбоев зафиксировано не было, указав глава ведомства Анзор Музаев об этом. В общей сложности в досрочном этапе единого госэкзамена с 20 марта по 20 апреля приняли участие 2500 человек. Основной период проведения ЕГЭ, я напомню, что начнется 1 июня. На этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники по своему желанию могут пересдать один из предметов. В Дагестане утвердили нового главу правительства региона. Им назначен Магомед Рамазанов. Об этом пишет РБК. Новому главе кабинета министров поручено предоставить предложение о структуре органов власти в составе правительства. Я напомню, что накануне Народное собрание Дагестана одобрило кандидатуру Рамазанова на пост председателя правительства. Ранее Владимир Путин поддержал кандидатуру этого же самого Магомеда Рамазанова на пост премьера региона. В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне компания ПАО «Газпром» проводит ежегодную волонтерскую акцию «Добро до двери». Проект нацелен на оказание адресной помощи вниманию поколений победителей. Волонтеры посетили ветеранов, которые проживают в Коме, Адыгее, Волгоградске, Ярославске, Татарстане, Крыму, Ленинградской, Ростовской и Московских областях. Участники акции выразили признательность за мирное небо, многолетний труд на благо страны и вручили праздничные продуктовые наборы. Я напомню, что каждый такой набор – это не просто помощь, а знак уважения и признательности поколению победителей. Такие акции помогают сохранить живую память на долгие годы о подвиге наших героев. Госдума приняла закон о защите россиян, которые могут столкнуться с арестом и последованием за рубежом. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно этому документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. Также гражданина, если арестовали или начали преследовать за границей, закон, я напомню, что уже прошел второе и третье чтение, если его подпишет президент, то он вступит в силу через 10 дней после официального публикования. На вторичном авторынке стало больше предложений дилеров. По данным Авто.ру, бизнес в апреле их количество выросло на 8%, впервые с ноября 2005 года. При этом средние цены на машины с пробегом почти не изменились. Отечественные автомобили в среднем подешевели на 729 тысяч рублей. Китайские модели сохранили прежний уровень около 2 миллионов 260 тысяч рублей. Остальные иномарки немного прибавили в цене. Сильнее всего в прошлом месяце подешевели несколько моделей Lada, а также BLG X50. Среди регионов по России снижение средней стоимости отмечено в Кабардино-Балкарии, Кировской и Оренбургских областях. Ну а мошенники начали создавать групповые чаты в мессенджерах, где притворяются коллегами жертвы. Переписки от имени руководства сообщают о срочной цифровизации трудового стажа или необходимости подтвердить персональные данные. Для этого просят перейти в якобы бот портала госуслуги и переслать код подтверждения. Как только жертва это делает, аферисты получают доступ к ее аккаунту, пишет Вести. Эксперты советуют обращать внимание давлением слова «срочно» и подозрительные названия ботов, которые не совпадают с официальными. Ну и, друзья, из-за злоупотребления сладким человек может потерять зрение. Об этом пишет nevs.ru. Довольно-таки интересная новость. По словам врачей, главная опасность для глаз создают сахар и рафинированные углеводы. Они вызывают, кстати, хроническое воспаление, повышают риск осложнения сахарного диабета, что приводит даже к слепоте. Медики рекомендуют ограничить потребление сладкого, выпечки и белого риса. Сохранить зрение на долгие годы помогает средиземноморская модель питания. Много листовой зелени и овощей, жирная рыба пару раз в неделю, орехи и полезные масла вместо животных жиров. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. Продуктовая розница рассчитывает втрое увеличить закупки отечественной клубники. Во всяком случае, о таких планах на предстоящий ягодный сезон объявляет «Магнит». Пока на рынках на ритейлере нашем более дешевая продукция из Азербайджана и Турции. Поставщики из этих стран выигрывают за счет климата и стоимости рабочей силы. Кстати, наша дагестанская клубника, она тоже начала расти. За год, кстати, она выросла на 20%, это я лично подсчитал. Какие ягоды все-таки на наших прилавках аккуратнее и вкуснее, тему продолжит мой коллега, ему прямо сейчас слово.
2: Пик сезона для земляники садовой вот-вот начнется, но не сказать, чтобы в магазинах ее было мало. Стараются ягодных дел мастера из стран, расположенных несколько южнее юга столицы. Свою нишу занимают и Кубани, Ставрополье, и Крым. Но так, чтобы в три раза нарастить поставки одному из крупнейших ритейлеров, и все отечественное, и не только клубника, но и малина, ежевика, смородина, жимолость, есть сомнения, говорит гендиректор компании технологии роста Тамара Решетникова.
3: Несмотря на то, что уже первая декада мая завершилась, краснодарская и крымская клубника, та, которая продается в сетях, на рынках, она явно дороже, чем импортная. Пока у нас основная часть Азербайджан, Турция, Греция. Сказать, что у нас товарное производство клубники увеличилось в три раза, нет, этого не произошло. Основным источником увеличения валового сбора будут не товарные производители, производство которых примерно осталось на том же уровне с небольшим ростом, а небольшие фермерские хозяйства и частные лица.
2: Надежды действительно связывают с увеличением количества небольших поставщиков и ростом урожайности. Этому помогают новые сорта и передовые технологии выращивания. Есть еще и погодный фактор. Зима была для земляничных полян удачной, но фермерские хозяйства столичного региона точно не готовы демпинговать. Ритейл нам друг, но ярмарка дороже, рассуждает владелец компании «Сады Коломны» Владимир Булгаков.
4: Очень хорошо, что была снежная зима, это как одеяло для любой ягоды. Соответственно, морозы ее не погубили. Сейчас идут небольшие дожди, но в преддверии 2-3 дней начинается аномальная жара, буквально 2-3 недели. Это как раз для того, чтобы ягода поспела, и мы начали ее собирать. Такие, как я, мы не спешим работать с ритейлом. Мы свой труд дешево не хотим продавать. 800-1000 рублей. Это ягода первого сорта. Действительно вкусная, ароматная. Увеличение стоимости будет ориентировочно на 15-20%. Минеральные удобрения подорожали. Наемная рабочая сила подорожала. Местное население, которое готово работать, завышает стоимость.
2: Главное конкурентное преимущество локальных производителей – скорость в поставке зрелой ягоды. О вкусах и цене можно спорить, а вот логистическое плечо ритейлу подставить можно, допускает председатель кооператива «Тульская ягода» Евгений Митницкий.
5: У ягоды есть две стадии спелости. Техническая – это когда ее собирают и отправляют в путь, чтобы она доехала. И биологическая – когда она набрала сладости сахара, поэтому намного вкуснее именно местная ягода. То, что москвич покупает сейчас, скорее всего, это ягода, собранная в технической спелости для того, чтобы она могла до нас доехать. В розницу, на Фуд-Сити, Краснодар, от 400 рублей и вверх. Если мы говорим про азербайджанскую, 330. Мы собрали ягоду, через 4 часа она уже у потребителя.
2: В России садовые земляники ежегодно производятся около 300 тысяч тонн. 80% ягоды в Южном и Северокавказском федеральных округах. Конечно, вкусная. Но оставшиеся 20, они как подмосковные вечера, нравятся.
1: Ну и, друзья, 14 мая на календаре. Именно в этот день, в 1796 году, английский врач Эдвард Дженнер впервые испытал вакцину против оспы. По сути, человек подарил миру прививки и одновременно вечные споры в интернете. А еще 14 мая 1948 году было произглашено государство Израиль. Событие, которое стало одним из важнейших страниц мировой истории 20 века. Ну и для любителей технологии в 1973 году в США запустили первую американскую космическую станцию Skylab. То есть люди уже тогда пытались работать удаленно, только прямо из космоса, друзья. Вот такой вот день. Медицина, космос и большие исторические события. Впереди у нас музыка, отличное утро. Здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну а социальный фонд в конце мая начнет автоматический пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Речь идет о случаях, когда среднедушевой доход превышал прожиточный минимум не более чем на 10%. И я напомню, что начиная с 22 мая пересмотр запустят в проактивном режиме, без лишних заявлений от родителей, передает РИА Новости. Ранее я напомню, что по поручению президента был принят закон, который позволяет сохранить выплату при небольшом превышении дохода. Если лимит превышен незначительно, семья сможет еще год получать 50% от регионального прожиточного минимума. Министр, кстати, подчеркнул, что нововведение направлено на поддержку многодетных и позволит избежать ситуации, когда семьи теряли пособие из-за формального чуть-чуть превышения дохода. Но в Думе назвали максимальный размер оплаты больничного в день в этом году. Он составил около 7 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости. Размер суммы больничного формируется по-разному. Его окончательная величина зависит от стажа работы. Депутаты также советуют россиянам вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть. Видимо, не получать эти больничные. По словам парламентариев, нужно заниматься профилактикой, спать меньше 8 часов, употреблять меньше алкоголя, не курить и добавить физкультуру. В России предложили ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. С инициативой этой выступили депутаты Госдумы. Согласно, кстати, их

0: Амослу для семьи с одним ребенком ставка остается на уровне 6% годовых. При наличии двоих детей кредит предложат под 3%. А семьи, где трое более детей, смогут получить ипотеку под 0%, об этом пишет парламентская газета. Авторы идеи считают, что такая мера станет серьезной поддержкой рождаемости и поможет многодетным родителям быстрее решить жилищный вопрос. Сейчас я напомню, что семейная ипотека действует по единой ставке. Предложение планируют обсудить с правительством и банковским сообществом. Эксперты уже начали оценивать экономическую обоснованность этой инициативы и ее возможное влияние на рынок жилья. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт для безалкогольных напитков, об этом пишет газета.ру. Документ вступит в силу с января 2028 года. Он устанавливает четкие требования к составу. По новому ГОСТу, кстати, доля этилового спирта в таких напитках не должна превышать 0,5% от объема. Такие прописаны минимальные нормы по витаминам и минеральным веществам, не менее 7,5% от средней суточной нормы. Пищевых волокон должно быть от 1,5 граммов на порцию. Стандарт распространяется на морсы, напитки соком, на растительное сырье, на ароматизаторах и на основе минеральной воды. Производителям дается переходный период, чтобы привести продукцию в соответствие с новым требованием. Эксперты, кстати, считают, что это сделает рынок безалкогольных напитков более прозрачным и качественным для потребителя. Ну и, друзья, главным переносчиком хантавируса является карликовый рисовый хомяк. Для заражения достаточно вдохнуть пыль с частицами выделения этих грызунов. В основном они обитают в Аргентине и Чили, а российский климат для них, кстати, абсолютно не подходит. Но слава богу, что существенно снижает риск появления этого вируса в нашей стране. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости. Вспышка смертельно опасного хантавируса, тем временем, я напомню, что зафиксирована на круизном лайнере. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 11 случаев заражения, 3 человека скончались. Кстати, российские специалисты держат данную ситуацию под контролем и усилили мониторинг на границе. Разобрались, ошибку устранили, маркировку в ряде наркотиков берут с классических детских сказок. Соответствующие предупреждения ранее стали запрещать крупнейшие российские платформы Litres, Exmo, AST, а также Marketplace Ozon. Позже по результатам проверки данные пометки пообещали устранить. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе опасается, что подобная ситуация будет повторяться. Слово прямо сейчас самому Дмитрию Дрезе.
1: Точка зрения Дмитрия Дрезе.
2: Не успели улечься страсти вокруг Гоголя, Пушкина и Булгакова, как маркировка о вреде наркотиков затронула и классическую детскую литературу. В частности, «Три поросенка», «Чебурашку», «Старика Хоттабыча», «Волшебника изумрудного города» и так далее и тому подобное. Позже выяснилось, что произошла ошибка. Книги, переведенные и опубликованные до 1 августа 1990 года, соответствующим образом не помечаются. Правообладатель что-то там не так проанализировал. Была проведена проверка, а сейчас некорректные указания удаляются. Поскольку разобраться во всем в этом очень сложно, издателя и продавца вполне можно понять. Легче просто поставить предупреждающий знак, чем потом доказывать, что не нарушил закон. К слову, максимальный штраф за упоминание запрещенных веществ до 1,5 миллиона рублей. Однако общественное мнение и публикации в разных СМИ все-таки вынуждают на все на это реагировать. Действительно, несколько странно получается. Детские книги как бы уже и не детские. Чем же провинились «Три поросенка» или «Старик Хоттабыч»? Все очень просто. Там присутствуют такие слова, как «зелье», «порошок», «отравленная вода» и иные спорные с точки зрения законодательства определения. Самое знаменитое «не пей, козленочком станешь». Сказка может быть и ложь, но в ней, как известно, намек. Злые колдуньи травят положительных героев разными ядами, сонными яблочками, якобы для укрепления здоровья. А на деле получается обратный результат. Можно еще вспомнить живительный порошок, которым Урфин Джюс оживлял своих деревянных солдат. Проблема в том, что анализ литературы зачастую проводится посредством искусственного интеллекта. Машина, она все-таки не такая уж и умная. Она реагирует на ключевые слова и выносит рекомендации. Порошок, зелье и так далее. Это все плохо. Возникает логичный вопрос. Человек, он разве не понимает, что это сказка? Ну, в том-то и дело, что человек, может быть, и понимает. Но как юридически доказать, что живительный порошок из «Волшебника изумрудного города» не наркотик? Ответ. Может быть и можно, но рискованно. Законодательство у нас сложное. Себе дороже может выйти. Проще разместить указанный выше знак. Содержание ведь от этого не изменится. Да, это, пожалуй, так. Только вот есть опасность, что в итоге начнут наказывать и за неправильную маркировку тоже. И куда тогда бедному издателю податься? Видимо, придется в будущем отменять отрицательных героев и волшебство всякое. Линии должны быть только прямые, а персонажи исключительно положительными. И наступит у нас поголовное счастье. Будем жить-поживать, да добра наживать.
1: Точка зрения.
0: Килограмм клубники в середине мая в российских торговых сетях стоит от 800 рублей. Это на 28% дешевле, чем в апреле. Об этом рассказал председатель ассоциации компании розничной торговли Станислав Богданов. Снижение цен он связал с поступлением первого отечественного урожая. Доля, кстати, российской клубники на прилавках уже составляет около 40% и продолжит расти. К лету клубника из Краснодарского края, Крыма и других регионов займет основную часть полки. Среди спрос на ягоды в стране устойчиво растет на 12%. В год благодаря тренду на здоровый образ жизни. Эксперты, кстати, прогнозируют, что с расширением предложения цены стабилизируется, а выбор станет шире. Как сообщает РИА Новости, пока в магазинах представлено до 4 позиций клубники в нашей стране. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В Дагестане сев оземных зерновых культур под урожай этого года проведен на площади более 80 тысяч гектар. Кстати, Нариман Абмуталибов, это временно исполняющий обязанности вице-премьера Дагестана, он сообщил, что в целях организованного проведения сезонных полевых сельхозработ Минсельхозпродом Дагестана создан республиканский штаб. По данным на начало мая, состояние посевных оземных культур следующее. Хорошее, почти 50 тысяч гектар, удовлетворительное, 24 тысячи гектар. В целом, прогноз посевной площади в этом году составил 353 тысячи гектар, в том числе яровых культур на 225 тысяч гектар, а зимних зерновых культур под урожай текущего года 80 тысяч гектар. На сегодня уже вспахнуто 150 тысяч гектар и посеяно всего 77 тысяч гектар, в том числе яровых зерновых колосовых 15 тысяч гектар, кукурузы 2,5 тысячи гектар, риса 0,04 тысячи гектар, многолетних трав 22 тысячи гектар, однолетних трав 17 тысяч гектар. Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов обратил внимание на необходимость страхования сельхозхозяйственных рисков для Дагестана, который находится в зоне рискованного земледелия, подтверждено частным природным катаклизмом. Эффективным инструментом является сельхозстрахование. При наступлении страхового случая страховая компания возмещает сельхозтоваропроизводителю ущерб в размере страховой стоимости застрахованного урожая сельхозкультур. Ну и Магомед Рамазанов утвержден в должности председателя правительства Дагестана накануне. Я напомню, что ранее Федор Щукин назначил его временно исполняющим премьер-министра, а накануне представил кандидатуру депутатам республиканского парламента. Магомед Рамазанов выступил на сессии. Главное из его заявлений, сейчас буду цитировать, «Для меня это большая ответственность перед жителями республики и перед всеми, кто рассчитывает на стабильную эффективную работу власти. В своей работе мы будем опираться на то, что уже сделано, опыт, возможности и потенциал нашей республики». Также он добавил, что «Приложу все усилия, чтобы правительство работало эффективно, слаженно, открыто, с опорой на повседневные проблемы и запросы жителей республики. Сегодня одним из ключевых направлений остается работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Она ведется практически в круглосуточном режиме. Важно, чтобы каждый пострадавший чувствовал поддержку, понимал, что его проблемы не остаются без внимания. У нас около 160 дорог было повреждено, на сегодняшний день осталось 17 дорог, которые восстанавливаются. Социальная поддержка будет приоритетом в работе правительства Дагестана. Особое внимание будет уделяться семьям участников специальной военной операции, людям старшего поколения, гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Мы хорошо понимаем проблемы, которые сегодня есть в социально-экономическом развитии Дагестана, и важно, что в первую очередь решение конкретных вопросов будет волновать людей. Наша задача не только сохранять темпы развития, но и добиваться реальных изменений, которые дагестанцы будут видеть в своей повседневной жизни. Наша первоочередная задача, чтобы был социальный лифт, чтобы обычные люди могли, окончив вуз, устроиться на работу. Он добавил также, что он всегда открыт, всегда за рабочие взаимодействия, но строгие в работе. Для меня, в первую очередь, показатели — это профессионализм, ответственность и порядочность. Пик человеческих возможностей наступает не в молодости, а в возрасте от 55 до 60 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Австралии. Они, кстати, проанализировали 16 параметров от когнитивных способностей до эмоционального интеллекта. Оказалось, что сочетание накопленных знаний, жизненного опыта и рассудительности выводит зрелых людей на первое место по общему уровню психического функционирования. Ведущий автор исследования пояснил, молодость хороша по-своему, что именно зрелость дает более мощный и широкий набор инструментов для решения самых сложных проблем жизни. Иран возобновит переговоры с Соединенными Штатами только при выполнении 5 условий. По информации источников агентства Фарс, речь идет о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций и разморозке активов. Также Тегеран настаивает на признании своего суверенитета над Ормузским проливом и просит компенсации за ущерб, который якобы вызвали боевые действия. В начале апреля Иран и США согласились на перемирие, стороны привели, я напомню, что первый раунд переговоров в Пакистане, но после процесса урегулирования конфликта зашел в тупик. Сейчас Белом Томе готовится к возобновлению ударов по Исламской Республике. Об этом пишут зарубежные СМИ. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.фм.
3: По данным агентства Фарс, Тегеран по-прежнему не доверяет Вашингтону. А морская блокада иранских портов только укрепила скептицизм руководства Исламской Республики. 5 условий – это минимум, который должны выполнить США, чтобы просто вернуться за стол переговоров. И только потом Иран согласен обсуждать свой план окончания войны из 14 пунктов. Документ в том числе предусматривает решение всех ключевых вопросов в течение месяца. Кроме этого, Тегеран намерен сохранить за собой право обогащать уран. Американские предложения Исламская Республика считает бессмысленными. Они пытаются достичь целей, которые не смогли реализовать в войне, через переговоры, говорит один из собеседников агентства Фарс. В Вашингтоне также критически воспринимают инициативы Тегерана. Дональд Трамп даже не стал дочитывать до конца иранский мирный план. «Это просто груда мусора», — рассказал американский президент журналистам. Накануне Аксиос писал, что глава Белого дома вскоре обсудит возобновление боевых действий с членами Совета нацбезопасности. Причем речь об ударах по тем целям, которые ранее оставались нетронутыми. Кроме того, США могут вернуться к военному сопровождению судов в Ормузском проливе. Однако источники портала уточняют, приказ о возобновлении боевых действий американский президент, если и отдаст, то только после возвращения из Китая. Визит в Пекин продлится до 15 мая. Трамп в том числе обсудит иранский вопрос с Си Цзиньпином. В случае срыва мирных переговоров Пентагон также может переименовать совместную операцию Израиля и США, сообщают источники NBC. Вместо «эпической ярости» военные предложили название «Кувалда». Все это указывает на то, что Вашингтон всерьез рассматривает вариант с возобновлением ударов, говорят собеседники телеканала. Чуть ли не единственный фактор, который сдерживает американское руководство, это ракетный потенциал Ирана, рассуждают аналитики, опрошенные Нью-Йорк Таймс. Ранее источники газеты в разведке сообщили, что Исламская Республика восстановила доступ к 30 базам в районе Ормузского пролива. Это явно противоречит заявлениям Трампа о полном разгроме иранской армии, заключают издания.
0: Ну что, пора узнать, что там с погодой, насколько она сильно сегодня природа хочет проверить нас на прочность. Сегодня и дождь обещают. Сегодня обещает и солнце, друзья. Это повод сегодня погулять, забежать домой и опять погулять. Температура сегодня обещает быть комфортной, до плюс 21, обещает нам гидрометцентр Дагестана. Так что куртка на всякий случай снова станет главным модным аксессуаром дня. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете...

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
3: «Копейка рубль бережет».
4: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%. В прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
3: Деньги дороги, как память.
4: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу.
3: Идея на миллион.
4: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Минтруд предложил ускорить выплату поощрений родителям, которые удостоены высших государственных наград. Деньги будут перечислять в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления. Об этом сообщает парламентская газета. Сумма единовременных поощрений прежние 1 миллион матерям-героиням и 500 тысяч за орден «Родительская слава», а также 200 тысяч за медаль ордена. Кроме того, с этого года матери-героини начали получать широкий пакет социальных гарантий, сопоставимый с льготами героев России и героев труда. С 1 января им положена ежемесячная денежная выплата, сейчас это более 76 тысяч рублей. Причем ее могут назначить проактивно, без лишних заявлений. Подать документы на единовременное поощрение можно, я напомню, что через госуслуги, МФЦ и лично в социальном фонде. Новые правила призваны избавить семьи от бюрократии и ускорить получение помощи. Для российских школ могут разработать единый федеральный стандарт питания. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там отметили, что сейчас регионы организуют обеды по-своему. В качестве поддержки сильно разнятся. Новый стандарт должен формировать у детей культуру здорового образа жизни. Общественники предлагают строить санитарные нормы по принципу светофора. Разделить требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендательные. При этом важно сохранить гибкость, чтобы учитывать эмоционально-кулинарные традиции. Еще одна идея. Раз в неделю включать в меню блюда кухни разных народов России. Особый акцент предлагают сделать на питание детей из многодетных семей. Об этом, кстати, передает РИА Новости. Дональд Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости. По мнению американского лидера, завершение боевых действий уже очень близко, и он намерен сделать все для этого возможное. Трамп, кстати, выразил уверенность, что в итоге удастся прийти к соглашению между Москвой и Киевом. Ранее Владимир Путин, говоря о возможности встречи с Владимиром Зеленским, заявил, что организовывать ее имеет смысл лишь как финальную точку, а не для переговоров. При этом российский президент отметил, что дело идет к завершению конфликта. В Госдуме продолжили вести ежемесячные пособия для неработающих родителей, которые воспитывают двух и более детей. Об этом пишет газета.ру. Выплаты планируют назначить с рождением второго ребенка и до достижения его 7 лет. Предлагается, что размер пособия будет не ниже МРОТ. Сейчас это больше 27 тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и поддержать рождаемость в нашей стране. Если закон примут, то он может вступить в силу с начала следующего года. Родители стали снижать зарплаты няням со знанием языков. Доходы специалистов с хорошим английским, китайским или французским начинаются от 100 тысяч рублей. Значительная часть персонала получает до 300 тысяч рублей. Наибольший спрос у носителей языка. Они могут заработать и до 500 тысяч рублей. Тему продолжит мой коллега, ему прямо сейчас слово.
5: Тренд на дорогих нянь, которые в последние пару лет приезжали к юным россиянам не из Англии или Австралии, а из азиатских стран, уходит в прошлое. Теперь клиенты предпочитают экономить. Впрочем, на рынке есть гувернантки с запросом в 50 тысяч рублей в день. Но это вознаграждение определяется не заслугой кадров, а аппетитами агентства, которое их представляет, говорят участники отрасли. Большинство же нянь в совершенстве, владеющих иностранным языком, готовы работать за 1500 рублей в час, говорит руководитель агентства по отбору домашнего персонала «Просто хорошие люди» Светлана Путилова.
6: Китаянок вообще ни разу за 10 лет не видела, поэтому это все миф. Надо учитывать, что есть еще очень большая разница в среде, где они выросли, и то, что мы ожидаем от людей в Китае и там Филиппинки, они могут даже предложить 180-200 и, может быть, максимум 300 тысяч в месяц. Это самый какой-то невероятный сок. Больше люди сейчас даже очень обеспечены и не готовы платить. А филиппинки сейчас подорожали. У них есть обязательства, если официальная виза, 60 тысяч рублей ежемесячный платеж. Патента, виза в год у них стоит 200 тысяч. Легальных очень мало. В основном они все нелегальные, передвигаются на такси. Либо с проживанием просто сидят и не выезжают никуда.
5: Запросов на замену существующей няни на такую же квалифицированную, но с меньшими зарплатными ожиданиями в этом году все больше, говорит основатель сервиса «Бабушка на час» Наталья Ленькова.
7: Няни, которых ставка в месяц доходит до 500 000, это чаще всего няни-иностранки. Ну, не просто носитель языка, но имеющие еще и высокую квалификацию, высокое образование. То есть это человек с педагогическим образованием, либо медицинским образованием. Для детей идет у нас английский, французский. Кроме знания языка, всегда родитель обращает внимание, насколько специалист может обеспечить безопасность ребенка. Родители обращают внимание на знание симптомов детских болезней, навыки и знания оказания первой доврачебной помощи. Они не берут репетитора языкового, они берут все-таки гувернантку.
5: Золотой возраст гувернанток, по словам представителей отрасли, от 35 до 50 лет. Это самые дорогие специалисты. При этом уже несколько лет тренд разворачивается в сторону более молодых кадров. Их зарплаты растут быстрее. Главное – подтверждать уровень владения языком, говорит руководитель агентства English Nanny Валентин Гроголь.
8: Заработной платы бывает и больше 500 000 рублей, но крайне важен уровень языка. То есть, если бы няня-носитель, английский, китайский, родной, это востребовано. Причем китайский должен быть потунхуа, либо еще его называют мандарин. Иногда бывает кантонский диалект, но реже. В Китае очень много диалектов, и так много китайцев в Москве, а так мало хороших преподавателей, потому что среди этих китайцев нужно найти тех, у кого еще правильный китайцы. Заносили клиенты, готовы платить больше, в среднем вот около 500 000 рублей, если семья не готова платить за полный день, когда берут многочасовую основу.
5: Услуги иноязычных нянь чаще всего ищут детям с 0 до 7-9 лет. Более взрослым подбирают уже постоянных репетиторов и тьюторов, но их зарплаты находятся на значительно более высоком уровне и зависят от профиля учебного заведения, к которому готовят ребенка.
1: Ну, друзья, если утром не хочется выходить из дома, не переживайте. По статистике, одеяло по-прежнему удерживает первое место в рейтинге самых токсичных отношений. Как бы там ни было, гидрометцентр Дагестана нам сегодня обещает 21 градус. Погода будет сегодня разная. Вот вы знаете, у нас как обычно бывает, да? Из зимы в лето мы переходим. Весны вот этого пиджачного почему-то сезон у нас в Махачкале все меньше и меньше. Всем доброе утро. Желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Радио Диалог ФМ. КФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: Сулакский каньон – один из самых популярных природных памятников Дагестана. Он притягателен как для самих дагестанцев, которые в последнее время пристрастились к активному отдыху, так и для гостей республики. На сегодняшний день каньон является одним из самых глубоких в мире – 1920 метров, а протяженность его составляет 53 километра. Местами он сужается, а кое-где ущелье, наоборот, настолько широкое, что его противоположную сторону можно с трудом увидеть. Каньон красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают в поселок Дубки. Тут сразу несколько мест, откуда каньон предстает перед вами во всей красе. Единых критериев оценки абсолютной глубины каньонов нет. Не всегда ясно, что является оправой каньона и включать ли в расчеты склоны расположенных рядом гор. Если да, то самым глубоким является Гималайский каньон Кали-Гандаки в Непале. Если нет, то в тройку лидеров следует поместить Ярлунг-Цангпо в Китае, а также каньоны Колка и Катауаси в Перу. Таким образом, Сулакский каньон остается за чертой призеров, но все же превосходит Великий каньон на западе США глубиной в 1800 метров, хотя тот и считается самым грандиозным каньоном мира.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание представить отчет о ходе расследования уголовного дела, связанного с избиением подростка в Махачкале. По данным следствия, 8 мая неизвестный мужчина затеял конфликт с группой подростков и нанес одному из них телесные повреждения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся хулиганства. Госдума одобрила закон о списании кредитов до 10 миллионов рублей для граждан, заключивших контракт с Минобороны с мая этого года. Списание будет возможно по кредитам, по которым судебные решения или исполнительные листы были вынесены до 1 декабря 2024 года. Мошенники разработали новую схему, заманивая людей приобрести сервер для заработка. Они обещают доход в размере до 100 тысяч рублей ежемесячно от майнинга или обработки данных для нейросетей, молниеносные выплаты на карту или криптовалютный счет и полное отсутствие каких-либо рисков. В МВД отметили, что никакого гарантированного дохода не существует, а все эти так называемые заработки можно увидеть лишь на скриншотах и в интерфейсе бота. Во Франции расследуют дело против Жордана Барреллы, одного из самых популярных кандидатов на пост президента, который, по данным опросов, мог составить конкуренцию Эммануэлю Макрону. Расследование началось за год до выборов по обвинению в мошенничестве. Ранее Марин Ле Пен, лидер правых, также была лишена возможности участвовать в президентских выборах. Она также занимала лидирующие позиции в опросах. Российские телеграм-каналы получили возможность выводить выплаты за монетизацию в тон. В разделе «Статистика» появилась новая кнопка «Вывести». При этом монетизация по-прежнему не действует для просмотров из России, однако выплаты начисляются за аудиторию из других стран. Ботаники настоятельно советуют не приносить сирень в дом. Особенно это касается размещения букета в спальне. Отмечается, что аромат сирени может вызвать сильную головную боль и нарушение сердечного ритма, а в редких случаях привести к ухудшению зрения. Все дело в веществе сирингене, которое содержится в листьях и цветках растения. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко».
5: Для детей старше 12 лет. Доброе утро, друзья, на волне утра на Диалог ФМ. Программа, которая будет лучше любого будильника, хотя бы потому, что у нас нет кнопки «Отложить на 5 минут». Доброе утро вам желает Расим Зайгеров. Сегодня за окном новый день, в кружке «Надежда на кофе», а в эфире хорошее настроение, музыка, немного утреннего безумия в виде новостей. И если вы уже проснулись, поздравляем. А если еще нет, ничего страшного, мы сейчас будем все исправлять. С вами утро на Диалог ФМ. Поехали встречать этот день, 14 мая. Вместе с новостями, улыбками и мыслями на уровне «А пятница еще далеко?» Нет, товарищи, недалеко. Доброе утро всем!

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В Дагестане сева земных зерновых культур под урожай этого года проведен на площади более 80 тысяч гектар. Кстати, Нариман Абмуталибов, это временно исполняющий обязанности вице-премьера Дагестана, он сообщил, что в целях организованного проведения сезонных полевых сельхозработ Минсельхозпродом Дагестана создан республиканский штаб. По данным на начало мая, состояние посевных оземных культур следующее. Хорошее, почти 50 тысяч гектар, удовлетворительное, 24 тысячи гектар. В целом, прогноз посевной площади в этом году составил 353 тысяч гектар, в том числе яровых культур на 225 тысяч гектар, а зимых зерновых культур под урожай текущего года 80 тысяч гектар. На сегодня уже вспахнуто 150 тысяч гектар и посеяно всего 77 тысяч гектар, в том числе яровых зерновых колосовых 15 тысяч гектар, кукурузы 2,5 тысячи гектар, риса 0,04 тысячи гектар, многолетних трав 22 тысячи гектар. Однолетних трав 17 тысяч гектар. Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов обратил внимание на необходимость страхования сельхозхозяйственных рисков для Дагестана, который находится в зоне рискованного земледелия, подтверждено частным природным катаклизмом. Эффективным инструментом является сельхозстрахование. При наступлении страхового случая страховая компания возмещает сельхозтоваропроизводителю ущерб в размере страховой стоимости застрахованного урожая сельхозкультур. Временно исполняющий председателя правительства Дагестана Магомед Рамазанов в своем выступлении на народной сессии накануне народного собрания начал со слов благодарности в адрес временно исполняющего главы Республики Дагестан Федора Щукина за доверие и предоставление кандидатуры на должность председателя правительства региона. Магомед Рамазанов подчеркнул, что в своей деятельности будет опираться на запросы граждан. Магомед Рамазанов назвал ликвидацию последствий ЧС одним из ключевых направлений в деятельности органов власти на ближайший год. Рамазанов также подчеркнул, что каждый, кто понес ущерб из-за паводка, должен получить помощь. Я напомню, что, процитирую сейчас Рамазанова, важно, чтобы каждый пострадавший человек чувствовал поддержку, понимал, что его проблемы не остаются без внимания. Ну и социальная поддержка будет приоритетом в работе правительства Дагестана. Об этом сообщил временно исполняющий председателя правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Он назначил, что среди значимых направлений остается социальная поддержка. Ну и, друзья, заместитель председателя Народного собрания Республики Дагестан, руководитель фракции «Справедливая Россия» Камил Давдиев выступил в рамках сессии парламента, в ходе которой депутаты дали согласие на назначение Магомеда Рамазанова накануне председателем правительства Дагестана. Давдиев отметил, что при рассмотрении кандидатуры Магомеда Рамазанова высоко оценивалось его профессионализм и человеческие качества, а также опыт работы, в том числе на должности заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. Вот его комментарий.
2: Основные направления деятельности уже были обозначены в ходе выступления и Федора Вячеславовича, и Магомеда Исрафиловича. Мы с вами услышали эти направления. Сама кандидатура Магомеда Исрафиловича мы вчера обсуждали на фракции «Справедливой России». Единогласно поддержали. Ну, данную кандидатуру мы рассматривали, как Завросевич сказал, и при встрече с президентом нашей страны, верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. И на этом уровне тоже он очень высоко оценивался профессионализм и человеческие качества Магомед Исрафилович. Его опыт своей профессиональной деятельности, где он работал, опыт работы в Дальнем Востоке в качестве заместителя председателя полномочий Дальневосточного федерального округа. Уважаемые коллеги, видя тот объем работы и тот вклад, который Магомед Исрафилович внес в работе в составе правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации, и его подход к вопросам, ну, дает нам основание говорить, что Магомед Исрафиловичу и в целом команде удастся вывести нашу республику на новый уровень развития. Как было сказано, наши граждане ждут. А подход Магомеда Исрафиловича и беспокоиться за каждую семью, за каждого жителя Дагестана и его принципиальное такое отношение ко всему этому, это еще нас с вами стимулирует на поддержку кандидатуры Магомеда Исрафиловича. Ну, поддерживая и на федеральном уровне, и на региональном уровне, сегодня здесь мы по крайней мере, наша фракция разделяет ответственность вместе с Магомедом Шафиловичем и всей командой на дальнейшее развитие нашей республики. И на те надеемся успехи и определенные проблемы, вопросы, которые мы будем сталкиваться в ходе работы с командой.
1: Магомед Рамазанов, я напомню, что накануне был назначен председателем правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал накануне временно исполняющий главы региона Федор Щукин. Новому премьеру-министру поручено представить предложение о структуре органов власти в составе правительства. Я, в свою очередь, напомню, что 6 мая руководитель республики назначил Магомеда Рамазанова временно исполняющим премьер-министра. А накануне на сессии Народного собрания он представил его кандидатуру депутатам. Парламент поддержал его единогласно.
3: В первую очередь хочу сказать, что я пришел во власть на эту должность с большой ответственностью. В первую очередь у меня ответственность перед Всевышним за то, что нужно навести порядок и во взаимодействии с властью, с депутатским корпусом, с иными органами и с народом создать условия, чтобы было комфортно нашим гражданам.
1: Ну и, друзья, Сагид Сагидов призвал депутатский корпус оказать всемирную поддержку Магомеду Рамазанову на новом посту. Депутат фракции «Справедливая Россия» призвал коллег поддержать и оказать всемирную поддержку Магомеду Рамазанову на утвержденном накануне посту председателя правительства Дагестана. Он, кстати, пожелал премьер-министру работать во благо народа, видеть и слышать чаяния дагестанцев. Вот его комментарий.
4: Я бы хотел, чтобы вы стали намного ближе к народу, к населению, к чаяниям народа, замечали те проблемы, те сложности, которые сегодня есть население. Я думаю, так и будет. Вы человек молодой, перспективный.
1: Работодатели готовы избавляться от ненужных сотрудников за 3-6 окладов. Массовые сокращения носят репутационный вред компаниям, поэтому HR-менеджеры стараются договориться с неэффективными кадрами при помощи компенсации, говорят опрошенные юристы. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
5: Доброе утро, Расим. Действительно, чтобы выжить из офиса ненужный персонал при помощи психологических приемов, нужно применить усилия, подтверждает руководитель компании «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина. По ее словам, желание уволить выросло, но попробуй таких уволить. Недели не проходит, чтобы работодатели не пытались избавиться от IT-специалиста, особенно работающего удаленно. Но сделать это крайне сложно. Если оформлена периодическая дистанционная работа, даже неявка в офис не всегда считается прогулом. Максимум за это выговор. И если человек продолжает работать дистанционно, то доказать прогул практически невозможно. Когда сотрудник ходит в офис, ему начинают ухудшать условия, лишают премии, не зовут на совещание, дают бессмысленные задания или перегружают работой. Но если у человека крепкие нервы, это может продолжаться долго, отметила Жижерина. В прошлом году, по данным консалтинговой компании Get Experts, сокращения затронули каждую четвертую российскую компанию. В этом году трудовые конфликты перестали быть единичными, об этом говорят собеседники Коммерсанта. Хуже всего приходится сферам, где работают дорогие специалисты с высокой долей интеллектуального труда и молодые коллективы. Это IT, финтех, маркетинг и консалтинг. При этом чаще всего штат урезают без выплаты компенсаций, рассказал руководитель рекламного агентства «Стронг» Дмитрий Сендеров. По его словам, кадровая ситуация – это отражение экономической. Те изменения, с которыми столкнулся бизнес, например, повышение налогов и изменение налогообложения для ИП. Безусловно, это приводит к увеличению стоимости продукции и услуг. А клиенты, как крупные компании, так и частные лица, не всегда готовы платить столько, сколько раньше. Получается такой замкнутый круг, и один из способов его разорвать – это сократить персонал. Другое дело, что в условиях, когда компании для снижения налоговой нагрузки вместо оформления человека в штат переводят его в статус самозанятого, у такого сотрудника фактически нет никаких гарантий, ни компенсации, ни полноценной защиты прав. По данным платформы ХХРУ, в начале года количество вакансий в сфере информационных технологий сократилось почти на 40% по сравнению с прошлым годом. При этом количество резюме выросло на треть. Работу сейчас ищут IT-специалисты самых разных уровней, поэтому у работодателей появилась возможность нанимать сильных кандидатов дешевле рынка, рассказал гендиректор компании «Промобит» Максим Капосов. По его словам, это связано прежде всего с тем, что крупные заказчики, так или иначе связанные с государством, сократили свои бюджеты. Поставщики также вынуждены урезать расходы, чтобы сохранить бизнес и ядро команд. Поэтому те компании, у которых был определенный кадровый запас, сейчас оставляют только тех сотрудников, без которых невозможно пройти этот сложный период в экономике. Если несколько лет назад специалист, уходя с работы, без труда находил новое место на более выгодных условиях, то сейчас это зачастую невозможно. На рынке появились специалисты всех уровней. Это джуны, мидлы и даже сеньоры. И для компаний это определенная возможность. Те, кто заранее создал кадровый резерв, теперь могут воспользоваться ситуацией. На рынке появились сильные специалисты, которые уже не так привередливы к условиям. На этом фоне бизнес стал реже нанимать сотрудников, а на рынке сохраняется дефицит вакансий. При этом и сократить сотрудников непросто. Уволенные активно идут в суд и в большинстве случаев выигрывают дела. Расим.
1: Спасибо большое, Рамазан. Мы продолжаем утро на Диалог ФМ. Ну что, пора узнать, что там с погодой, насколько она сильно сегодня природа хочет проверить нас на прочность. Сегодня и дождь обещают, сегодня обещает и солнце, друзья. Это повод сегодня погулять, забежать домой и опять погулять. Температура сегодня обещает быть комфортной, до плюс 21, обещает нам гидрометцентр Дагестана. Так что куртка на всякий случай снова станет главным модным аксессуаром дня. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: использующих в оформлении своей продукции элементы российского культурного кода. Речь идет о так называемой культурно-патриотической маркировке для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды, чтобы вместо зарубежных персонажей на них чаще появлялись герои русских сказок, образы отечественной космонавтики, достижения науки и другое. И в завершении выпуска самой привлекательной деталью у мужчин для женщин оказался голос. Приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин, заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте взгляд и мимика, их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращает внимание на смех и то, как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении. Детали внешности отмечали реже. Треть, 34% женщин, выделили сильные руки с выступающими венами, 20% – красивые кисти и ухоженные ногти. Щетина или борода нравятся 16%, а ухоженные волосы и удачная стрижка – только 9%. Вероятно, женщины уверены, что последние пункты при необходимости можно исправить. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Многие слышали про 1С, но не все до сих пор понимают, а как 1С работает в реально настоящем бизнесе. Кто-то думает, что 1С это про бухгалтерию, кто-то думает, что 1С это для автоматизации предприятий и заводов, а кто-то вообще считает, что 1С это что-то устаревшее, что давно умерло и даже не думает об этом. Сегодня я покажу на 5 примерах различных бизнесов, от кофейни до производства, как в бизнесе используется 1С, какие задачи решает, для чего оно нужно. Вы сможете решить, где применить 1С конкретно в вашем бизнесе. Начнем с самого простого случая. Небольшая кофейня. И казалось бы, какая

0: 1С в кофейном бизнесе. Бариста варит кофе, наливает кофе в стаканчик, клиент оплачивает картой. И действительно, на первый взгляд кажется, что 1С вообще здесь нет и быть не может. Ну, куча разных систем, где можно картой оплатить. Ну, неужели здесь где-то должна быть 1С? Но на самом деле 1С есть под капотом. По сути, на фронте, непосредственно то, что видит рядовой покупатель кофейни, 1С нет. Но в бэк-офисе 1С есть у бухгалтер. Зачастую в таких бизнесах собственник даже никогда вообще в 1С не заходит. Но на самом деле нужно посчитать расходы материалов, отразить выручку, посчитать зарплату баристы, сдать отчетность. Это все делает бухгалтер в отдельной базе по этому юрлицу, ИПшнику или ОШке в 1С бухгалтерии. Это самый минимальный вариант использования 1С. Один пользователь, одна бухгалтерская база. Ключевая функция – это как раз сформировать и сдать отчеты для налоговой. С этим справляется 1С бухгалтерия. И на самом деле это касается не только кофеен. Любой небольшой бизнес, он может не работать в 1С, непосредственно сам. В этом бизнесе собственник все равно подает документы или отчеты для своего бухгалтера, а бухгалтер по этому бизнесу ведет 1С бухгалтерию, формирует там отчеты и сдает их из именно 1С бухгалтерии. Второй уровень – торговая компания. Представьте, например, ваш бизнес продает светодиодную ленту. У вас ООО, значит, небольшие обороты, 110-180 миллионов рублей, до 20 сотрудников, среди них менеджер по продажам, один бухгалтер. Вы сами занимаетесь бизнесом, покупаете товар, продаете, у вас нет никакого производства, у вас может не быть даже услуг. Вы такая торговая компания небольшая. Здесь уже одной 1С бухгалтерии не обойтись. В программе, помимо бухгалтера, который выставляет счета на оплату или какие-то закрывающие документы, нужно, чтобы работали менеджеры, кладовщик, ну и бухгалтер в том числе. Для этого идеально подходит продукт 1С управления нашей фирмы или сокращенно 1С УНФ. Это такое решение от фирмы 1С как раз для таких бизнесов, который позволяет полностью вести управленческий учет, формировать первичные документы и потом эти документы выгружать в бухгалтерию, чтобы бухгалтер, как и в первом нашем примере, отчитался перед налоговой. Для того, чтобы рулить, видеть цифры бизнесом, подойдет это решение. Давайте посмотрим, что из себя вообще продукт этот представляет. Во-первых, это деньги. Все, что связано с приходом в вашу компанию денег, оплатой по безналу, по выставленным счетам, оплату поставщикам и так далее. Этот блок нужно контролировать. Соответственно, 1С УНФ позволяет полностью отслеживать все движения финансовых потоков. Если у вас есть розница, вы, например, отгружаете светодиодную ленту физическим лицам, то к ней подключается онлайн-касса, и вы сможете принимать также деньги и от физических лиц. Второй блок, который закрывает этот продукт, это все, что связано с продажами. От момента, когда клиент оставил заявку на вашем сайте, заявки могут быть загружены, есть небольшой блок CRM даже в 1С УНФ, и вы от этой заявки, менеджер связывается с клиентом, общается, оформляет заказ, выставляет счет на оплату. Весь этот функционал по выставлению счета, по заведению информации о клиенте, по подготовке договоров, он также ложится на плечи 1С УНФ, и 1С УНФ помогает видеть, какой из менеджеров, по какому клиенту, какие документы выставил, что вообще сейчас продается, что еще в работе находится, что уже из заказов было отгружено и доставлено клиенту. Это все аккумулируется в одном месте. И третий блок. Раз у вас есть продажи, значит, у вас есть и закупки. Все, что связано с закупками, с выбором поставщиков, с отслеживанием цен, у какого поставщика, по какому прайс-листу дешевле закупить, значит, это функционал блока закупок 1С УНФ. Его можно настроить и, соответственно, с поставщиками работать из этого блока. Кстати, даже можно в 1С настроить, что прайс-листы от ваших поставщиков будут автоматически загружаться роботом внутри 1С УНФ по расписанию, и вы в течение торгового вашего рабочего дня будете видеть сразу остатки товаров и их цены не только на своем складе, а еще и на складах поставщиков. Это реально очень удобно. Четвертый блок – это склад. Если у вас нет нормальной системы автоматизации склада, то учет ведется в тетрадках, возникает пересортица, постоянно нет возможности тот или иной товар найти. Компания закупает те товары, которые у нее и так есть на складе, она закупает их еще для того, чтобы поставить по новым заказам. В общем, начинается полный сыр-бор. Чтобы этого сыр-бора не было, пользуйтесь блоком «Склад» в программе 1С УНФ. В нем есть возможность провести инвентаризацию частичную либо полную, подключить туда терминал сбора данных, соответственно, кладовщик при сборке заказа сможет использовать сканер штрих-кодов, чтобы как минимум собрать заказ, как максимум еще контрольно его потом проверить, если заказ, соответственно, собран, все ли там позиции. Программа сможет подсказать, что чего-то, может быть, не хватает или что-то лишнее положено. Благодаря этому количество ситуаций, когда возникает пересортица у вас на складе, оно уменьшается, и склад становится прозрачным в работе. Третий пример бизнеса – это торговая компания, селлер на маркетплейсе, например, который торгует на Wildberries или на Ozon. Например, у вас 4000 позиций ассортимента товаров, сезон до 10 тысяч доходит. Выдка — это торговая компания, которая системно работает на маркетплейсах. Для такого бизнеса используется продукт 1С управления торговлей, или сокращенно 1СУТ. Это такой мощный инструмент для торговых компаний, который позволяет организовать процессы торгового учета, закупки товаров, также автоматизации склада и продажи товаров с интеграцией с маркетплейсами для того, чтобы выгружать из 1С информацию о карточках товаров, фотографиях, описании товаров и всего прочего. Из 1С, благодаря этому продукту, можно централизованно управлять полностью всем вашим ассортиментом, которым вы торгуете на маркетплейсе. Автоматически получать с маркетплейса информацию о том, какие товары проданы, а в обратную сторону с маркетплейса в 1С загружается информация о продажах. То есть вы видите, что было продано, за какой период было продано, в каком количестве. И еще один важный блок, который позволяет решить как раз 1С управление торговлей, это интеграция с системой «Честный знак». В 2026 году все большее количество категорий товаров, на которые расширяется применение маркировки, и внутри 1С управления торговлей уже встроены инструменты для работы с честным знаком. Если вы не большая компания, то, скорее всего, тех инструментов, которые там уже зашиты под капотом, вам будет достаточно для работы с ним. Без 1С селлер не знает свою настоящую себестоимость, из-за этого не может юнитку посчитать, занимается ручным обновлением цен, не контролирует свои остатки на ВБ и руками делает сверку поставок. В 1С же это все автоматизировано, и вы можете, используя 1С, выиграть как раз время для того, чтобы заниматься бизнесом, а не вот этой всей рутиной. Четвертый вид бизнеса, в котором неожиданно, но тоже есть 1С, это услуги. Например, клининговая компания. Она не продает никакой товар, она занимается тем, что под заказы клиентов агрегирует какое-то количество клинеров, да, покупает какие-то моющие средства, которые будут использованы на заказах, имеет небольшой склад по расходникам, но при этом ей важно контролировать вообще, какие заказы выполнил. Например, мог выполнить один 18 заказов, другой 25, соответственно, разная будет зарплата у одного и другого клинера, может быть разная сложность у заказов. Какие-то ежедневные заказы на уборку в офисе, какие-то заказы после стройки. Разумеется, сложность одного и другого заказа будет разная. Поэтому и зарплата клинера будет больше или меньше в зависимости от того, какой заказ он сделал. По сути, для таких бизнесов, связанных с услугами, первый контур, такой оперативный, где ведется основной учет, поможет как раз его организовать 1С УНФ, потому что там есть возможность вести заказы клиентов, получить оплаты по счетам, вести начисление зарплаты по клинерам. Те данные, которые рассчитает 1С УНФ по зарплате клинера, должны быть выгружены в 1С зарплату управления персоналом. Это отдельный еще продукт фирмы 1С, который поможет правильно начислить по каждому доходу каждого клинера налоги, отчитаться по этому в пенсионный фонд, в налоговую. Таким образом, в таких компаниях обычно работает связка из трех программ. 1С УНФ для того, чтобы вести реально управленческий учет для руководителя компании. 1С зарплату управления персоналом для того, чтобы правильно рассчитать налоги на зарплату большого количества сотрудников, отчитаться в налоговую. 1С бухгалтерия, потому что так или иначе общие отчеты и бухгалтерский баланс по этому бизнесу тоже нужно формировать. И бухгалтер, как в первом нашем примере, будет пользоваться для этого 1С бухгалтерии. Пятый пример бизнеса, где используется 1С, он более сложный, потому что в этом бизнесе есть производство. При этом производство может делиться либо такое небольшое или среднее, или такое среднее-крупное. Для каждого из этих видов двух производств есть свой продукт. Первое решение – это 1С комплексная автоматизация. Это такой продукт фирмы 1С, где, по сути, есть уже внутри 1С управление торговли, где внутри есть 1С бухгалтерия, и даже 1С зуб, он тоже внутри есть как отдельная подсистема. Это такая одна база, где все в одной базе, это все существует. Я бы порекомендовал этот продукт для тех бизнесов, когда у вас один, может быть, два цеха, когда у вас производится там 150-200 SKU, и у вас простые достаточно спецификации на продукты. Что такое спецификация? Это на входе, это описание такой нормативов, на входе вы используете такие-то материалы или полуфабрикаты, на выходе такую-то продукцию получаете. Ну, например, в случае с бумажными браслетами, на входе это, соответственно, бумага определенных размеров, форматов, краска цветная различных цветов, на выходе у нас, соответственно, готовое изделие браслет. Так вот, задача внутри производства это посчитать как раз себестоимость этого браслета. А для этого нужно посмотреть, а сколько, собственно, было единиц продукции выпущено, по нормативу, сколько килограмм краски было использовано, соответственно, сколько ушло на это бумаги, и зная стоимость, по которой закупалась бумага, и стоимость, по которой закупалась краска, мы можем посчитать, а сколько у нас себестоимость одной единицы браслета. Вот для того, чтобы вести учет производства такого, нужно иметь как раз продукт 1С комплексная автоматизация. Несколько иная ситуация, когда у вас производство большое, у вас несколько цехов, у вас большие сложные производства, производственные переделы. Что такое производственный передел? Это когда продукция трансформируется на входе материал, какие-то полуфабрикаты, она трансформируется в либо готовую продукцию, либо в другой полуфабрикат. А этот полуфабрикат идет на следующую операцию, на следующий производственный передел и, соответственно, используется там как полуфабрикат, из которого уже будет сделано или следующий полуфабрикат по цепочке, или уже готовая продукция. И таких производственных переделов может быть большое достаточно количество. Например, в бизнесе, который производит колбасу, таких производственных переделов от момента, когда взяли говядину, свинину, до момента, когда готовая колбаса выехала с линии. Во-первых, по срокам это происходит порядка 2-3 недель по некоторым видам продукции, так еще и производственных переделов порядка 16 вот в производственной цепочке. Для автоматизации сложных, соответственно, расчетов многопередельной продукции при производстве используется как раз 1С ERP. Кроме того, на каждый производственный участок можно еще соотнести, например, какой-то норматив электроэнергии, который станок использует для конкретного производственного передела. Или, соответственно, можно с помощью выстраивание такой цепочки, которая идет к изготовлению готовой продукции, можно посчитать, например, загрузку рабочих центров, на которых будет производиться та или иная операция, и благодаря этому обеспечить планирование производства на том или ином участке. Соответственно, на таких предприятиях использовать 1С ERP оправданно, и это им нужно для того, чтобы понять, а какая конечная себестоимость того продукта, который компания изготовила. Какой бы бизнес ни был, так или иначе, он использует 1С. Потому что ему важно понимать, сколько он зарабатывает, сколько тратит, даже сколько платит налогов.
1: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Штрафы за нарушение правил дорожного движения не изменились с 1 мая. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс обновил голосовой ассистент навигатора. Раньше он ориентировался только по объектам дорожной инфраструктуры. Например, по указателям, съездам, мостам и прочему. Но заметных ориентиров такого типа не слишком много. А знак поворота легко пропустить. Теперь искусственный интеллект может ориентироваться и по городским объектам. Например, предложит повернуть после заправки, магазина или памятника. Ориентироваться в городе будет проще, особенно если город незнакомый. Штрафы за нарушение правил дорожного движения не изменились с 1 мая. В ГАИ опровергли слухи, которые ранее публиковали ряд СМИ. По заявлениям неофициальных источников, штрафы за скорость, парковку, отсутствие полиса, ОСАГО и другие нарушения вырастут в несколько раз. В госинспекции заявили, что никаких изменений в административный кодекс или другие документы в последнее время не вносилось. Автомобилистам рекомендовали следить за информацией о штрафах только через официальные каналы. 1 марта следующего года водительские права людей с тяжелыми заболеваниями будут аннулировать быстрее, чем сейчас. Речь идет о диагнозах, которые считаются противопоказаниями к вождению. В том числе эпилепсия, тяжелое нарушение зрения, состояние с высокими рисками потери сознания и ряд других. Сейчас при выявлении диагноза до ГИБДД информация может доходить с задержкой. Со следующего года врач будет обязан подать заявление в ГИБДД сразу же. После этого у водителя будет 3 месяца на медкомиссию. Если нет, права аннулируют. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Мысли вслух.
3: Сенека жил почти 2000 лет назад, но ощущение, что он писал для нас с тобой, для людей, которые все время спешат, все время заняты, все время что-то делают, а в итоге почему-то живут все хуже и хуже. И у Сенеки есть одна ошибка, о которой он говорит снова и снова. Ошибка, из-за которой человек работает все больше, а жить начинает все беднее. Не по деньгам, а по ощущениям. Эта ошибка звучит очень современно. Мы считаем, что если постоянно быть занятым, значит, мы живем правильно. Если нет свободного времени, если голова всегда в делах, если усталость стала фоном жизни, значит, мы молодцы, значит, мы продуктивные, значит, мы не зря живем. И именно это Сенека называл одной из самых опасных ловушек. Он писал, что большинство людей не живет, а лишь готовится жить. Все время. Сегодня мы работаем ради завтра. Завтра ради следующей цели. Потом еще ради чего-то. И вот в этом ради проходит вся жизнь. Человек может быть постоянно в движении, постоянно что-то делать, но при этом вообще не присутствовать в своей собственной жизни. Он вроде бы жив, но его как будто нет. Если перевести это на наш язык, на язык культуры хастла, получится очень узнаваемо. Мы гордимся тем, что у нас нет выходных. Мы смеемся над отпуском. Мы говорим: «Потом отдохну, сейчас не время, надо потерпеть». И чем дольше это продолжается, тем сильнее кажется, что остановиться уже нельзя. Потому что если остановишься, станет страшно. Вдруг окажется, что ты просто усталый человек, который давно не понимает, зачем он все это делает. Сенека прямо говорил: «Быть занятым не значит быть ценным. Можно целый день бегать, суетиться, решать задачи, отвечать на письма, закрывать дедлайны и при этом тратить жизнь впустую. Потому что ценность не в количестве дел, а в том, что эти дела делают с тобой». Делают ли они тебя спокойнее, яснее, живее? Или наоборот, выжимают, опустошают, превращают в функцию? Самое токсичное в культуре вечной продуктивности, она подменяет смысл. Вместо вопроса «Зачем я это делаю?» появляется вопрос «Сколько я сделал?». Вместо ощущения жизни – отчет. Вместо радости – галочка. И человек постепенно привыкает оценивать себя только через результат. Если сегодня был полезен, значит, имею право существовать. Если нет, значит, я плохой, ленивый, никчемный. Сенека бы сказал, что это рабство, и не образно, а буквально. Рабство у дел, у ожиданий, у будущего, которое все никак не наступает. Человек сам отдает свою жизнь в залог завтрашнему дню, не замечая, что сегодняшний день – это и есть жизнь. Ни репетиция, ни черновик, ни подготовка. И вот здесь появляется выгорание, не как внезапная поломка, а как закономерный итог, потому что невозможно бесконечно тратить себя, ничего не получая взамен, невозможно все время быть в напряжении и не сломаться. Но культура хастла внушает, что если ты устал, это твоя проблема. Ты недостаточно мотивирован, недостаточно прокачан, недостаточно силен. А Сенека говорил противоположное. Он говорил, что проблема не в слабости человека, а в неправильном отношении к жизни, в том, что мы путаем движение с направлением, занятость с осмысленностью, и именно поэтому можно работать все больше и чувствовать себя все хуже, потому что работа отнимает не только время, она отнимает внимание. А внимание – это и есть жизнь. И пока мы не научимся возвращать себе внимание, пока не перестанем жить в режиме бесконечного «надо», никакая продуктивность не сделает нас счастливыми. Она только сделает нас еще более уставшими. И об этом Сенека предупреждал задолго до того, как появились дедлайны, трекеры привычек и культ постоянной занятости. Сенека шел еще дальше и говорил вещь, от которой сегодня многим стало бы не по себе. Он говорил, что мы не бедны временем, мы его теряем. Не потому, что его мало, а потому, что мы раздаем его направо и налево. Делам, которые не имеют значения, целям, которые нам навязали, ожиданиям, которые мы даже не проверяли на свои. Если задуматься, это очень точно описывает состояние выгоревшего человека. Он чувствует, что жизнь как будто утекла сквозь пальцы, что годы прошли, а внутри пусто. И проблема не в том, что он мало старался, наоборот, он старался слишком много. Просто не туда. Культура хастла почти никогда не спрашивает, чего ты хочешь. Она спрашивает, сколько ты можешь выдержать, сколько часов без сна, сколько задач без паузы, сколько лет в режиме «еще немного и потом заживу». И человек соглашается, потому что всем вокруг кажется, что так и надо, потому что все бегут, и если ты остановишься, будто бы выпадешь из жизни». Но Сенека считал, что все ровно наоборот, что именно в этом беге человек и теряет себя. Он писал, что самый занятый человек часто самый несвободный. У него нет времени подумать, нет времени почувствовать, нет времени задать себе простой вопрос «А мне вообще туда?» Или «Я просто бегу, потому что бегут все». Токсичная продуктивность опасна именно этим. Она не дает тишины, она боится пауз, потому что в паузе может возникнуть честный разговор с собой, а там может оказаться неудобная правда, что ты устал, что ты несчастлив, что ты давно живешь не своей жизнью. И вместо того, чтобы услышать это, человек добавляет еще задач, еще проектов, еще ответственности, как будто можно заглушить внутреннюю пустоту шумом дел. Но чем больше шума, тем сильнее потом тишина, когда силы заканчиваются. И тогда приходит выгорание не как лень, а как защитная реакция, как способ психики сказать «дальше так нельзя». Сенека бы сказал, что это не поломка, а сигнал, что жизнь нельзя все время откладывать, что нельзя бесконечно жить в будущем. потому что будущего может и не быть, а настоящее ты уже отдал. Он вообще очень спокойно и жестко напоминал. Каждый день, который ты прожил неосознанно, уже потерян. Его нельзя вернуть, его нельзя доработать потом. И вот здесь возникает самое важное. Он не призывал бросать работу, уходить в лес или ничего не делать. Он говорил о другом. О том, что дела должны быть соразмерны жизни, а не жизнь делам. Что работа — это часть жизни, а не ее оправдание. Что продуктивность имеет смысл только тогда, когда она служит тебе, а не когда ты становишься ее обслуживающим персоналом. Человек, который живет осознанно, по Сенеке, может делать меньше, но чувствовать больше. Может работать короче, но жить глубже. Потому что он не измеряет себя количеством закрытых задач. Он измеряет себя качеством прожитых дней. Тем, был ли он сегодня жив, внимателен, присутствовал ли в собственной жизни. Ошибка, о которой говорил Сенека, очень простая и очень страшная. Мы путаем занятость с жизнью. И пока мы этого не замечаем, мы действительно можем работать все больше и жить все хуже. Сенека еще говорил одну вещь, которую сегодня почти никто не хочет слышать. Он говорил, что человек чаще всего боится не смерти, а жизни, настоящей жизни, без спешки, без оправданий, без постоянного «я потом». Потому что такая жизнь требует честности, а честность – это всегда риск. Когда ты перестаешь быть постоянно занятым, вдруг появляется пространство, тишина, и в этой тишине становится видно, что именно ты чувствуешь. Нас с детства приучают, что нас любят за результат, за оценки, достижения, эффективность. И потом мы переносим это отношение на всю жизнь. Мы начинаем относиться к себе, как к проекту, который нужно улучшать, ускорять, масштабировать. И если проект начинает сбоить, значит, его нужно еще сильнее нагрузить, еще больше усилий, еще меньше отдыха, пока система окончательно не ломается. Сенека бы сказал, что в этот момент человек теряет меру, а потеря меры – это всегда начало разрушения. Нельзя все время жить на максимуме. Нельзя все время быть собранным, мотивированным, целеустремленным. Человек не механизм. И когда его заставляют работать как механизм, он начинает ломаться как механизм, без драмы. Сенека настаивал на очень простой, но неудобной вещи. Он говорил, что нужно иногда останавливаться и смотреть на свою жизнь как на целое. Не на задачи, не на проекты, а именно на жизнь. Спрашивать себя, я вообще живу или только существую между дедлайнами? Я чувствую, что это моя дорога. Или я просто хорошо бегу по чужой? Эти вопросы страшны именно потому, что на них нельзя ответить на ходу. Для них нужна пауза. А пауза в культуре хастла воспринимается как провал, как слабость, как шаг назад. Хотя на самом деле это часто единственный способ не потерять себя окончательно. Он говорил, что мудрость начинается там, где человек перестает суетиться. Не потому, что ему лень, а потому, что он понял цену времени. Понял, что каждый день, прожитый без внимания к себе, это невосполнимая потеря. Не трагическая, не громкая, тихая. Но именно из таких потерь и складывается ощущение, что жизнь прошла мимо. И, пожалуй, самое важное, что он оставил нам в этом разговоре. Ты не обязан заслуживать право жить. Ты не обязан постоянно быть полезным, эффективным, нужным. Твоя жизнь имеет ценность уже потому, что она есть. И если вся твоя энергия уходит на то, чтобы это доказывать, значит, что-то пошло не туда. Ошибка, о которой говорил Сенека, не в работе и не в усилиях. Ошибка в том, что мы подменили жизнь подготовкой к ней. И пока мы этого не замечаем, мы действительно будем работать больше и жить хуже. Сенека говорил, что человек часто живет так, будто у него есть запасная жизнь, как будто эту можно потратить на работу, на ожидание, на бесконечное «надо», а настоящую прожить потом. Но запасной жизни нет, есть только это, с этим телом, с этой усталостью, с этим временем. Сенека не давал быстрых рецептов. Он не обещал, что жизнь станет легкой. Он говорил лишь, что она может стать осознанной, а это уже очень многое, потому что осознанный человек может выбирать, может замедлиться, может сказать «достаточно», может вернуть себе внимание, а вместе с ним и ощущение жизни. И если вдруг в этот момент становится тревожно, значит, ты смотришь в правильную сторону, потому что тревога часто появляется там, где заканчивается автоматизм, где ты перестаешь просто бежать и впервые смотришь, куда и зачем. Мы действительно можем работать все больше и жить все хуже, но только до тех пор, пока считаем это нормой. Сенека напоминал о простом. Жизнь не измеряется усталостью, она измеряется тем, был ли ты в ней.
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание представить отчет о ходе расследования уголовного дела, связанного с избиением подростка в Махачкале. По данным следствия, 8 мая неизвестный мужчина затеял конфликт с группой подростков и нанес одному из них телесные повреждения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся хулиганства. Госдума одобрила закон о списании кредитов до 10 миллионов рублей для граждан, заключивших контракт с Минобороны с мая этого года. Списание будет возможно по кредитам, по которым судебные решения или исполнительные листы были вынесены до 1 декабря 2024 года. Мошенники разработали новую схему, заманивая людей приобрести сервер для заработка. Они обещают доход в размере до 100 тысяч рублей ежемесячно от майнинга или обработки данных для нейросетей, молниеносные выплаты на карту или криптовалютный счет и полное отсутствие каких-либо рисков. В МВД отметили, что никакого гарантированного дохода не существует, а все эти так называемые заработки можно увидеть лишь на скриншотах и в интерфейсе бота. Во Франции расследуют дело против Жордана Барреллы, одного из самых популярных кандидатов на пост президента, который, по данным опросов, мог составить конкуренцию Эммануэлю Макрону. Расследование началось за год до выборов по обвинению в мошенничестве. Ранее Марин Ле Пен, лидер правых, также была лишена возможности участвовать в президентских выборах. Она также занимала лидирующие позиции в опросах. Российские телеграм-каналы получили возможность выводить выплаты за монетизацию в тон. В разделе «Статистика» появилась новая кнопка «Вывести». При этом монетизация по-прежнему не действует для просмотров из России, однако выплаты начисляются за аудиторию из других стран. Ботаники настоятельно советуют не приносить сирень в дом. Особенно это касается размещения букета в спальне. Отмечается, что аромат сирени может вызвать сильную головную боль и нарушение сердечного ритма, а в редких случаях привести к ухудшению зрения. Все дело в веществе сирингене, которое содержится в листьях и цветках растения. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Муги – село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Сын гордился, что отец послал его одного на ярмарку продавать соломенные шляпы. Юноша погрузил товар в повозку и тронулся в путь. У развилки двух дорог, где он остановился передохнуть, его догнала повозка, тоже груженная соломенными шляпами. «Эй, парень, по какой дороге мы быстрее доедем до ярмарки?» – спросил возница. Юноша показал рукой на правую дорогу, что шла через поле. Он слукавил. Она была в 3 раза длиннее лесной дороги. «Все равно вперед меня не успеете», – пробормотал он и, немного отдохнув, поехал по лесной дороге. Но, немного не доехав до ярмарки, его лошадь вдруг встала. Юноша глазам своим не поверил, увидев лежащий поперек дороги огромный дуб. Объехать дерево было невозможно. Пришлось поворачивать назад и ехать на ярмарку по той самой длинной дороге. Вернувшись домой, сын расстроенно рассказал отцу: «Я продал мало шляп, потому что поздно приехал на ярмарку. Дерево загородило дорогу. К тому же на ярмарке был другой торговец с шляпами. Я его обхитрил и послал по длинной дороге, но он все равно приехал раньше меня. Запомни, сынок, обманывая людей, обманываешься сам», — сказал отец. «Я себя не обманывал», — удивился сын. «Если бы ты показал крестьянину правильную дорогу, он бы предупредил тебя о дереве. Вот и получается, что ты сам себя обманул», — объяснил отец.
4: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Как более крепкий курс рубля в прогнозе Минэко повлияет на инфляцию и экспорт? Главная причина крепости рубля – это высокие цены на нефть и другое сырье из-за войны на Ближнем Востоке, а также высокая ключевая ставка 14,5%, поясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Чрезмерное укрепление национальной валюты может снизить эффект от роста цен на нефть, что невыгодно для бюджета и экспортеров. Обращает внимание аналитик Финнам Александр Потавин. Крепкая российская валюта позитивна в том, что оказывает дезинфляционный эффект за счет снижения цен на импортные категории товаров и услуг, говорит аналитик фондового рынка УК «Альфа Капитал» Алина Попцова.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Предпочтительные темы в общении с исландцами. Традиционной темой беседы является погода. Она очень непредсказуема и в течение дня может поменяться несколько раз. Жизнь исландцев очень зависит от погоды, поэтому эта тема всегда на повестке дня. Исландцы с удовольствием расскажут вам о чудесных природных явлениях и необычных местах, которыми известна Исландия. К ним относятся горячие источники, гейзеры, северное сияние, ледяные пещеры, водопады и вулканы. Путешествие в целом, места, которые вы посетили, особенно в Исландии. Ваши впечатления связаны с поездками. Темы табу. Будьте осторожны, обсуждая экономические проблемы, особенно глобальные экономические кризисы недавнего прошлого. Ваш исландский коллега может эмоционально отреагировать на эту тему, поскольку Исландия больше других пострадала от последствий последнего финансового кризиса, и люди до сих пор это помнят. Даже если погода устроит вам день сюрпризов, сменяя дождь на град со снегом и ветром, не показывайте свое раздражение по этому поводу. Противоречивые внешнеполитические события и их оценка разными людьми.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Разные мысли.
1: Люди вокруг вас.
2: Кто придет на ваши похороны? Кто заплачет горше всех? Гарвардские ученые, которые уже почти 100 лет занимаются исследованием счастья, утверждают, что именно этот вопрос имеет решающее значение. Крепкие социальные связи – вот фундамент счастливой долгой жизни. Мы грамотно распоряжаемся этим видом богатства, когда поддерживаем отношения с теми, кто нам по-настоящему близок, поддерживаем связь с важным для нас сообществом и заслуженно приобретаем уважение в глазах других. Понимание этого приходит с годами. Сотрудничество дает больше, чем состязание. И в личных, и в профессиональных отношениях. Конкуренция, впрочем, тоже чему-то учит, когда мы готовы учиться. Однако все ценят доброе к себе отношение. Искренне демонстрируйте его. Не скупитесь на уместные комплименты. И все ценят поддержку, особенно в трудные времена. Отношения не становятся лучше, когда их пускают на самотек. Отношения не становятся прочнее, когда мы замалчиваем свои чувства, а тем более, когда манипулируем ими. Интересуйтесь историей своей семьи. Создавайте эту историю сами, в том числе делая то, на что вы давно хотели решиться. Проявляйте любопытство и к остальным людям, в том числе к тем, кто не принадлежит к вашему кругу.
0: Разные мысли. Реклама на Диалог.ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
7: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
8: Лучший сок душистых яблок.
9: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
10: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
11: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
12: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
13: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
14: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
15: Персик слаще из нектаров.
16: Абрикос еще вкусней.
17: Винограда и граната
18: всех насыщеннее вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
21: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
22: В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, они затрагивают способы подачи документов, требования к испытательным экзаменам, распределение мест и так далее, напоминает 360.ru. Основное изменение – это прием документов только через госуслуги. Так, если раньше вузы принимали заявления на сайтах, то с этого года такая опция запрещена. Использовать можно только сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Также можно принести документы лично приемной комиссии или направить их заказным письмом по почте. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых нужно сдать ЕГЭ по физике. А желающим поступить на факультеты социологии, политологии, права, издательского дела и некоторых прочих направлений теперь необходимо сдать историю. В МВД России предложили признавать международные водительские права россиян, проживающих за рубежом, недействительными для управления транспортом в России по истечении 1 года с даты регистрации по месту жительства в Российской Федерации, сообщили в ведомстве. Как отметили в министерстве, сейчас иностранные национальные и международные водительские удостоверения, имеющиеся у граждан России, признаются недействительными для управления транспортом на территории Российской Федерации по истечении 1 года с даты первого въезда в Россию после получения иностранного национального водительского удостоверения. И в завершении выпуска: в России увеличился спрос на поэзию Серебряного века. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес». В период с 1 января по 30 апреля 2026 года россияне стали чаще посещать мероприятия, посвященные поэтам этой эпохи, по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Основной репертуар формирует события, связанные с творчеством Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Николая Гумилева. Отмечается, что одними из самых востребованных постановок 26 года в России стали «Маяковский, я сам» с Никитой Калагривым, Ахматова, Гумилев, Гумилев со Светланой Ивановой, гастрольный тур МХАТ имени Горького со спектаклем «Женщины» Есенина и постановка Алексея Франдетти «Маяковский». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Отлично. Про долгий взгляд. Это самое, на самом деле, интересное. Небольшая такая сноска. Я на примерах Соединенных Штатов какие-то вопросы задаю. Не потому, что я большой фанат Соединенных Штатов, просто потому, что это кажется каким-то таким понятным сравнением. Вот смотрите.
2: Да?
1: Допустим, я предприниматель. Я в России. И я хочу смотреть вперед. У меня есть некоторое количество денег, есть команда, и мы готовы создавать, готовы творить новые технологии, готовы строить с перспективой на 20 лет внутренне. Но... как просто объективные реалисты, мы смотрим и понимаем то, что мы просто-напросто не можем планировать и не имеем никаких гарантий того, что то, что мы будем строить, через 10 лет просто не обнулится. Опять получим какой-то экономический коллапс.
2: Понятно, да, я понимаю.
1: И здесь возникает самый большой вопрос. Это, опять же, тот самый, наверное, эффект колеи, когда я хочу планировать наперед, и я искренне хочу, и я понимаю, что большой результат, гигантский результат, он делается только дистанцией. Невозможно за два года сделать то, на что требуется 20 лет. Да? А 9 женщин не родят за месяц. Здесь то же самое. И здесь огромное количество вещей. Первое, это, как мы уже обсудили, культурный код. Второе, ну я просто...
2: Устойчивость института, конечно.
1: Я просто объективен. Я смотрю, и вот было так, почему вдруг должно поменяться? И отсюда возникает вопрос. Зачем мне тогда инвестировать деньги, время и огромное количество усилий с гигантским риском для того, чтобы сыграть в долгую? И у меня ответа на этот вопрос нет. Что, на ваш взгляд, должно поменяться, чтобы у меня ответ на этот вопрос появился? Я не только про себя, я вообще про предпринимательство.
2: Знаете, аналогичный вопрос я задавал... В пятницу ко мне приехала наша выпускница экономического факультета, которая сейчас руководит очень крупной дочерней компанией Сбера и занимается ZPIF-ами, закрытыми паевыми инвестиционными фондами. И вот она делала ПИФ еще в другой компании, десятилетней. И говорит, знаете, чем я горжусь, что люди проголосовали за следующие 10 лет. Я говорю, слушайте, а как? Вот почему? Они один раз решились на десятилетнее вложение, а теперь подтвердили еще раз, что, на что они рассчитывают, чем они мотивированы. Да. Для меня это тоже вопрос.
1: Мы с вами сходимся в мыслях, получается.
2: Я могу воспроизвести ее ответ. Она сказала, что, во-первых, репутация Сбера, как теперь, конечно, самой крупной компании страны. 60 миллиардов долларов капитализации, «Газпром» ушел вниз, «Сбер» поднялся на первую позицию. А во-вторых, доверие ей личной команде и тем правилам, которые они сделали, зарегистрировали и не могут изменить без общего согласия пайщиков. Угу. Поэтому, к чему я это говорю? Институты строится не только сверху и разрешается не только снизу. Институты строятся еще сбоку. Контракты, которые заключают между собой предприниматели, мы, кстати, только что закончили Институт национальных проектов, экономический факультет МГУ, Московская школа управления Сколково и НОДОМ. Мы закончили первые большое исследование доверия в бизнесе. Скоро расскажем о результатах. Но для меня самое потрясающее, это знаете какой? Видно, на чем оно стоит.
1: Так.
2: Оно стоит на институте, который называется контракт. Потому что

0: самые серьезные вложения идут в заключение контракта. И контракт создает довольно высокую уверенность. На суд расчета нету.
1: Угу.
0: Есть, правда, расчет на наблюдателя и арбитра в виде регионального чиновника в отношениях с контрагентами. Вот он заменяет духовного авторитета в исламском банкинге и суд в англосаксонской системе. У нас это региональный чиновник. Но это институциональная схема такая. И я вам хочу сказать, что этот контракт дает изумительный результат. Вы знаете, в 2004 году я был поражен зеркальностью двух цифр. А обследование населения России, тогда это левадовское еще обследование, Юрий Александрович еще был жив, показало, что 84% людей не доверяют большинству.
1: Большинству других людей?
0: Да, угу. Да. А такая же цифра 84 вылезла в обследовании, которое проводили Андрей Яковлев, тоже, кстати, выпускник нашего факультета, потом был проректором вышки, и Тимоти Фрай по бизнесу, где оказалось, что 84% бизнесменов доверяет своим контрагентам. Я подумал, боже мой, как же так? Бизнеса же люди вроде
1: с людьми делают.
0: Недоверчивые, да. Скептичные. Откуда же у них этот идеализм? Потом я понял, что это не идеализм. И объяснял как раз, почему это очень важный пример. Знаете, ключевой оказалась фраза предпринимателя 90-х годов, который сказал, ничто так не укрепляет веру в человека, как 100% предоплата. Предприниматели пробежали путь институционального развития. Ведь давайте вспомним, в начале 90-х был обмен заложниками, я подчеркиваю, не залогами, а заложниками между группами. Можете об этом поговорить с некоторыми из ваших собеседников. Не обязательно скажут, но точно помнят. Потом от заложников перешли к залогам. Потом перешли к 100% предоплате. Потом 80%, 50%. И пришли к контракту. И вот эта цифра, 84% доверия контрагенту, мы ее получили сейчас. Вот в 2004-м она такая, и сейчас она 20 лет стоит. На чем она стоит? Она стоит на тех институтах, которые сделаны руками бизнеса. При всех внешних рисках. Потому что то, что вы делаете внутри компании, это тоже институты и тоже культура. Mm-hmm. То, что вы делаете между, с контрактами, с аутсорсингом, с партнерствами, это тоже институты. И это довольно живая и довольно сильная среда в России, что показал, на мой взгляд, критичный 22-й год, когда санкционный удар произошел. Выживание произошло за счет того, что вот бизнес и рынок оказался работающим не только в психологическом, культурном, но и в институциональном плане. Оказалось, что этот удар амортизируется структурами отношения, организации контактов, контрактов и так далее, и так далее.
1: Очень, знаете, то, что вы сейчас рассказываете, это очень сильно меняет восприятие, вообще отношение к изменениям в экономике, потому что ты смотришь как будто бы на то, что нужно, чтобы инвесторы пришли, чтобы деньги пришли, чтобы технологии пришли, а ключевая эта проблема, она, по сути, зарыта полностью в культуре, потому что ничего из этого не произойдет, пока не поменяется культурный код.
0: Я бы сказал так. Вот давайте уж назовем кошку кошкой. Она зарыта в нас. Потому что пока мы не готовы посмотреть на 10 лет вперед, перестаньте болтать про инвестиции. Вы спекулянты, а не инвесторы. Потому что будущее начинается с того, что вы согласны в него поглядеть. Причем я вас уверяю, что это беда снизу до верху в России. Ни вверху, ни внизу дольше, чем на год-два не смотрят. Отсюда уже все остальное. И рентоориентированность, и вот стремление ухватить хоть чего-нибудь сейчас, хоть синица в руке, чем журавль в небе, и тогда не надо надувать щеки и говорить, что мы способны быть самыми великими. Пока не способны. Причем, я вам скажу, высокое избегание определенности – это ведь лечится. И это лечится той самой культурой неудач, угу. о которой мы с вами уже говорили, когда...
1: Про миллиардеров.
0: Точно. Да. Потому что, знаете, есть поразительная история. По-моему, Сергей Галицкий это рассказывал у нас про «Магнит», выступая перед студентами экономфака.
1: Я слушал это выступление.
0: По-моему, там он рассказывал. Но я читал эту историю про «Walmart» в бизнес-литературе, про то, как руководитель отделения «Walmart»-а совершил ошибку, которая привела к потере 10 миллионов долларов компании. Угу. Его вызывает президент. И обсуждает с ним текущие вопросы. В конце разговора он спрашивает, а что, разве вы меня не уволите? Тот говорит, нет. Ну, вот 10 миллионов. Он говорит, как же мы можем уволить человека, в образование которого мы только что вложили 10 миллионов долларов? Но на самом деле это шутка шуткой, но признание права на ошибку и потери, потому что ошибка всегда потери, это очень серьезные вещи. Потому что в России ты лузер, если ты совершил одну ошибку. Неправда. Ты пытался пойти туда, куда не ходили другие.
1: Ты купил опыт.
0: Ты купил опыт. Важно, работаешь ты над ошибкой или не работаешь. Вот принципиальная вещь. Потому что, да, национальный спорт хождения по граблям, но ведь что такое хождение по граблям? Это повторение прежних ошибок. Если ты не повторяешь прежние, а делаешь новые, ты молодец, ты продвигаешься. Но вот этот самый переход, он... через игры, там, школу, что хотите. Вот он может излечить от сверхвысокого избегания неопределенности, от страха перед будущим, на самом деле. А тогда будем говорить про институты, которые, повторяю, можно строить самим на горизонтальных уровнях. Они строятся. Мы просто... У нас голова так устроена, что мы все время смотрим вверх. Ну, что там наверху? А тут при этом своими руками делаем... много нового и важного, но не, мы не придаем этому важности, потому что важное же оно оттуда должно прийти, сверху.
1: Шикарный момент для того, чтобы подвести итоги. Три коротких вопроса.
0: Давайте.
1: Книга, которая поменяла жизнь.
0: Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу».
1: Отлично. Не читал, обязательно возьму на вооружение к прочтению. Главный навык, который потребуется предпринимателям в ближайшие 10 лет для того, чтобы достичь больших результатов?
0: Длинный взгляд. И договороспособность. Потому что у нас же слово «компромисс» имеет негативную коннотацию. Любимая поговорка, что компромисс – это когда все разошлись недовольными. А когда все разошлись страшно гордыми собой, но ничего не сделали, как назвать? Поэтому договороспособность.
1: Финальный. Совет себе 18-летнему.
0: Ты все правильно делаешь. Я вполне себя 18-летнего одобряю за тот выбор, который я делал в жизни.
1: Супер. Александр Александрович, спасибо. Спасибо вам большое. Невероятно интересный разговор. Я жадно завидую вашим студентам, которые слушают вас чаще, чем я. И огромная вам благодарность.
0: Спасибо, Александр. Мне было очень интересно говорить с вами. Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студию Злепаты Схабова. Здравствуйте. В Махачкале после травмы трехлетней девочки в детсаду начнутся внеплановые проверки во всех дошкольных учреждениях. Прокуратура и Следственный комитет уже разбираются в произошедшем. Трех сотрудников детсада номер 22 арестовали на 2 месяца. Они не признают свою вину. Замглавы города, начальник управления образования Шанагэ Баймурзаева, заявила, что с сегодняшнего дня проверки пройдут во всех детсадах Махачкалы. Будут оценивать профессионализм сотрудников, их психологическое состояние и отношение к детям. Также запущена анонимная почта доверия для родителей сотрудников, куда можно сообщать о случаях грубости и агрессии. В России сокращают удаленную работу. Компании переходят на офисы, гибриды из-за падения эффективности и замедления экономики. Удаленка уже почти ушла. Ее доля снизилась до 7%. И в этом году число полностью дистанционных сотрудников может сократиться до 600-800 тысяч человек. В визовом центре Италии нет данных об изменениях в правилах выдачи виз россиянам. В центре отметили, что информации по данному вопросу не располагают, а также посоветовали обратиться в Генконсульство Италии. Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что итальянские визовые центры VMC и Alma Viva прекратили прием документов россиян на визы через третьих лиц. Отмечалось, что с 12 мая заявители должны сами приходить в визовый центр в назначенное время с паспортом. Создание вакцины от хантавируса займет несколько лет. По словам специалистов, это скорее технологическая задача, чем научная. Ее можно разработать по аналогии с опытом COVID-19. 50 тысяч человек на Западе лишились работы из-за внедрения нейросетей. СМИ отмечают, что реальное число может быть выше, поскольку не все компании раскрывают статистику сокращений. Эксперты не исключают, что с распространением искусственного интеллекта такая тенденция может затронуть и рынок труда в России. Ограничения доступа к интернету вызывают у россиян вдвое более высокий уровень тревоги, чем пандемия коронавируса в 2020 году, говорится в Национальном индексе тревожности КРОС. По мнению экспертов, перебои и отключения сети не только ограничили доступ к информации, но и заметно нарушили привычный уклад повседневной жизни людей. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
0: Новости спорта.
4: Хоккеисты «Акбарса» не просто сравняли счет финальной серии с действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом», но сделали это убедительно 5-1, причем в гостях. Американец Митчелл Миллер стал первым защитником в истории континентальной хоккейной лиги, кто оформил хет-трик в финале Кубка Гагарина. Следующий матч в пятницу в Казани. А во Всероссийской хоккейной лиге стали известны только участники финала. За кубок Владимира Петрова поспорит воскресенский «Химик» и «Югра». Обе команды в свое время выступали в элитном дивизионе. Напомним, что «Химик» в полуфинальной серии обыграл 4-2 новокузнецкий «Металлург», а «Югра» с «Нефтяником» из Альметьевска сыграли все 7 матчей. В заключительной игре в Ханты-Мансийске «Югра» взяла верх 2-1 и выиграла серию 4-3. Футбольный клуб ПСЖ хочет купить Матвея Кисляка, полузащитник ЦСКА, второй в шорт-листе парижан на замену южнокорейцу Лин Кан Ину, который может уйти из клуба. Также ПСЖ все еще интересуется Батраковым после финала Лиги чемпионов. Спортивный директор парижан прилетит в Москву на переговоры с Локомотивом. Если оба трансфера состоятся, в ПСЖ в следующем сезоне будут играть сразу 4 футболиста из РПЛ – Сафонов, Батраков, Кисляк и Кварацхелия. Кстати, в чемпионате Франции ПСЖ в гостях победил в важном матче. Играли парижане с ближайшим преследователем Лансом, выиграли 2-0 и оформили очередное чемпионство. На 29-й минуте счет открыл именно Хвича Кварацхелия, а Матвей Сафонов не пропустил. На теннисном турнире в Риме Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал соревнований, проиграв Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В прошлом сезоне норвежец не смог выйти в полуфинал, проиграв тогда Янику Синеру. В этот раз все получилось. В единой лиге ВТБ баскетболисты «Зенита» сравняли счет в полуфинальной серии до 3 побед с «Униксом» 1-1, обыграв казанцев на их площадке со счетом 78-69. Теперь следующая встреча в Петербурге в воскресенье. Гандболистки клуба «Ростов-Дон» обыграли в первом матче финальной серии чемпионата России действующих чемпионок ЦСКА 29-26 и повели 1-0. Теперь команды переезжают в Москву, где на следующей неделе 19 и 21 мая проведут два матча. Серия проходит до 3 побед. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бахцук. Село в Курахском районе Дагестана, расположенное в 16 километрах к юго-востоку от районного центра села Курах. Согласно записям на надгробных камнях, село образовалось около 600 лет тому назад. Ранее аул назывался Ялагдин-Хюр, а позже, после переселения старухи по имени Баху на возвышенность, где имеются благоприятные условия для жизни, огромные пастбища, многоводные источники, плодородные земли, село стали называть в честь этой женщины Баху-Бахцук. Опираясь на рассказы старцев, можно утверждать, что в царские времена жители Бахцуга переселились в Азербайджан. В этот же период многие эмигрировали в Турцию. Сейчас там живут потомки Будаха, уроженцы села Бахцуг, тухум которого сейчас насчитывает более 100 человек. Известно, что село воинственное, поэтому бахцугцев называют «Дявикарар Бахцугар» – «Драчуны бахцугцы». В 1941 году в селе проживало 119 семей. В годы Великой Отечественной войны многие жители села в поисках куска хлеба отправились в неизменные районы и осели в тех местах. В эти же годы на войну были мобилизованы 72 человека. Большинство из них не вернулись с полей сражений. Основное занятие жителей села испокон веков – это скотоводство, земледелие. До недавних времен жители в зимнее время целыми семьями отправлялись на заработки в Азербайджан, то есть занимались отходничеством. В настоящее время в селе имеется около 40 хозяйств. Более 70 хозяйств бахцугцев живут в селе Самур Магарамкентского района. Также село Аваран Кусарского района Республики Азербайджан состоит из выходцев села Бахцуг. Это подтверждается тем, что в этом ауле есть точно такие же тухумы, как в Бахцуге.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Притчи народов мира.
3: Один легкомысленный ручей запамятовал, что своими водами он обязан дождю. После сильного ливня он так непомерно раздулся, что, утратив скромность, вознамерился стать полноводной рекой. Чтобы расширить русло, разбушевавшийся не на шутку ручей принялся подтачивать берег, размывая землю и обрушивая камни. Но вот ветер разогнал тучи, и снова выглянуло яркое солнце. Сам того не ведая, строптивый ручей оказался пленником сооруженной им запруды. Дабы не превратиться в грязную лужу и не высохнуть на солнцепеке, ему пришлось немало попотеть, плутая среди разбросанных камней, прежде чем он смог спуститься в долину и отдать свои воды их законной хозяйке — реке.
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Инфляция на маркетплейсах оказалась ниже, чем официальная. К такому заключению пришла Ассоциация представителей электронной торговли. В течение 39 месяцев специалисты изучили около 88 миллионов товаров из 9 категорий. За этот период индекс цен на маркетплейсах составил 96,88 пункта, в то время как индекс потребительских цен Росстата достиг 116 пунктов. Исследователи отмечают, что цены на товары у интернет-ритейлеров растут медленнее благодаря скидкам и программам лояльности, об этом пишут ведомости. Больше всего за три года подорожали зоотовары на 23%. Цены в категориях «спорт и отдых», а также «косметика и здоровье» выросли на 4-5%. В то же время электроника и аксессуары подешевели на 2%, а одежда и обувь – на 8%. Параллельно интернет-ритейлеры значительно увеличили комиссии для продавцов. Например, у Озон комиссия возросла с 8 до 38%, у Яндекс.Маркета с 8,5 до 35%, у Wildberries с 18,5 до 32%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев рассказал, что досрочный этап единого госэкзамена прошел штатно, без серьезных сбоев. Об этом сообщает ТАСС. Накануне член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко, рассказала, что в Госдуме надеются на увеличение числа выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ по информатике и физике. По словам Пилипенко, раньше для поступления на педагогическое направление необходимо было сдавать только обществознание. Однако теперь выпускникам нужно будет выбрать и тот предмет, на педагогическое направление которого они поступают. Например, если ученик планирует стать учителем физики, то ему придется сдавать этот предмет. Министерство труда России примет меры по пересмотру отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. На пресс-конференции, приуроченной к началу первого конкурса «Семейная столица России», об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков. Он пояснил, что пересмотр касается отказов в предоставлении единого пособия многодетным семьям, у которых средний душевой доход не превышает прожиточный минимум более чем на 10%. Его цитирует РИА Новости, отмечая, что с 22 мая социальный фонд начнет вести пересмотр отказов в активном режиме. И в завершении выпуска самой привлекательной деталью у мужчин для женщин оказался голос. Приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин, заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте взгляд и мимика, их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращает внимание на смех и то, как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении. Детали внешности отмечали реже. Треть, 34% женщин, выделили сильные руки с выступающими венами, 20% красивые кисти и ухоженные ногти. Щетина или борода нравятся 16%, а ухоженные волосы и удачная стрижка – только 9%. Вероятно, женщины уверены, что последние пункты при необходимости можно исправить.
7: И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Уоррен Баффет, один из богатейших людей мира, начал свой путь к обогащению в очень раннем возрасте 6 лет, продавая баночки Кока-Колы сверстникам, а более половины своего нынешнего состояния в 117 миллиардов долларов он заработал после 50 лет. Такой, на первый взгляд, короткий и очень лаконичный факт доказывает невероятную широту человеческих возможностей, вне зависимости от возраста. И сейчас, благодаря 7 выдающимся советам Уоррена Баффета, вы узнаете, как в корне изменить свою жизнь и финансовое состояние к лучшему, несмотря на то, сколько вам лет – 20, 35 или 50. Будьте осторожны, некоторые советы могут вас даже шокировать и заставят действовать немедленно, как это произошло со мной. Уоррен Баффет однажды сказал: «Вам нужно делать лишь несколько вещей правильно в своей жизни, если вы не делаете слишком много вещей неправильно». Суть цитаты такова: каждый день нужно делать правильный и разумный выбор. Только благодаря ежедневным верным решениям человек может кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. И какие решения стоит принять прямо сегодня? Об этом далее.

0: Определите успех по вашей внутренней системе показателей. Ставя перед собой цели, не попадитесь в ловушку, оценивая их с точки зрения других людей. А оценивайте себя, используя вашу внутреннюю систему показателей. Именно ту, которой всегда пользовался Уоррен Баффет. То есть, по сути, делайте не то, что правильно для общества, а делайте то, что будет правильно для вас. Внутренняя система показателей определяет ваши собственные стандарты, а не то, что мир навязывает вам. Данному принципу Баффет научился у своего отца. Мы часто попадаем в ловушку чужого мнения и от этого строим свои дальнейшие шаги. Используйте свое видение ситуации и мира в целом на основе ваших ценностей и убеждений. Это, по мнению Баффета, истинный путь, благодаря которому можно прийти к успеху. Устанавливая себе ту или иную цель, внимательно оцените ее для себя. Подумайте, что вы получите от ее выполнения, насколько сильно вы будете удовлетворены, когда добьетесь намеченных установок. Если к вам в голову начнут приходить мысли о том, как оценят ваши планы и действия другие люди, что они будут говорить и как реагировать, немедленно избавляйтесь от данных мыслей, ведь они будут вас стопорить на пути к абсолютному богатству. Окружите себя наставниками. Уоррен Баффет постоянно отмечает важность менторства в карьерном развитии. Так, во время учебы в Колумбийском университете его учителем и наставником был экономист и выдающийся эксперт 20-го столетия в области инвестиций Бенджамин Грэм. Даже предисловие книги Баффета «Security Analysis» звучит так: «Грэм изменил мою жизнь». Успех зависит от окружения себя правильными людьми. Уоррен рекомендует выбирать коллег и друзей, чье поведение лучше вашего. Так вы будете стараться улучшить себя, оглядываясь на тех, кто рядом с вами. Общайтесь с теми, кто потенциально может помочь вам узнать что-то новое, расти и продвигаться по карьерной лестнице. Вторая половинка – ключ к успешной карьере. По сути, этот совет дополняет предыдущий, но более точно описывает, что нужно делать в области отношений. Исследования подтверждают, что люди с относительно рассудительными и надежными партнерами, как правило, более успешны в карьере, зарабатывают больше денег и чувствуют себя более удовлетворенными своей работой. Безусловно, это не значит, что прямо сейчас вам нужно искать подходящего спутника жизни или бросить того человека, который, возможно, где-то тянет вас назад. Но внимательно взгляните вокруг себя, подумайте, что может демотивировать вас в отношениях и как это сказывается на ваших профессиональных успехах. Возможно, именно вы можете помочь близкому человеку стать лучше, и таким образом вся ваша деятельность, как рабочая, так и домашняя, пойдут в сторону улучшений. Не зря Уоррен Баффет рекомендует заключать брак с правильным человеком. Общайтесь с той личностью, которой вы бы хотели быть. Миллиардер уверяет, это многое изменит в вашей жизни. Защищайте репутацию любой ценой. Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить, говорит Уоррен Баффет. Он считает, что если думать о своих действиях именно в этом ключе, тогда они обретут совсем другие формы и смыслы. По мнению миллиардера, каждому, кто стремится обрести финансовую свободу, необходимо оставаться верным своим ценностям, даже когда наступают самые сложные и стрессовые ситуации. Баффет рекомендует людям оценивать каждый свой шаг, который они делают. Таким образом, вы будете контролировать свои действия, свою репутацию, и наверняка сможете удержаться в рамках того, чтобы остаться уважаемым человеком, бизнес-партнером или коллегой. Иногда стоит подождать. Еще один отличный совет, который дополняет тему защиты репутации. Более 40 лет назад Уоррену Баффету дал совет бывший глава медиакомпании Capital Cities Том Мёрфи. По словам миллиардера, спустя долгое время он считает его одним из лучших советов, которые получал в своей жизни, и делится им с другими. Вот что сказал Мёрфи Баффету: «Уоррен, ты всегда можешь послать его к черту завтра». Часто в напряженных ситуациях самое разумное, что вы можете сделать, это промолчать. Если вы не сдержитесь, выйдете из себя, то скорее всего сделаете то, о чем впоследствии очень пожалеете. А слова, увы, забрать обратно уже не выйдет. Миллиардер говорит, что не стоит думать о том, что вы могли таким образом упустить какую-то возможность. Просто забудьте о ситуации буквально на день. Однако, если на следующее утро почувствуете то же самое, тогда говорите прямо. Не стоит идти на поводу гнева, рекомендует Баффет. Миллиардер не говорит, что не нужно выражать эмоции. Наоборот, Баффет советует сделать паузу и разобраться в чувствах. Поступая так, вы освободите время и пространство для размышлений, что позволит принять более взвешенные и правильные решения. Напишите свой некролог. Довольно неприятное занятие, согласитесь, но Уоррен Баффет уверен, что это моментально подстегнет вас к действиям. Напишите текст, посвященный самому себе после смерти. Как вы хотите, чтобы он вас охарактеризовал? Что будет написано о вашей деятельности? Подумайте внимательно о том, какой будет ваш, буквально-таки, финальный текст жизни. И вот теперь самое время начать жить в соответствии со своим некрологом. Баффет напоминает, что у нас очень мало времени, это наш главный ресурс, который никоим образом не восполним. Периодически открывайте свой некролог и оценивайте свою жизнь. Если понимаете, что повернули не туда, возвращайтесь на ту дорогу, которая описана в тексте. Миллиардер убежден, это откроет вам глаза на многие вещи. Найдите смысл. Как-то Баффет сказал, в мире бизнеса наибольшего успеха добиваются те, кто занимается любимым делом. Поставьте цель найти свое любимое дело, ремесло, которое вы будете отдаваться целиком и полностью. Любимое дело дает человеку цель, которая подпитывает его стремление вставать по утрам. Найдите смысл в том, чем вы занимаетесь, или начните искать дело, где отыщете все тот же смысл. Для того, чтобы быть полностью вовлеченными и счастливыми, вы должны чувствовать, что ваша работа имеет значение, и что ваш вклад помогает достичь чего-то важного. Баффет говорил: «Я знаю многих людей, у которых много денег, они устраивают большие званые ужины, и в их честь названо отделение в больницах. Но правда в том, что их никто в мире не любит. Это главный тест на то, как вы прожили свою жизнь. Чем больше вы отдаете любви, тем больше вы ее получаете». Найдите любимое дело, которым будете гореть. Окружите себя лучшими из лучших как на работе, так и дома. Цените каждую вашу секунду жизни и достигайте новых вершин.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у нас особенный выпуск, потому что он такой, знаете, концентрация пользы. Особенно для тех, кто интересуется темой увеличения продаж, вообще для предпринимателей, для топ-менеджеров, маркетологов, потому что сегодня мы решили вот с Димой Цаем взять и дать вам жирный контент. Это будет такая, знаете, солянка из таких твердых вещей инструментарных, бизнесовых и креативных, в которых разбираюсь я. Дима, салам.
2: Салам, брат.
1: Да, в общем, давай немножко, чтобы люди понимали, кто ты. Расскажи коротко, просто чтобы было понятно. И потом погнали сразу к мясу.
2: Ну, я с корпоративного сектора в основном, то есть начинал с финансовых институтов и с более громких проектов, потом перешел и занимался антикризисным менеджментом в таких проектах, как «Ой, Карага, лесная сказка», занимался реструктуризацией сети фитнес-клубов FitNation по Казахстану, по России. Помимо этого, ну, собственные бизнесы, то есть я открывал сеть ресторанов, 8 ресторанов, один банный комплекс и одна мини-гостиница. В данный момент IT-проект по управлению коммерческой недвижимостью на рынке США. Да, ну и помимо этого, наверное, нужно добавить, я еще занимаюсь обучением предпринимателей, и у меня 56 проектов по консалтингу.
1: Супер, супер. Ну, понятно, короче, разбираешься ты в бизнесе.
2: Ну, чуток.
1: Да, и сколько лет уже этим занимаешься?
2: 13.
1: Окей. Меня зовут Арман Юсупов, я веду блог уже на протяжении 10 лет, стабильно эволюционирую, проходил разные форматы, проекты от вайнов до там ресторанов и вот этих всех потоков, топ-имжиров, которые вы знаете, 400 тысяч клиентов за последние 10 лет, и, в общем, мы решили вот с Димой сейчас вместе вот так хоп собраться и накидать вам суть и что вы можете вот сразу внедрить для себя своего бизнеса. Погнали?
2: Да, давай, погнали.
1: Давай как теннис сыграем, начинай первый.
2: Да, ну, я, наверное, сделаю такую небольшую огласочку, что это тренды, я буду рассказывать про тренды, и ты, наверное, тоже, исходя из собственного практического опыта, да, то есть, ну, тут нету какой-то претензии на то, что мы говорим, что это тренды во всем мире, да, это вот чисто такие практические темы. Если говорить о трендах, вот что я думаю, что будет стрелять в 2025 году, в первую очередь, я вижу на рынке предпринимательства такую тенденцию, что частично возвращаются классические инструменты дядюшки Котлера. И один из самых таких крутых – это предприниматели, которые заново переучиваются работать с целевой аудиторией. Ну, то есть вот мы же все знаем вот это слово «целевая аудитория». Но по факту предприниматели до этого, в большинстве случаев, они не совсем понимали, как с этим инструментом работать. Да, я могу описать, это там девушка, 18-60 лет, как у нас люди любят делать, ну и так далее, и так далее. То есть какой-то такой большой широкий образ, очень широкий образ, да.
1: Так.
2: А на самом деле информация, которая помогает предпринимателям, это именно точечное изучение вот целевых сегментов. То есть мы берем эту девушку и делим ее там на девушку зумера, на девушку миллениала, да, потому что у них разные модели поведения.
1: Вот разные запросы, боли.
2: 100% разные продукты, которые они потребляют, разные картинки, которые они хотят видеть, разная форма контента, разные каналы коммуникации, все разное. И здесь мне очень нравится, что вот у предпринимателей, у которых получается делать результат с помощью этого инструмента, они научились делать несколько вещей. Первая вещь, когда они изучают целевую аудиторию, они научились понимать боли каждого сегмента.
1: Так, давайте тут все фиксировать начинаем. Первое – это боли.
2: Боль – самое важное. От нее отлетает все. Второе – это потребности при использовании продукта. Потребность. Боль – потребность. Третье – это ожидание. Что они ожидают, когда они будут использовать этот продукт? Ну, то есть, вот там, я не знаю, если это будет майка, то это какие-то телесные ощущения, это какое-то вот визуально, как я буду выглядеть и так далее, потребности, да? И вот на фоне вот этих трех ключевых смыслов, вытащенных из анализа целевой аудитории, создается и продукт, и креативы, и уникальные торговые предложения.
1: Супер.
2: Это все является толчком для маркетинга.
1: Супер. То есть, получается, можно я на просто простом языке резюмирую, что, грубо говоря, раньше там люди могли просто создавать продукт и потом на него искать клиентов, а тренд 25-го года — это не делать лишних действий, четко понимать целевую аудиторию, ее боль, ее потребности и что она хочет получить, и просто вот все уже выстраивать на основе этого, правильно?
2: Да, тогда и маркетинг начинает лететь в 10 раз быстрее.
1: Дешевле, быстрее, эффективнее, и все схлопывается.
2: Да.
1: Окей,
2: да.
1: Супер, это первый тренд. Есть ли там какие-то ключевые вопросы, которые надо задавать аудитории?
2: Ключевые вопросы, они строятся, опять же, на трех этих смыслах, потому что есть разные сферы деятельности, но я бы вот ребятам порекомендовал как домашнее такое упражнение зафиксировать для себя, во-первых, определить хотя бы 5 видов целевых аудиторий, которые у них существуют в бизнесе.
1: Okay.
2: Это раз. Второе, созвониться с ними и позадавать им вопросы про боли, про потребности и про ожидания от продукта. Вот, я думаю, они получат колоссальную информацию. Ну, у нас даже на тестовой группе ты сам видел, что ребят это очень сильно порвало.
1: Да.
2: Они пересмотрели весь свой бизнес.
1: Да, окей, супер. Я думаю, знаешь, что сейчас будет большой тренд на пользовательский контент. User-generated content. То есть, когда не ты создаешь контент, а твой пользователь создает его за тебя. Это высший пилотаж. То есть, это значит, что ты создал настолько такой, раскачал такой маятник вокруг своего бизнеса, что уже люди сами хотят быть сопричастны к тебе. И у нас есть классный кейс, вот марафон Аэль. У нас там каждый, ну, раз в неделю минимум выходит пост, который создают за нас наши клиенты.
2: О, круто.
1: И это не то, что мы такие крутые, мы такие, знаешь, настолько гениальны, что они сами создают. Мы сами эту тенденцию создали.
2: Так.
1: Каким образом? Мы раз в неделю создали рубрику внутри марафона. Называется она «Блогер, фитнес-блогер недели». Мы что делаем? Наши подписчики выкладывают рилсы с отметками нас, и мы их поощряем финансово. Это небольшая сумма, но приятная.
2: Приятно,
1: да, там,
2: приятно.
1: 50 примерно, 30, я точно
2: очень
1: не
2: приятно.
1: Знаю. И второе, мы добавляем их рилсы в соавторство на страницу, где там у нас, я не помню, сколько подписчиков, но достаточно неплохо. И они получают там, ну, типа 15-20 тысяч просмотров, а для людей, которых, у которых 800 подписчиков, это как попасть на первый канал там Евразия, да, в наше время. Ну, то есть, типа, это мама, я на телеке, условно, да. И это создает привязку. То есть те, кто попал к нам в Reels, это все клиент на всю жизнь, 100%.
2: Так.
1: У него, понимаешь, какой эмоциональный взрыв произошел какой. А второе — это пиар. То есть он на свою даже небольшую аудиторию показывает лучше нас, раскрывает наш продукт. И эти рилсы, они трушные. У нас там есть одна девушка, она рассказывала про то, как ее главная проблема в жизни — это жир. И она так рассказывала сладко об этом, смешно. И показывала, что у нее не получается. И показывала весь путь, как она сбрасывает вес. И мы по итогу с ней сделали такую коллаборацию, что показывали ее путь сбрасывания веса. И она там делилась тем, как ей, что она там срывается, что не получается, но она в итоге сбросила вес, и по итогу мы сделали вот такой совместный контент. Для нас, как для авторов, это крутая возможность, ну, сэкономить, а второе — это, ну, лучший просто маркетинг, я считаю, именно в контенте.
2: Бесплатный.
1: Поэтому, да. Теперь, как это можно адаптировать условно для какой-нибудь там Айданы, который занимается украшениями, да, допустим, я не
2: так.
1: знаю. Ну, взять какой-то недорогой, ну, там, продукт свой, то есть, допустим, в данном случае Айдане, там, взять, ну, там, брошь какую-нибудь, да, допустим, и клиент, который купил, предложить ему такие условия, что, типа, давайте мы вам подарим вот эту вот брошь, а вы нас отметите у себя в Инстаграме, выложите сторис про нас, расскажете, как у вас, как у нас тут было в магазине, что вам понравилось. И вот такой сделаем с вами обмен. И для клиента приятно, он получает что-то бесплатное для себя. И в то же время для вас создают контент. Поэтому практически прямо сейчас остановите подкаст и прям подумайте, как создать контент за счет ваших пользователей. Мне кажется, это прям, ну, супер история.
2: Забираю однозначно. Вижу у большинства своих друзей, что вот многие начинают вот этот тренд использовать и стараются сделать так, чтобы этот контент стал виральным, да, чтобы вот люди стали участниками твоего же бренда, твои клиенты твоего же бренда.
1: Да.
2: Это вообще такой win-win позиция.
1: Да,
2: офигенно.
1: Да, супер.
2: Офигенно.
1: Окей. Так, что еще? Тренд
2: Ладно,
1: номер три.
2: Ладно, давай. Давай. Тренд номер три. Опять же, исходя из моего опыта, наблюдаю, что люди опять пошли в более глубокий конкурентный анализ. Что дает конкурентный анализ? Вообще мы когда-то забыли про этот инструмент, потому что, ну, в какой-то момент нас таргет сильно разбаловал, да? Был период, когда он давал дешевые лиды, да. Это вот сильно продавать не надо было. Теперь все стало сложнее. Теперь нужно изощряться, строить какие-то более сложные маркетинговые воронки и искать стратегию. Вот, стратегию строят в основном на основе конкурентного анализа. Слышал про книгу «Стратегия Голубого океана»?
3: Да,
2: да,
3: да.
2: Вот, все книгу прочитали, все такие: «Я хочу быть в Голубом океане». Да, как они это делают? Они пытаются создать продукт, который, типа, будет Голубым океаном. Да. Но как это делать по факту? Нужно, во-первых, посмотреть влево-вправо и понять, что делают твои конкуренты. Какую цену они себе ставят? Какую рекламу они делают, какие продукты по какой цене они продают, какие уникальные торговые предложения и качество продукта они выдвигают вперед. Теперь, когда у нас есть вот эти все данные, ты можешь четко найти место на рынке своей компании, отпозиционироваться и тем самым перепрыгнуть с вот этого пруда алого океана,
3: да,
2: в голубой океан,
3: да,
2: понимаешь? То есть, ну, есть там ряд различных примеров, когда компании на фоне одного продукта, изучив конкурентов, поняли там, что нужно там пленку для оклейки привозить вот такую более качественную и дорогую, оказывается, а не ценой демпинговать, да? И вот, вот эти вот все моменты подсказывают о том, что точно нужно делать конкурентный анализ. Это вот как ты едешь на машине, у тебя такое стекло грязное вот сейчас, да? И ты взял его вот так вот, протер, короче, и у тебя все видно стало. Ты весь рынок стал видеть, всех конкурентов стал видеть и стал находить на дороге свое место, по которому ты можешь быстрее
3: супер,
2: втопить.
3: Супер. Какие вопросы позволят вот как раз-таки вот этот вот, ну, отличие найти?
2: Во-первых, опять же, вот я как практику рекомендую ребятам зафиксировать. Оглянитесь вокруг. Найдите хотя бы 5 конкурентов.
3: Супер, первый шаг.
2: Да, второй шаг. Посмотрите их цены и соотношение их продукта, качества и цены. Раз. Второе. Посмотрите, какую рекламу они делают. Где они ее делают, да? Это вам подскажет, возможно, если у вас крутой конкурент, который хорошо продает, и вы поймете, где он рекламируется, все, там дальше искать не надо. Третьим блоком обязательно нужно изучить уникальное торговое предложение, на которое они давят. Кто-то говорит скидка, скидка, скидка, скидка, скидка. Кто-то говорит качество, качество, качество. Кто-то там еще для себя какой-то оффер придумал. И вот если ты как компания найдешь среди вот этих всех офферов какой-то отдельный, уникальный, вот это вот висит 100 белых маек и одна красная, то однозначно ты дальше сможешь создавать цепляющие офферы с высокой конверсией и низкой стоимостью.
3: Супер, окей, круто. И еще, слава богу, есть чат GPT, который поможет тебе взять вот это все, скопировать туда и сказать: слушай, мне нужно там, первое, как-то от них отделиться, второе, какая тут цена для меня, чтобы я выиграл, и он тебе все выдаст.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студию Злепата Схабова. Здравствуйте. В Махачкале после травмы трехлетней девочки в детсаду начнутся внеплановые проверки во всех дошкольных учреждениях. Прокуратура и Следственный комитет уже разбираются в произошедшем. Трех сотрудников детсада номер 22 арестовали на 2 месяца. Они не признают свою вину. Замглавы города, начальник управления образования Шанагэ Баймурзаева, заявила, что с сегодняшнего дня проверки пройдут во всех детсадах Махачкалы. Будут оценивать профессионализм сотрудников, их психологическое состояние и отношение к детям. Также запущена анонимная почта доверия для родителей и сотрудников, куда можно сообщать о случаях грубости и агрессии. В России сокращают удаленную работу. Компании переходят на офисы, гибрид из-за падения эффективности и замедления экономики. Удаленка уже почти ушла. Ее доля снизилась до 7%. И в этом году число полностью дистанционных сотрудников может сократиться до 600-800 тысяч человек. В визовом центре Италии нет данных об изменениях в правилах выдачи виз россиянам. В центре отметили, что информации по данному вопросу не располагают, а также посоветовали обратиться в Генконсульство Италии. Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что итальянские визовые центры VMC и Alma Viva прекратили прием документов россиян на визы через третьих лиц. Отмечалось, что с 12 мая заявители должны сами приходить в визовый центр в назначенное время с паспортом. Создание вакцины от хантавируса займет несколько лет. По словам специалистов, это скорее технологическая задача, чем научная. Ее можно разработать по аналогии с опытом COVID-19. 50 тысяч человек на Западе лишились работы из-за внедрения нейросетей. СМИ отмечают, что реальное число может быть выше, поскольку не все компании раскрывают статистику сокращений. Эксперты не исключают, что с распространением искусственного интеллекта такая тенденция может затронуть и рынок труда в России. Ограничения доступа к интернету вызывают у россиян вдвое более высокий уровень тревоги, чем пандемия коронавируса в 2020 году, говорится в Национальном индексе тревожности КРОС. По мнению экспертов, перебои и отключения сети не только ограничили доступ к информации, но и заметно нарушили привычный уклад повседневной жизни людей. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Самые аллергенные цветы – это душистые, имеющие яркий запах, а значит и пыльцу. Об этом заявила терапевт-аллерголог Людмила Лапа. Врач самыми опасными с точки зрения аллергенности считает лилии и ландыши. Их нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин – тоже душистые цветы, тоже аллергенные, и пыльцы в них много, объяснила эксперт. Самыми безопасными Людмила Лапа считает тюльпаны. Можно дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то они могут вызывать аллергию, рассказала врач. Она напомнила, что в этом году сезон аллергии в средней полосе России начнется раньше из-за ранней весны. Напомним, что обычно аллергия начинается в апреле-мае, но из-за теплой погоды она может активизироваться в середине или конце марта.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Харачи. Село расположено на реке Аварская Кайсу в 23 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. По словам местных, колорит этого аула создает наличие перед ним соснового леса. Как описывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи, в трудных жизненных условиях жили харачинцы до и после революции. Все из-за того, что плодородной земли было мало, население не могло запастись на зиму зерном, поэтому харачинцам приходилось держать скот, овец и коз с последующим обменом на него. Даже в 40-е послевоенные годы в селении все еще не было школы, медицинского пункта и учреждений культуры. Известно, что в Харачи считалось позором для мужчины умереть естественной смертью. Настоящему мужчине следовало погибнуть или в бою, или от руки кровника. В селе даже родственники убивали друг друга. То есть кровная месть бытовала и внутри Тухума. Поводы для кровной мести в Харачи были самые мелкие. Например, если кто-либо сбрасывал или ронял ишачье седло на чью-либо крышу, такого человека по харачинскому аддату следовало убить. Так и начиналась непрерывная цепочка убийств. Такие эпизоды тянулись с незапамятного прошлого, время от времени повторяясь.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В апреле средний размер пенсии неработающих граждан в двух российских регионах превысил 40 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Социального фонда. Так, на Чукотке средний размер пенсии составил 44 тысячи рублей, а в Ненецком автономном округе – 40 тысяч. В целом по стране, как отмечает агентство, средний размер пенсии неработающих граждан составляет 25 тысяч 800 рублей. Ранее ТАСС со ссылкой на Социальный фонд сообщал, что в прошлом месяце средний размер пенсии в России достиг 25 397 рублей. По данным агентства, за год пенсионные выплаты выросли примерно на 1900 рублей. Также сообщалось, что для получения максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов в этом году россиянину необходимо официально зарабатывать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета налогов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, они затрагивают способы подачи документов, требования к испытательным экзаменам, распределение мест и так далее, напоминает 360.ru. Основное изменение – это прием документов только через госуслуги. Так, если раньше вузы принимали заявления на сайтах, то с этого года такая опция запрещена. Использовать можно только сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Также можно принести документы лично приемной комиссии или направить их заказным письмом по почте. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых нужно сдать ЕГЭ по физике. А желающим поступить на факультеты социологии, политологии, права, издательского дела и некоторых прочих направлений теперь необходимо сдать историю. Депутаты Госдумы прорабатывают законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности» в рамках межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Прорабатывается ряд важных инициатив, в том числе законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». Законопроект также призван создать механизмы стимулирования производителей, использующих в оформлении своей продукции элементы российского культурного кода. Речь идет о так называемой культурно-патриотической маркировке для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды, чтобы вместо зарубежных персонажей на них чаще появлялись герои русских сказок, образы отечественной космонавтики, достижения науки и другое. И в завершении выпуска: самой привлекательной деталью у мужчин для женщин оказался голос. Приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин, заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте взгляд и мимика, их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращает внимание на смех и то, как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении. Детали внешности отмечали реже. Треть, 34% женщин, выделили сильные руки с выступающими.

0: бесплатно получить земельный участок, они ему
1: пытаются достать. То есть, если они её нарушают, то в пользу участника СВО.
0: Да, то только в пользу участника СВО.
1: Это радует. Побольше бы таких нарушений.
0: Да, и я думаю, что прокуратура за такие нарушения пока еще представление вносить и наказывать органы местного самоуправления не будет.
1: Ну тут я еще раз все-таки вот этот момент уточню. Вот хорошо, получается, человек был прописан где-то в селе, да, проживал он постоянно, ну пусть будет Каспийск, да, к примеру, и вот его не стало, его мать или жена имеет право на земельный участок, правильно? То есть они должны подтвердить, что этот человек проживал постоянно в Каспийске. Это что могут быть? Свидетельства соседей? Это что?
0: Справка от участкового. И, в принципе, я думаю, и сами органы местного самоуправления, они владеют информацией, кто проживал, в каком доме. И
1: если он работал в Каспийске, получается, будет уже информация
0: работал,
1: из налога.
0: Проживал в Каспийске, то он имеет право по месту проживания получить земельный участок, в том числе по месту временного пребывания на момент подачи заявления.
1: Угу. То есть поэтому очень важно собирать документы, и я думаю, что это немаловажно как бы для каждого. Получается, в первую очередь, это справка от участкового. Справка, если вы проживали в многоквартирном доме, это может быть ЖЭК или БТСЖ, которые тоже могут дать подтверждающий документ, что человек проживал по этому адресу в течение там какого-то времени. Ну, то есть все, что могло бы подтвердить. И с этими документами уже можно направляться в органы местного самоуправления с заявлением на предоставление земельного участка. Но тут еще такой момент. Вот вы ранее сказали, что нужно указать в заявлении кадастровый номер участка. Ну, то есть получается, а если человек не знает, где смотреть эти номера, как? Вот он просто знает, что ему должны дать участок, по большому счету. Где он его будет?
0: Вы знаете, ну, в первую очередь необходимо иметь в виду, что гражданин, который обратился в орган местного самоуправления, он должен быть в установленном порядке признан нуждающимся в получении земельного участка. То есть здесь он подпадает по тем критериям, которые установлены законом Республики Дагестан, как нуждающийся, в этом случае он просто обращается в орган местного самоуправления с заявлением о том, чтобы его поставили на учет в качестве нуждающегося в получении земельного участка бесплатно. Угу. Далее орган местного самоуправления формирует земельные участки для определенных целей, в том числе для участников специальной военной операции. То есть уже кадастровые номера будут определены. Далее, как только эти списки, они на сайте интернет, это в администрации, они указаны, какие земельные участки полагаются участникам специальной военной операции. И, естественно, они могут в последующем обратиться, и их предупреждают заранее, что нужно прийти в администрацию, написать заявление. Они уже указывают конкретно кадастровый номер и получают земельный участок.
1: Угу. Я, наверное, немножко подытожу, потому что всегда иногда вот такие моменты лучше повторить. Итак, если вы имеете право на земельный участок, как жена участника СВО, ну, вдова, получается, либо мать погибшего, либо ваш, ну, вот сам ветеран, участник СВО, который имеет государственные награды, тут же вот этот немаловажный фактор и статус ветерана, да, участника СВО. То есть вы собираете подтверждающие документы, в том числе справку от участкового и СТСЖ о том, что вы фактически проживаете в течение там, ну, значительного времени на данной территории. Там, по-моему, не менее года, да? Вот, или есть какие-то ограничения?
0: Ну, вы знаете, закон указывает по месту проживания, и, естественно, там считать, там, сколько лет он жил там, для участника специальной военной операции, с учетом того, что он мог последние несколько лет вообще служить и проживать по месту прохождения службы. И поэтому это...
1: Тут не так строго.
0: Да, не будет иметь значения.
1: Главное, чтобы была вот эта вот подтверждающая. С этими документами вы пишете заявление в администрации о постановке на очередь.
0: Учет, в качестве нуждающего.
1: Далее вы отслеживаете появление на сайте администрации перечня земельных участков с кадастровыми номерами, которые будут выделяться. Когда вы видите, вы выписываете тот кадастр?
0: Нет, вы знаете, сейчас администрация, они сами заранее формируют земельные участки. Когда вы обратитесь в орган местного самоуправления, если

0: по месту проживания имеются земельные участки, они вам предоставят.
1: Ну, и а поэтому... если не было? Или сейчас уже все муниципалитеты сделали?
0: А, нет, естественно, не во всех муниципалитетах имеются земельные участки. Есть органы местного самоуправления, где, в принципе, отсутствуют земельные участки, которые могут предоставить гражданам. В этом случае вас могут просто на учет поставить в качестве нуждающихся в получении земельных участков, а земельный участок не предоставить.
1: Такая же ситуация, если не ошибаюсь, в Крыму. Там даются либо денежная компенсация, либо земельный участок. В Дагестане есть такие прецеденты?
0: Ну, в Дагестане мы, если говорим о земле, там другие льготы не предусмотрены. Поэтому мы говорим о земле.
1: Только земля?
0: Только, да.
1: Только земля. У нас нет возможности получить вот именно денежного эквивалента. Но я думаю, что от земли еще никогда никто не отказывался. Это вот единственный момент, я думаю, что с Махачкалой, наверное, сложнее все-таки здесь.
0: Не только с Махачкалой, есть муниципалитеты, где на самом деле отсутствуют пустые земельные участки, которые можно предоставить гражданам.
1: И что тогда в этой ситуации делать?
0: Вообще... у нас мы и в Росреестре часто обсуждаем этот 116 закон Республики Дагестан. И стоит отметить, что есть муниципалитеты, где в принципе никому никогда земельный участок бесплатно не предоставлялся. И, к сожалению, есть муниципалитеты, где отсутствует такая земля. И Земельный кодекс Российской Федерации предусматривает такую возможность, чтобы из земельного фонда одного муниципалитета предоставили земельные участки в другой муниципалитет в целях бесплатного предоставления этих земельных участков гражданам. То есть, в принципе,
1: муниципалитет может
0: поделиться с другим муниципалитетом, чтобы те, да, своим гражданам предоставили. И были случаи, я сейчас точно примерно не смогу назвать, когда муниципалитет предоставлял другому муниципалитету. Но эта практика очень редкая. Я сомневаюсь, что какой-то муниципалитет скажет: вот у нас много земли, мы часто дадим вам, чтобы вы своим гражданам предоставили.
1: Потому что у каждого свои граждане, которые, да, и потом люди скажут, да, а почему вы нашу землю отдаете там соседним районам? Да, это достаточно, и тем более, что люди, которые проживают постоянно в одном муниципалитете, они не захотят ездить на приусадебный участок, ну, как бы в соседнем муниципалитете, это тоже естественно. Это довольно сложный вопрос, и я думаю, что он еще требует, наверное, дополнительных каких-то проработок, потому что, ну, вот действительно, в Махачкале возможность выделения земельных участков, она осложнена именно отсутствием свободной земли, да, вот можно так сказать. И такая же ситуация, я думаю, что во многих территориях, особенно это где вот огромные сельхозугодия, где земли под отгонное животноводство, по закону их же не могут выделить никак, правильно?
0: Ну, знаете, земельные участки можно также приобрести в аренду, там не обязательно, чтобы собственность предоставляли. И муниципалитеты, где огромное количество сельскохозяйственных земель, они, как правило, когда принимают правила землепользования и застройки, генеральные планы, они часть таких земель уже включают в земли населенных пунктов, что в последующем для застройки можно было использовать. Здесь важен сам фактор, то, что имеются в муниципалитете земельные участки или не имеются, и здесь не важно, земли сельхозного назначения или земли населенных пунктов. Даже если имеются земли сельскохозяйственного назначения, граждане могут приобрести для определенных целей, для ведения личного подсобного хозяйства земельные участки в аренду, и тоже будет довольно вряд ли кто-то будет возмущаться, что ему не предоставили земельный участок в собственность там площадью 1000 квадратных метров, если ему дают там 2,5 гектара для ведения личного подсобного хозяйства.
1: Вот, кстати, вот по поводу размеров земельного участка. Каковы минимальные и максимальные размеры, и от чего это зависит? Вот в частности, предоставление земельных участков участникам СВО.
0: Ну, вообще, знаете, стоит отметить, что земельные участки предоставляются для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, ведения личного подсобного хозяйства и ведения огородничества. Для этих целей можно земельный участок бесплатно, однократно получить. И в зависимости от цели устанавливается конкретная площадь. Это для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства от 300 до 1000 квадратных метров в границах сельского населенного пункта, от 400 до 1500 квадратных метров. То есть в городе более чем 1000 квадратных метров вы не получите. Если вы живете в сельской местности, то это до 1500. Для ведения садоводства от 600 до 1000, для ведения животноводства от 1000 до 2000 и для ведения огородничества от 600 до 1500 квадратных метров. То есть это зависит от целей, для которых вам предоставляется земельный участок.
1: То есть изначально ты должен сначала указать, какие цели. То есть если, например, у участника СВО уже есть участок под ИЖС, да, там стоит дом, да, и то он может взять, то есть под ИЖС это меньший размером участок, под сельхоз, ну, вот, это уже совершенно, можно до 1000 гектаров получается. Да?
0: Тысяча
1: квадратных метров, это 10, это 10 соток, да, вот если...
0: Да, знаете, здесь... Органы местного самоуправления, они, в принципе, проводят определенную консультацию для людей, которые хотят получить земельные участки. Им, естественно, скажут, под какие цели указывать земельный участок в заявлении. Потому что это зависит, в принципе, от правил землепользования и застройки. Есть территории, которые предназначены для ведения личного подсобного хозяйства или индивидуальной жилой застройки. И если человек спрашивает земельный участок для садоводства на территории, где, в принципе, не предусмотрено ведение садоводства, ему подскажут: слушайте, здесь у нас земельные участки только для индивидуального жилищного строительства, обращайтесь с заявлением о получении земельного участка для индивидуального жилищного строительства. И, как правило, там, если от 300 до 1000 предусмотрено, муниципалитеты там кому-то 300, кому-то 1000 не предоставляют. Они образуют одинаковые земельные участки с одинаковой площадью и предоставляют уже гражданам.
1: То есть нет бесплатно. Такого, у тебя пятеро детей, поэтому тебе дадим 5 соток, а у него трое детей и дадим 3 сотки.
0: Да,
1: то есть для
0: да,
1: всех одинаково.
0: Да, естественно, да, земельные участки, как правило, одной площадью образуются.
1: У нас буквально мы прервемся на минуту, у нас реклама, не отключайтесь.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
4: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Итак, мы говорим первый сегодня о правилах предоставления земельных участков людям, имеющих на это право. Но вот почему-то больше всего, конечно, вопросов у нас поступает именно от, по поводу земель, предоставляемым участникам СВО, потому что все-таки это достаточно такая актуальная сейчас тема, и плюс у них есть... первостепенное право, если не ошибаюсь, да, то есть это участники СВО имеют право на земельный участок, даже если у них ранее был собственности земельный участок, но есть одно условие, они ранее не имели, не получали ни как многодетные, ни как любовные.
0: Да, если граждане получили земельный участок под определенные цели бесплатно уже повторно, гражданин там вне зависимости от статуса не имеет уже права запрашивать земельный участок бесплатно. И по этому случаю, если ему ранее бесплатно земельный участок не предоставлен, в этом случае он имеет вне зависимости от имущественного характера, имущественного положения, своего обратиться в орган местного самоуправления по месту проживания и получить земельный участок бесплатно.
1: Документы, которые для этого нужны, в принципе, они не так сложны. Это справка, подтверждающая ваше фактическое место проживания, справку ветерана боевых, ну, вот участника СВО, подтверждающий документ о получении государственных наград.
0: Вы знаете, сегодня у нас ситуация такая, если вы просто пойдете в администрацию, напишите заявление, то все эти документы орган местного самоуправления, в принципе, сам будет получать из-за этого гражданина, в том числе выписки из единого государственного реестра недвижимости, а имущество, которое имеется у этого гражданина,
1: они сами имелось, все запросят,
0: да, они сами запросят, поэтому если имеете право получить бесплатно земельный участок участникам специальной военной операции, нужно всего лишь пойти и написать заявление. Потому что, в принципе, мы в Росреестре огромную работу проделали, мы информируем, как получить земельный участок бесплатно. Очень много участников специальной военной операции приходят на консультацию в Росреестр, мы им помогаем,
1: кстати, могу сказать, что каждую среду, у нас это и ранее тоже, по-моему, объявлялось, каждую среду до обеда, то есть записаться на прием можно, ну, я могу мобильный продиктовать, 8-960-412-76-85, вы можете либо обратиться по данному телефону, прийти лично, вас встретят, проводят к тому начальнику отдела, который, вот, а может и к руководителю, если не ошибаюсь.
0: Да, и, соответственно, другие органы огромную работу проделали и дальше продолжают работать в этом направлении, и проблема только одна: есть муниципалитеты, где отсутствуют земельные участки для предоставления, в принципе, для любых целей. Если в муниципалитете земельные участки имеются, достаточно обратиться с заявлением, и уже они сами запросят необходимые справки, сведения, которые необходимы для предоставления земельного участка.
1: Вопрос отсутствия земли у муниципалитета, это, конечно, очень достаточно сложно, и я думаю, что этот вопрос еще будет решаться, потому что он неоднократно ставился на совещаниях, и ну, этот, ну, как бы он не теряет, по-моему, актуальности, и муниципалитеты сами об этом говорят, что пока вот ситуация не разрешена, да?
0: Ну, не то чтобы не разрешена, у нас вообще в целом земельные вопросы, очень много, не только в Республике Дагестан, очень много пробелов в законодательстве в сфере земельных отношений, и потихоньку там каждым годом все больше и больше законов уточняющих принимаются, и эти проблемы потихоньку решаются. Поэтому я надеюсь, что в будущем, в том числе, проблема с нехваткой земель, она будет как-то решена. Если человеку положено земельный участок, и ему не могут предоставить земельный участок по месту проживания, может быть, ему это компенсируют, я не знаю, денежными какими-то средствами, будут выделять из бюджета определенные деньги, чтобы каждый мог хотя бы получить денежные средства, чтобы приобрел земельный участок там, где он может приобрести.
1: Ну что ж, надеемся, что в следующий раз мы уже будем, ну, озвучим то решение, которое будет принято. Еще раз напомню нашим радиослушателям, у нас в гостях был Марат Курбанов, начальник отдела земельного надзора Управления Росреестра по Республике Дагестан.
0: До свидания.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, они затрагивают способы подачи документов, требования к испытательным экзаменам, распределение мест и так далее, напоминает 360.ru. Основное изменение – это прием документов только через госуслуги. Так, если раньше вузы принимали заявления на сайтах, то с этого года такая опция запрещена. Использовать можно только сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Также можно принести документы лично приемной комиссии или направить их заказным письмом по почте. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых нужно сдать ЕГЭ по физике. А желающим поступить на факультеты социологии, политологии, права, издательского дела и некоторых прочих направлений теперь необходимо сдать историю. В МВД России предложили признавать международные водительские права россиян, проживающих за рубежом, недействительными для управления транспортом в России по истечении одного года с даты регистрации по месту жительства в Российской Федерации, сообщили в ведомстве. Как отметили в министерстве, сейчас иностранные национальные и международные водительские удостоверения, имеющиеся у граждан России, признаются недействительными для управления транспортом на территории Российской Федерации по истечении одного года с даты первого въезда в Россию после получения иностранного национального водительского удостоверения. И в завершении выпуска. В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес». В период с 1 января по 30 апреля 2026 года россияне стали чаще посещать мероприятия, посвященные поэтам этой эпохи, по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Основной репертуар формирует события, связанные с творчеством Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Николая Гумилева. Отмечается, что одними из самых востребованных постановок 26 года в России стали «Маяковский я сам» с Никитой Калагривым, «Ахматова Гумилев Гумилев» со Светланой Ивановой, гастрольный тур «МХАТ» имени Горького со спектаклем «Женщины» Есенина и постановка Алексея Франдетти «Маяковский». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сильбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Патас Хабова. Здравствуйте. Адыгея отправила в Дагестан 10 тонн груза для восстановления жилых домов после подтопления. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Глава республики уточнил, что для сбора помощи в рамках народной программы «Единая Россия» был организован волонтерский центр «Дагестанский рубеж». Адыгея, по его словам, подключилась к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Братской республике с первых дней. Всего уже отправлено 250 тонн гуманитарного груза. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении вдвое лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Также работники, привлекаемые к сверхурочной работе сверх 120 часов в год, получили право на один рабочий день в год для прохождения диспансеризации, сохранения места работы и среднего заработка. Подготовка к ЕГЭ по трем предметам может стоить семье более 1 миллиона рублей, сообщает «Коммерсант». Средняя цена занятий с репетитором – около 2,5 тысяч рублей, по профильным предметам – до 3-3,5 тысяч. Рост цен объясняют высокой нагрузкой, спросом на преподавателей в IT и корпоративном секторе. В России сократилось число заключенных. Сейчас в местах лишения свободы и СИЗО находится 282 тысячи человек, сообщил глава ФСИН Аркадий Гостев. Если на конец 2021 года было 465 тысяч заключенных, то сейчас 282 тысячи, заявил генерал. Среди причин он указал гуманизацию уголовных наказаний за счет принудительных работ, условный срок и активную работу по отбору контрактников для российских вооруженных сил. Гостев также сообщил, что около 16 тысяч заключенных задействованы в изготовлении продукции для вооруженных сил Российской Федерации. Количество поездок канадцев в США за год упало на 42%, что нанесло ущерб американской экономике в размере 8 миллиардов долларов. Об этом сообщил телеканал CBC. Негласный бойкот был объявлен после неоднократных заявлений Трампа о том, что многие канадцы не против, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Видеоигры для россиян становятся способом справляться со стрессом и тревожностью вместо традиционных методов поддержки. Согласно опросу, 49% респондентов используют игры для снятия напряжения. В среднем геймеры тратят около 5100 рублей в месяц на покупки и внутриигровые донаты. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
6: Салам алейкум и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я, и ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, что наша передача выходит в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66 10 48. Телефон для того, чтобы вы нам могли написать свое сообщение в WhatsApp 8-988-291-1048. Я еще в течение нашей передачи не раз буду их повторять, поэтому приготовьтесь, возьмите ручки, листки и записывайте номера телефонов, а также те вопросы, которые у вас накопились за прошедшую неделю ко мне, ну и, может быть, какие-то предложения, претензии к организаторам дорожного движения, к дорожникам, к правоохранительным органам, представителям страховых компаний. Вот если у вас есть какие-то претензии, вопросы, предложения ко всем вышеперечисленным категориям, вы можете позвонить по телефону 66 10 48 И еще раз хочу напомнить, что наша передача называется «Право на дорогу», соответственно, и тематика этой передачи будет похожая. То есть в рамках нашей передачи вы можете позвонить по телефону 66-1048, задать любой вас интересующий вопрос на вот указанную тему. Обычно к нам в эфир звонят и задают вопрос касательно наши участники дорожного движения, касательно проблем, которые у них возникают при общении с представителями правоохранительных органов или с представителями страховых компаний. А также тоже нередко вопросы бывают касательно проблем с дорожниками. Ну вот, основной темой, которую я хотел бы сегодня заняться, озвучить, поднять, это вот качество дорог. Качество дорог на территории, в частности, нашей Республики Дагестан. Дело в том, что я на прошлой неделе ездил по работе в Ставрополь, поехал через Кизляр, Южно-Сухокумск, там Затеречный и так далее. Ну вот, дорога до Затеречного. Я, честно говоря, был удивлен, неприятно удивлен. Вот взять участок дороги... так, откуда же это было? До Баба-Юрта тоже было. В общем, ну, грубо говоря, чуть-чуть дальше Сулака и до самого Кизляра, если возьмем этот участок дороги. Хочется спросить у дорожников, вы вообще по этой дороге ездили? Вы видели, что там творится? И в то же время хочется сказать Министерству транспорта Республики Дагестан, чьи машины я там видел, вот с камерами, которые стоят, на скорость, там, на любые другие нарушения, которые допускают наши водители, в общем, эти машины фиксировали. Я насчитал вот на этом участке дороги, от чуть дальше, там, где эти Кутаны Баба-Юртовские начинаются, и почти до самого Сулака, насчитал вот 5 вот таких машин, там микроавтобус с камерами стоял. Причем на дорогах, ну, на которых не то, что ездить нельзя, там и ходить страшно было по этим дорогам. Что вы там фиксируете? Мне так вот, ну, откровенно говоря, интересно, что вы там фиксируете? Может быть, там фиксируете вообще, что по этой дороге машины ездят? И для вас это странно. Ну, для меня тоже, честно говоря, это было странным, что по таким дорогам продолжают передвигаться машины. И хочется попросить вас сообщить это нашим дорожникам тоже, чтобы они вспомнили про эту дорогу и наконец-таки занялись ей. Знаки о том, что идет ремонт дороги, были, а вот самих дорожных служб, как и самих дорожных работников, ни одного человека, честно говоря, я вот в этот день там не увидел. А хотя знаков было завались. И вот за этими знаками, до этих знаков, вот эти вот 5-6 машин и стояли вот дорожных служб, не дорожных служб, а машины Министерства транспорта там, и дорожного хозяйства Республики Дагестан с камерами. Что они фиксировали, конечно, остается загадкой. Видимо, глазам своим не верили, решили вот на камеру зафиксировать, что по таким дорогам продолжают передвигаться наши земляки, автомобилисты. По тем дорогам, по которым ходить страшно, а по ним еще машины ездили. Хочется обратиться к дорожникам вообще. Вот обратите внимание на этот участок дороги. Ну, реально, там переходить эту дорогу просто поперек страшно, а по ней машины ездят. И я еще удивляюсь, как там дорожно-транспортные происшествия не возникают ежедневно, и причем в больших количествах. Для меня тоже это остается загадкой. Я вот за этот отрезок, который проехал, о котором я сейчас говорил, ну, честно говоря, даже если бы у меня новая машина была, вот к концу этого отрезка мне пришлось бы, наверное, всю ходовую перебирать. Вот. В общем, основной темой, которую хотел бы заявить вот нашей сегодняшней передаче, это вот качество дорог. Есть небольшое исследование на соответствующую тему. Вот, в России количество дорог, соответствующих нормативным требованиям, составляет 54,1%. Лидирующие регионы по качеству дорог включают Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, где долю дорог, отвечающим стандартам, составляет 97,6%, 88,4% и 89,4% соответственно. Но я удивлен, почему в этом списке нет наших соседей Чеченской Республики, потому что там вот основные магистрали, ну, по которым передвигаются транзитный транспорт в том числе, ну, практически можно ехать с закрытыми глазами. И меня удивляет, почему там этого региона нет в этом списке. Так, основные требования к качеству дорог включают безопасность. Такие, ну, это, в общем, критерии или требования, которые вот предъявляются к дорогам. Это безопасность. Улучшение качества дорог снижает количество ДТП и повышает безопасность дорожного движения. Следующий критерий – это комфорт. Хорошие дороги обеспечивают комфорт для жителей и повышают качество жизни. С этим тоже я согласен. Следующий критерий – экономика. Качественные дороги сокращают время доставки и упрощают логистику, что способствует экономическому росту. С 2025 года введен новый стандарт по проектированию автомобильных дорог, который включает новые требования к проектированию и эксплуатации дорог. Ну, этот ГОСТ я, наверное, зачитывать не буду. Но вот хочется сказать, обратиться к нашему правительству, нашему народному собранию. Обратите внимание на наши дороги. Я сейчас не говорю про город Махачкала, хотя здесь тоже есть куда руку приложить. И очень немало таких мест. Но речь идет о федеральных автодорогах. Вот что Астрахань-Махачкала, наверное, и в сторону трассы Ростов-Баку, наверное, такое же положение. Во всяком случае, я вот в сторону Новолака ехал, старого Новолака, тоже очень много мест, где проходит ремонт дороги. Вот. И не все эти места, как положено, огорожены соответствующими конусами, вот этими вот дорожными конусами. Где-то нету ночного освещения вот этих мест. Поэтому эти требования тоже должны быть соблюдены в целях обеспечения безопасности вот тех участков дороги, на которых проходит реконструкция проезжей части. Вот не везде она соответствует тем требованиям, которые предъявляются к этим участкам. Тоже хочется обратить внимание. Ну, я думаю, у наших радиослушателей тоже есть свое мнение, свои пожелания, требования в этой части. Поэтому, если у кого-то есть такие предложения, там, требования, претензии, в том числе и к дорожникам, вы можете позвонить по телефону 66-1048, ну и сообщить нам о них. Кроме того, можете написать нам свой вопрос в WhatsApp 8-988-291-1048. Ну, речь идет не только о федеральных автодорогах. Ну, если у кого-то есть сведения о том, что какой-то участок дороги, в том числе и в городе Махачкала, тоже просто находится в критическом состоянии, из-за чего возникают нередко ДТП, заторы там, и в целом создается угроза безопасности дорожного движения, я вас очень прошу, позвоните к нам по телефону 66-1048, ну и расскажите нам о них. Пока к нам пытаются дозвониться наши радиослушатели, я, наверное, зачитаю небольшие новости на тему безопасности дорожного движения, которые у нас образовались за прошедшую неделю. Так, Госдума изменила порядок проверки водителей на состояние опьянения. Госдума приняла поправки, упрощающие проверки водителей на опьянение. Во втором и третьем чтении поправки уже приняты. Информация об этом размещена на официальном сайте Думской электронной базы. Согласно новому закону, инспекторам ГАИ больше не потребуется оформлять ряд документов. Теперь отметку об отстранении водителя и задержании автомобиля с указанием даты и места можно будет зафиксировать в других документах. До введения данного закона в России при обнаружении водителя в состоянии опьянения необходимо было составить от 3 до 5 различных документов. Обязательным оставался протокол об отстранении от управления транспортным средством. В каждом случае авторы поправок считают, что эта процедура избыточная, соответственно, требует упрощения. Было 5 протоколов, из них 4 протокола применения мер обеспечения по делу. Это вот отстранение. Протокол отстранения составлялся в отношении водителя в случае, если у сотрудника полиции возникали основания полагать, что он находится в состоянии опьянения. Начиналось производство по делу с составления протокола отстранения. Потом предлагалось пройти водителю освидетельствование на месте. То есть акт освидетельствования составлялся. Он по-прежнему остался к обязательным к составлению. В случае отказа водителя от прохождения освидетельствования на месте, либо несогласия водителя с результатами освидетельствования, либо несогласия инспектора с результатами освидетельствования на месте, водитель подлежал направлению на медицинское освидетельствование. При этом составлялся протокол направления на медицинское освидетельствование. После этого, если водитель прошел медицинское освидетельствование, составлялся акт медицинского освидетельствования. После этого, если было установлено состояние опьянения водителя, составлялся протокол задержания транспортного средства. Ну и сам протокол об административном правонарушении. Так вот, сейчас протокол отстранения не будет составляться, и протокол задержания транспортного средства тоже не будет составляться. Сведения, которые ранее указывались в этих протоколах, уже будут указываться либо в протоколе направления, либо в самом протоколе об административном правонарушении. Поэтому имейте это в виду, уважаемые наши радиослушатели, и берите на вооружение. Так, еще хотелось бы обратиться к нашим радиослушателям. Вот раз мы затронули тему медицинского освидетельствования на состояние алкогольного либо наркотического опьянения, хотелось бы обратиться к нашим радиослушателям вот по какому поводу. Ко мне продолжают поступать обращения наших земляков, в отношении которых составлялись протоколы об административных правонарушениях по статье 12.8, часть 1, и по части 1 статьи 12.26. То есть это управление состоянием опьянения, либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования, составленные в Республике Северная Осетия. Вот в различных районах этой республики почему-то, вот я не знаю, так получилось, либо эта команда была дана на уровне начальника управления ГИБДД по Республике Северная Осетия Алания, но в отношении наших водителей поголовно составляются, вот, возбуждаются вот такие материалы. Ну, в неделю в мои руки попадают не менее двух вот материалов вот по таким статьям. Либо управление состоянием опьянения, либо отказ от медицинского освидетельствования. Если с материалом по статье управления состоянием опьянения более или менее все понятно, как бы если врач установил состояние опьянения, хотя и там тоже очень много вопросов возникают к этим материалам, но как бы то ни было, врачом было установлено, хотя бы вот на этой стадии, да, уже как бы здесь этот момент понятен. Ну вот что касается отказа от прохождения медицинского освидетельствования, вот тут я наших земляков, водителей, участников дорожного движения попросил бы быть очень внимательными и запомнить следующую информацию. Сотрудникам полиции, в частности сотрудникам ГИБДД, при направлении вас на медицинское освидетельствование, ну, он вас будет запугивать различными доводами. Вот такими, например, как вот если вы сейчас откажетесь от прохождения, я составлю на вас протокол, ну, то есть и вы поедете к себе на родину, там решите вопрос в суде. Вам назначат штраф, там, в общем, там каким-либо образом свой вопрос закроете, то есть без лишения. Вот. Не верьте вот этим вот доводам. Если вы на камеру заявите отказ от прохождения медицинского освидетельствования, то это железное лишение с права управления на срок от 1,5 до 2 лет и со штрафом в размере 45 тысяч. Тут никаких вариантов других нет. Если вы собственноручно заявите такой отказ на камеру, считайте, никаких шансов у вас на положительный исход дела нету. И этот вопрос вы не решите ни здесь, ни еще где-либо. Они вас еще будут пугать следующими моментами, что мы вашу машину задержим, поставим на штрафстоянку, и она там будет стоять до решения суда. Такие факты тоже есть, но они абсолютно незаконные. И в случае, если вы проявите чуть больше активности, будете обращаться в прокуратуру Республики Северная Осетия, в Следственный комитет, там, в различные другие надзирающие органы с заявлением о возбуждении в отношении этого инспектора уголовного дела за превышение должностных полномочий, то я считаю, что у вас есть неплохой шанс на то, чтобы эту машину там в течение небольшого срока забрать. Вот. Ну, а что касается самого отказа, то ни при каких условиях не отказывайтесь от прохождения медицинского освидетельствования на месте и настаивайте на том, что вы его пройдете. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой я вернусь и более подробно изложу то, что я хотел сказать на эту тему.
0: Реклама на Диалог ФМ.
7: А вы знаете, наш народ без чая не может.
8: А вы пробовали соки и нектары кикуни? Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
7: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
9: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
10: Лучший сок душистых яблок.
11: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
12: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
13: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
14: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
15: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
16: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
17: Персик слаще из нектаров,
18: абрикос еще вкусней.
19: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
20: Слива с яблоком вкусней.
21: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
22: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения. О правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире 18.05.
6: И вновь салам алейкум и добрый вечер для тех радиослушателей, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в эфире передача «Право на дорогу». И я, и ведущий Рустам Абдурахманов. Еще раз, наверное, надо напомнить, что наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-10-48, это для звонков, для сообщений в WhatsApp 8-988-291-10-48. Записывайте и звоните, задавайте свой вопрос. До ухода на рекламу я рассказывал о том, как наших земляков, автовладельцев, водителей разводят на территории Республики Северная Осетия Алания сотрудники полиции для повышения показателей по составлению протоколов по так называемым нетрезвым статьям. Ну, никто не спорит, что среди наших земляков очень много людей, кто водители, точнее, кто позволяет себе употребить либо наркотические вещества, либо алкоголь за рулем или до того, пока он сядет за руль. Ну, однако... Такие случаи становятся все реже и реже, но я в том плане, что вот кто садится, да, вот за руль в таком состоянии. Однако то, что касается материалов, которые приходят с Республики Северная Осетия Алания, то все водители как один, причем слово, практически слово в слово, рассказывают одну и ту же историю, по одной и той же схеме. Всех, в отношении всех составляются протоколы. Ну и... полагать, что вот эти водители между собой знакомы и все придумали и пришли, рассказали, ну тут, конечно, об этом и речи нету, поэтому никаких оснований полагать, что водители врут, нет. В то же время, вместе с тем, действия сотрудников полиции откровенно незаконны в этом плане, как я уже говорил, начинают этот развод с доводов, то, что если ты откажешься здесь, прямо на камеру, мы тебе машину возвращаем, ты едешь к себе в Дагестан, материал туда придет, там решаешь вопрос, отделаешься штрафом. Вот. Если вы отказываетесь на камеру от медицинского свидетельствования, нигде вы этот вопрос не решите, ни здесь, ни еще где-либо, в отношении вас суд обязательно примет решение о лишении вас прав на срок от 1,5 до 2 лет со штрафом в 45 тысяч. Поэтому не ведитесь на вот эти вот разводы и, скажем так, сказки сотрудников полиции Республики Северная Осетия Алания. Очень много ко мне ребят попалось, вот, кого так вот развели. Еще один такой популярный довод, развод, о том, что вот если ты сейчас поедешь с нами на свидетельствование, там по-любому что-то покажет, мы твою машину задержим, поставим на штрафстоянку, и она там будет стоять до решения суда. Если вы в себе уверены, если вы знаете, что вы ничего никогда не употребляли, ни наркотическое, ни алкоголь, смело требуйте сначала провести освидетельствование на месте путем отбора проб воздуха. То есть вы должны продуть алкотестер. После этого, если у сотрудника полиции есть основания полагать, что вы находитесь в состоянии опьянения и при отрицательном результате освидетельствования, он вправе вас направить на медицинское освидетельствование. Медицинское освидетельствование состоит из двух этапов. Продувки. Две пробы воздуха они у вас должны взять с интервалом 15-25 минут. И после этого взять у вас биологическую среду на химико-токсикологический анализ. То есть это или моча, может быть, или кровь. Если вы не в состоянии сдать мочу, то в этом случае врач обязан взять у вас на анализ кровь. Либо дать вам выпить воды, подождать там какое-то время, пока вы не сможете это сдать мочу. В общем, и весь процесс, начиная от момента остановки, заканчивая сдачей анализов у врача, в обязательном порядке фиксируйте на видеозапись. На доводы сотрудника полиции, согласно которым, это тоже они много раз озвучивают, что я вам запрещаю снимать там и так далее, не ведитесь, потому что съемка, она не запрещена. Более того, она прямо разрешена. В вашем случае вы в этом случае не снимаете не для того, чтобы с целью опубликовать где-то, а снимаете с целью для того, чтобы собрать доказательную базу. Поэтому никаких проблем, снимайте и сотрудника полиции, и себя, и весь ваш диалог, который состоялся между вами. Вот. И препятствовать проведению этого диалога он вам не вправе. Так, перейдем.

телефону 66 1048, рассказать нам свою историю. Я в рамках вот этой вот передачи постараюсь, насколько это возможно, дать вам совет, насколько законно или незаконно вас обвинили в ДТП. Так, ну, в принципе, по предложениям пока все. Если у вас есть свои предложения, либо претензии к дорожникам, напоминаю, что еще раз хочу напомнить, что основной нашей темой передачи является тема дороги, качество дорог у нас на территории Республики Дагестан. Я вот до ухода на рекламу говорил о недопустимом качестве дороги на участке от Львовских, начиная от Львовских Кутанов, заканчивая там Киздарским постом. Ну, просто применять слово «качество» к тем направлениям, по которым люди передвигаются, тут непозволительно абсолютно. Мало этого, вот на этих направлениях еще стоят машины, которые фиксируют скорость. Ну, хочется сказать, уважаемые, ну, имейте совесть, сделайте сначала дороги, по которым можно эту скорость превысить, потом уже ставьте эти камеры и фиксируйте там что-то. Вот такого, ну и с другой стороны, такого количества камер, как у нас в республике, по-моему, больше нет ни в одном регионе тоже. Это уже давно, наверное, известный факт всем. Я здесь не сделал никакого открытия. Вот недавно видел тоже в одной полузапрещенной сети, ребята ехали от Махачкалы до города Хасавюрт, насчитали 30 с чем-то камер. Ну, тут тоже вопросы одни возникают. Какое отношение такое количество камер имеет к обеспечению безопасности дорожного движения? Потому что вот согласно этим же исследованиям, безопасность дорожного движения складывается в первую очередь из качества дорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры в виде там технических средств, организации дорожного движения, знаки, светофоры, разметка, которая видна в любое время суток. Вот. Вот из этих элементов и складывается безопасность дорожного движения, а не из-за количества камер, которые вы поставили на так называемых дорогах. Так, еще раз напомню, телефон прямого эфира 66 1048. Если у кого-то есть также претензии к нашим дорожникам в части вот качества дорог, можете позвонить к нам и сообщить нам о них. Я с удовольствием выведу эфир. Так, пока вот зачитаю новости. Кстати, ЦОДД города Москва внесло в Госдуму предложение, согласно которому нештрафуемый порог собираются снизить с 20 км в час до 2-3 км в час. Однако Государственная Дума и Министерство транспорта в том числе выступили против этой инициативы и отвергли эту инициативу. Вот, за что им, конечно, большое спасибо пока. Но посмотрим после проведения выборов, как они отреагируют на еще одно такое предложение. О том, что оно будет, я не сомневаюсь. Так, переходим к следующим новостям. В России могут разрешить регистрацию автомобилей, находящихся в международном розыске по линии Интерпол. МВД России подготовило законопроект, направленный на защиту интересов российских граждан, которые купили машину, которые сначала не были в розыске, после того, как поставили на учет, в отношении этих машин вышла информация, что машина находится в розыске. И в связи с этим учет этих автомашин был аннулирован. Ну вот, таких случаев и у нас в республике тоже немало, я знаю. Очень много исков, ну как много, это на моей, да, памяти, это уже, наверное, исков 5 было заявлено нашими земляками в суд о признании их добросовестными приобретателями. К сожалению, решение суда о признании добросовестным приобретателем мало помогает в деле постановки этой машины обратно на учет. Так, МВД России разработаны поправки в федеральный закон о безопасности дорожного движения. В настоящее время иностранные и национальные международные водительские удостоверения, имеющиеся у граждан Российской Федерации, признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации по истечению одного года с даты первого въезда в Российскую Федерацию после получения иностранного национального водительского удостоверения.

0: Данная норма распространяется как на граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории РФ, так и временно находящихся на ее территории, при этом имеющих место постоянного проживания за пределами Российской Федерации. В целях соблюдения законных прав граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве, МВД России разработал законопроект о внесении изменений в статью 25 Федерального закона о безопасности дорожного движения. Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон положениями, в силу которых иностранные, национальные и международные водительские удостоверения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на законных основаниях иностранном государстве, будут признаваться недействительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации по истечению 1 года не с даты первого въезда в Российскую Федерацию после получения иностранного водительского удостоверения, а с даты регистрации по месту жительства. Ну, честно говоря, мертвому припарку называется это вот изменение. Ну, в любом случае, какая-то имитация бурной деятельности со стороны МВД. Так, ну вот еще одна новость. Названы самые аварийные мотоциклисты в России. Страховой дом ВСК чаще всего мотоциклетные, это сообщает, чаще всего мотоциклетные ДТП попадают байкеры 30-39 лет. Чаще всего инициаторами страховых событий по ОСАГО среди мотоциклистов становятся байкеры вот в этой возрастной категории. Вот ДТП возрастной категории составляет 34% от всех обращений. А далее идет возрастная категория 40-49 лет, 26%. Как рассказали аналитики, молодежь управляет мотоциклом относительно аккуратно. На возрастную категорию до 30 лет приходится 14% обращений. Доля женщин-мотоциклистов, становящихся виновниками страховых случаев, фиксируется на невысоком уровне, около 20%. При этом, как отмечается в исследовании, в целом россиянки стали чаще приобретать мототранспорт, около 18% опрошенных компаний против 9% 2 года назад. Доля страховых событий по ОСАГО, связанных с мотоциклами, остается невысокой. На них приходится около 0,11% от общего числа. Ну, кстати, сезон, мотоциклетный сезон начался. Сейчас очень много и мотоциклистов на дорогах нашей республики. Поэтому, уважаемые автовладельцы, почаще смотрите в боковые зеркала, в зеркала заднего вида. Очень много детей сейчас на вот этих вот питбайках, по-моему, они называются, да? На электроскутерах, на электросамокатах там и так далее. Очень много подростков на дорогах появилось. Поэтому аккуратнее участвуйте в дорожном движении, побольше внимания по сторонам. И в свою очередь хочется такие же пожелания высказать в отношении вот этих вот мотоциклистов и операторов СИМов. Так, еще раз хочу напомнить, что телефон нашего прямого эфира 66-1048. Телефон для того, чтобы вы нам могли написать свой вопрос в мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. Так, ну и у нас уже есть первый вопрос, который к нам пришел в WhatsApp. Сейчас, секунду. Так, добрый вечер. При ДТП сумма ущерба составила 545 тысяч с учетом износа и 1 миллион без учета износа. 400 тысяч выплатила страховая компания, а виновник должен оплатить сумму с учетом износа, то есть остаток 145, или без учета износа, то есть 600 тысяч. Ну, в этом случае, к сожалению, с виновника подлежит взысканию сумма без учета износа. То есть в вашем случае эта сумма составляет 600 тысяч рублей. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что в наших реалиях и 145 тысяч взыскать не всегда реально бывает. А уж 600 тысяч тут и вообще из области фантастики получается. Но в любом случае, есть сейчас у приставов очень много рычагов, задействовав которые в отношении должника, можно взыскать эту сумму. Так, у нас есть звонок, давайте примем звонок. Алло.
1: Ассаламу
0: алейкум. Ва алейкум салам. Как вас зовут? Представьте.
1: Меня зовут Шамиль.
0: Шамиль, очень приятно. С каким вопросом вы к нам дозвонились?
1: Ну, у вас тема сегодня насчет того, что качество дорог, по-моему, да?
0: Да, абсолютно верно, Шамиль.
1: Почему у нас такое ужасное качество дорог? Едешь в центре, машина прям подлетает аж, когда ты едешь по 26 Яраковского. Потом с Даниялова сворачивает, кого-то машина проваливается. Ну, кто-то ответственный, есть человек за это.
0: Шамиль, а вот вы в других регионах давно были?
1: Я, ну, в многих местах был, но как у нас дорог в центре города, я даже не молчу о выездных ихних дорогах. Я в центре города нигде не видел. Я проезжал как в центре города, ну, Нальчик, потом Владичавказ. У них даже, когда проезжаешь люк, там даже не чувствуешь, и люк проехал, или по асфальту проехал. Настолько разница.
0: Согласен, да.
1: Просто по 26 вверх или вниз проедешь, машина аж как конь подлетает.
0: Согласен. А можете назвать самые аварийно опасные участки? Вот, или улицы у нас?
1: Аварийные участки. Вот, например, рядом, где ресторан Сад, выше есть там перекресток, и чуть метика ресторан перед ним. Прям машина, ну, подъезжаешь, ты должен хорошо остановиться, чтобы машина не взлетела.
0: Да,
1: реально, оно мешает, создает очень проблемное место. И когда ты с Даниэлом сворачиваешь на Яраковского, тоже очень такое там проблематичное место. Это и затор создает, как бы, и тяжело проезжать уже оттуда, потому что ходовая развивается.
0: Есть такой момент. Ну и в связи с этим, какие у вас пожелания к нашей администрации города?
1: Администрация, ну, в центре же можно уже сделать, начать дороги, уже снимать, как в нормальных городах, снять один слой асфальта и положить его, да, не как они кладут теперь, вот, кусочек сделал, проезжаешь, кусочек сделал, кусочек, который проблемное место, очень разбитое место. Почему этот кусок нельзя до конца завершить? Таким непонятным...
0: Справедливости ради, Шамиль, надо отметить, что много участков таких вот с проблемными местами все-таки были сделаны тоже администрацией. Вот перекресток в районе Узбекгородка, ну там реально тоже невозможно было проехать, не сломав ногу или не оторвав колесо.
1: Ну, то же самое, вот они сделали от Автодора до Акасиева. С двух сторон же сделали они. Вот так же кусок чуть слой снять, и такие вот проблемные участки, не доезжая до со стороны Узбекгородка до Агасиева. Тоже вот это там хлам дорога такая. Вот выедешь, машина подпрыгивает от того, что... И ты притормаживаешь от того, что машина, чтобы управлять хорошо было, да?
0: Ну, понятно.
1: Машина ведет же от того, что она асфальт так грубо лежит и с перепадом таким.
0: Согласен. Есть этот момент тоже, согласен. Спасибо, Шамиль, за звонок. Я надеюсь, что наши уважаемые чиновники с администрации, в том числе из транспортного отдела, наш слышали, в том числе и Шамиля слышали, и записали, взяли на карандаш эти те проблемные участки, которые он озвучил. Ну и рано или поздно дойдут у них руки до этих участков. Сейчас мы уходим на небольшую рекламу, после которой вернемся и продолжим наш эфир.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Фруктовая ароматная семья кикуни.
5: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
6: Лучший сок душистых яблок.
7: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
8: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
9: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
10: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
11: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
12: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
13: Персик слаще из нектаров,
14: абрикос еще вкусней.
15: Винограда и граната
16: всех насыщи!
14: слива с яблоком вкусней. Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
15: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купю все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире 18.05.
0: Салам алейкум и добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. В эфире передача «Право на дорогу». И я, и ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, что наша передача выходит еженедельно по четвергам в прямом эфире с 18 до 19 часов. Телефон прямого эфира для звонков 66-1048. Для сообщений в WhatsApp 8-988-291-1048. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Вот у нас уже есть первый дозвонившийся. Давайте примем звонок. Алло, салам алейкум.
16: Алик, салам.
0: Представьте, как вас зовут?
16: Артур меня зовут.
0: Очень приятно, Артур. Слушаем вас. К чему вы к нам дозвонились?
16: О, в Махачкале такая проблема, то что... начинает делать ремонт дороги, так. Сначала вырезает асфальт и оставляет его на месяц-два, потом начинает асфальтировать. Если, ну, наверное, правильно было бы, если нету асфальта, наверное, не копать эти ямы, не оставлять в таком состоянии.
0: А можете назвать эти участки, где сейчас вот так, ну, дорога находится в таком состоянии?
16: На Балача вот сейчас вот вырезали асфальт, и я думаю, наверное, практически по всем Махачкале начинают делать ремонт дороги. Сначала вырезает асфальт, оставляет на месяц, потом машина начинает бить свои диски ходовые, потом, может, придут золотая его асфальтом.
0: Да, есть такой момент. Ну, спасибо, Артур, за звонок. А какие-то предложения, пожелания к администрации города, помимо...
16: Предложение такое, если асфальта нет, пусть лучше не копают.
0: Согласен, согласен.
16: Или скинуться на асфальт, может, не знаю, на асфальтозавод Махачкале.
0: Согласен. Спасибо, Артур, за звонок, за пожелания, ну и за обращение внимания на вот этот вот недостатки в работе наших дорожников. Полностью согласен с Артуром. Если вы снимаете слой асфальта, либо делаете сразу, ну, либо не начинаете. Так, у нас еще один звонок. Алло.
17: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
17: Валик.
0: Валикусалам.
17: Шамиль.
0: Очень приятно, Шамиль. Вы у нас второй Шамиль, кто нам дозвонился сегодня. Слушаем вас, Шамиль.
17: Спасибо. Ну вот у меня такой вопрос. Когда водитель нарушает право дорожного движения, да, ему с камеры сразу приходится. А когда дорожные службы, которые должны были отвечать за полотно, за трассу, например, ямы какие-нибудь, да, водитель идет, там не только колесо, не только диск, ну и ходовая портится там. К примеру, я предлагал бы вот так, чтобы большие штрафы, короче, на ответственных людей, да, за это, за дорожное полотно, чтобы у них было эти штрафы, как нам, водителям, делают.
0: Согласен, Шамиль, согласен. Вот я вам больше скажу. Одна вот такая малочисленная партия в Госдуме с такой инициативой как-то обратилась. Но другая партия, я думаю, вы догадались, какая, отклонила вот этот вот законопроект.
17: Да, догадался.
0: Да, отклонила законопроект и посчитала его преждевременным. Ну, к сожалению, пока вот так вот.
17: Ну, представляете, вот, ну, не только один водитель попадается на эту яму, да, ну, более 15 сантиметров даже есть ямы, на федеральной трассе есть ямы такие, ну, особенно после... наводнение после ЧС у нас, как было в Дагестане, да? Еще не отремонтированные дороги. Водитель попадается на крупные суммы ремонта автомобиля.
0: Да, ну, знаете, Шамиль, в случае, если когда водитель уже попал на какой-то там ущерб, ремонт, единственным рычагом, который у него остается в, ну, в данном случае, хотя нет, у него еще есть один рычаг написать заявление в отдел ГИБДД, да, там, дорожников, чтобы они привлекли дорожников, которые ответственны за ремонт данной дорожной сети, к административной ответственности. Там очень серьезные штрафы, насколько я знаю, от 200 до 300 тысяч в отношении юрлица. Ну и никто вас потом не лишает права на обращение с иском в суд. Но, как говорят многие юристы...
17: Не берутся за это, волокиты много.
0: Да не, не то, что не берутся. Вот есть такой анекдот, как вот про увидимся, как бы словосочетание, увидимся в суде, можно считать, что вас послали.
17: Вот, да, потому да, что да,
0: это,
17: да.
0: Как вы правильно сказали, это волокита, это по времени очень много займет времени, нервов, сил и так далее. Ну и расходы тоже будут немаленькие. До,
17: ну, единственное пожелание, чтобы водители были хотя бы осторожны, да. Ну, больше не знаю, выход какой там.
0: Да, ну, необходимо фиксировать все вот эти вот случаи на видео, фото и обращаться. Ну,
17: хотя бы человек 10 хотя бы водителей. Суды подали бы, наверное,
0: подали, такого ситуации не было. Я вас уверяю, суды завалены такими исками. Я в том числе, ну, в моем производстве, я лично сам подал вот за последние, когда там, с марта месяца, 3 таких иска подал, находится сейчас в производстве суда. Ну, я не единственный юрист в городе, поэтому, поверьте мне, таких такими исками суды завалены.
17: Ну, ну надеюсь, бывший судья, наш глава соцреспублики, обратите внимание, наверное, на эту проблему.
0: Ну, будем надеяться, Шамиль.
17: Будем надеяться,
0: все,
17: да.
0: Все, спасибо вам за звонок.
17: Вам спасибо.
0: Да, звоните, если какие-то предложения, пожелания еще. Ну вот, как я уже назвал, основной темой нашей передачи является дороги, качество дорог и самые, на ваш взгляд, аварийно-опасные участки в этом плане, как в Республике Дагестан, так и в целом в городе Махачкала. Я почему эту тему поднял? Потому что, вот, как я уже ранее говорил, на прошлых выходных ехал в Ставрополь через Кизляр, через вот эти вот края, и на участке дороги от этих львовских Кутанов и до Кизляра, ну, вот это вот направление, которое у нас некоторые называют дорогой, вообще трудно было назвать дорогами. И кроме того, вот на этом участке я насчитал 5 машин Министерства транспорта и дорожного хозяйства с камерами. Для меня была загадка, что они фиксировали. Фиксировали какие-либо нарушения, либо фиксировали в целом факт, что по этим дорогам каким-то образом еще машины могут передвигаться. Ну, хотелось бы для начала, чтобы этот участок привели в нормативное состояние, чтобы уже потом фиксировать какие-либо нарушения. Вот концентрировать на вот этом небольшом промежутке 5 машин с камерами, при этом оставив эту дорогу в состоянии убитой, да, там яма на яме, где-то было срезано полотно, где-то острые края были. Вот поэтому хотелось бы обратиться к дорожникам, чтобы они привели эту дорогу очень быстро в нормативное состояние. Так, у нас еще один звонок есть, давайте примем. Алло, салам алейкум.
18: Салам алейкум.
0: Как вас зовут?
18: Арсен зовут меня.
0: Очень приятно, Арсен. С чем вы к нам дозвонились?
18: Я ваш постоянный слушатель, и так получается, что передача выходит в самое время, когда люди с работы возвращаются и стоят в пробках, и на самом деле интересно бывает послушать. И наших граждан, и вас. И в голову пришла такая мысль. Вы, вернее, часто обсуждаете многие проблемы, в том числе камеры, в том числе дороги, в том числе аварийность. Но у нас почему-то все заканчивается именно на разговорах. В связи с чем возникла такая идея, что в рамках вашей программы, так как вы также являетесь юристом тоже, как бы, да, возможно было бы организовывать какую-то тему вашей передачи, пусть, ну, можно начать с каких-то небольших проблем. И по результатам либо передачи, либо вот по WhatsApp вы то, что информацию собираете, прям в эфире озвучить там, да, конкретному ведомству, конкретный запрос там, да, в том числе можно продублировать письменно, как бы, да, и на следующей передаче ждать вот этот ответ.
0: Согласен.
18: Тем самым хоть какое-то влияние попытаться оказать на ситуацию.
0: Согласен. Однако суть обращений и вот, скажем так, самый наболевший вопрос должен исходить от наших радиослушателей, а не от меня. И вот по количеству звонков, по количеству обращений по конкретному вопросу, я уже буду отбирать тот вопрос, который наболел более, ну, то есть который набрал больше всего голосов, либо обращений было по данному вопросу. И вот с этим же с этим вопросом я буду обращаться либо в администрацию, либо, как он назвал, у нас называется, комитет по транспорту там, или управление транспорта города Махачкала.
18: Поэтому, либо администрацию можно, и ГИБДД можно.
0: Ну, ГИБДД за вот качество дорог у нас не отвечает, к сожалению. Они даже у нас за организацию дорожного движения не отвечают, согласно вот новому. Они отвечают за соблюдение требований правил дорожного движения участниками дорожного движения. Вот.
18: Руслан, я уверен, если мы это поставим, то каждую неделю один вопрос будем озвучивать и запрашивать в эфире, тем самым и ваша публика увеличится, слушатели, станет интереснее. Ну и я думаю, все-таки начнут реагировать нужные структуры.
0: Ну, смотрите, Арсен, спасибо. Неделю, да, спасибо вам тоже за звонок, за предложение. Но дело в том, что после сегодняшнего эфира, к примеру, я сделаю обращение там к уполномоченный орган, к следующему эфиру я ответ однозначно не получу, потому что срок рассмотрения обращения составляет 30 дней. То есть, в лучшем случае, я его получу только через месяц. Ну, в любом случае, это не избавляет меня от взятых на себя обязательств. Поэтому, если наши радиослушатели, участники дорожного движения, в течение нашего эфира будут звонить и озвучивать какие-либо проблемные моменты, и вот большее количество, которое, допустим, тот вопрос набрал по обращениям, вот с этим вопросом я, соответственно, и буду обращаться. Поэтому еще раз обращаюсь к нашим радиослушателям. Звоните к нам по телефонам 66-1048, сообщайте нам о проблемных местах вот таких вот на территории города Махачкала или в целом Республики Дагестан. И по количеству обращений я уже буду делать выборку и, соответственно, обращаться к самым проблемным местам с соответствующим запросом в администрацию города, либо в Дагестан Автодор, если это находится за пределами Республики Дагестан. Так, ну, временные рамки нашего эфира неуклонно подходят к своему логическому завершению. Еще раз хочу напомнить, что телефон нашего прямого эфира 66-1048. Мы выходим в прямом эфире еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. И тематика нашей передачи является безопасность дорожного движения, повышение культуры уровня правил, соблюдения правил дорожного движения с всеми участниками этого дорожного движения. Точнее, мы повышаем уровень знаний наших участников как правил дорожного движения, так и повышаем культуру в этом участии дорожного движения. Поэтому, если у кого-то есть среди наших радиослушателей вопросы на эту тему, записывайте наши телефоны, ну и к следующему эфиру готовьте свои вопросы. На этом вынужден с вами попрощаться. До следующего четверга. Всем ровных дорог.
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии возле Пата Схабова. Здравствуйте. Дагестанцы могут выбрать приоритетные зоны для благоустройства. В Дагестане до 12 июня проходит голосование за 152 территории в 10 городах и 6 районах по программе формирования комфортной городской среды. Голосовать могут граждане от 14 лет. По итогам благоустроят 68 пространств и реализуют 8 дизайн-проектов. Яркий пример – обновление территории озера Акгёль. Голосовать можно через госуслуги. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию. Все современные вызовы это доказали, заявил Путин. Президент выступил на съезде Союза машиностроителей в Москве. Главный тезис. Нужно уходить от формального деления компаний на оборонно-промышленный комплекс и гражданские предприятия. Путин поручил активно содействовать приходу ветеранов спецоперации в отечественное ОПК. У российской промышленности и науки огромный потенциал для развития и обеспечения обороноспособности страны. Россия пошла по пути создания собственных технологий, а не копирования чужих. Россия, укрепляя свой технологический суверенитет, не собирается замыкаться в себе. Банк России скорректировал требования к микрофинансовым компаниям, которые были обязаны с 1 марта обслуживать клиентов при выдаче онлайн-займов с использованием биометрии. Регулятор не будет наказывать компании за нарушение этой нормы до 1 января 2027 года. Благодаря такой норме по итогам года рынок может показать рост выдачи займов на 10-15%. Детям до 14 лет снова разрешили въезжать из России в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Как сообщает МИД России, для пересечения границы в документе должен стоять штамп о наличии российского гражданства. Такой порядок будет действовать до конца следующего года. С 20 января дети до 14 лет могли выехать из России в эти республики только по загранпаспорту. В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на свадебные расходы. С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Предельный размер вычета составит 400 тысяч рублей в совокупности на обоих супругов. Он будет предоставляться однократно. Мутации хантавируса не несут угрозы. Его вспышка скоро прекратится, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на европейских и африканских вирусологов. Изменения в генетическом коде вируса минимальны и не повышают его летальность и вероятность передачи. Хантавирус отличается от коронавируса, который вызвал пандемию в 2020 году. Он более стабилен, а шанс его мутации гораздо ниже. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная маска-тренажер для глаз с подогревом от Xiaomi. В ассортименте Xiaomi появилась оригинальная новинка. Умная маска для глаз Mijia Smart Massage Eye Mask. Устройство позиционируется как аксессуар для снятия напряжения с глаз после рабочего или просто трудного дня. Специальная изогнутая форма маски обеспечивает плотное прилегание к лицу, исключая проникновение света. На внутренней стороне тканевая отделка и углубление на месте расположения глаз. Такая конструкция позволяет избежать давления на веки во время использования устройства. Маска оснащена четырьмя небольшими вибромоторами с независимым управлением и массажными головками, скрытыми под мягкой подкладкой. Они запрограммированы на имитацию пальцевого массажа в области глаз и не оставляют на коже видимых следов после процедуры. Устройство также поддерживает функцию подогрева с двумя температурными режимами. Работой аксессуара можно управлять через мобильное приложение Mijia. В нем пользователь может установить время сеанса от 2 до 30 минут, выбрать один из шести предустановленных режимов или же создать собственную программу массажа с учетом личных предпочтений. Полезной особенностью новинки стал съемный тканевый чехол, упрощающий уход за устройством. Уровень шума во время работы аксессуара, по заявлению бренда, не превышает 40 дБ. Продажи Xiaomi Mijia Smart Massage Eye Mask в Китае уже начались. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В апреле средний размер пенсии неработающих граждан в двух российских регионах превысил 40 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Социального фонда. Так, на Чукотке средний размер пенсии составил 44 тысячи рублей, а в Ненецком автономном округе – 40 тысяч. В целом по стране, как отмечает агентство, средний размер пенсии неработающих граждан составляет 25 тысяч 800 рублей. Ранее ТАСС со ссылкой на Социальный фонд сообщал, что в прошлом месяце средний размер пенсии в России достиг 25 397 рублей. По данным агентства, за год пенсионные выплаты выросли примерно на 1900 рублей. Также сообщалось, что для получения максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов в этом году россиянину необходимо официально зарабатывать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета налогов.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Один мужчина мечтал о лучшей жизни. Ему не нравился тот дом, в котором он живет, та одежда, которую он носит, словом, все, что его окружало. Он задавался вопросом, почему у кого-то есть все, о чем только можно мечтать, а у него нет ничего. Вот если бы у меня был хороший дом, красивая жена, много денег, то я бы был счастлив, думал мужчина целыми днями. И вот однажды пред ним предстал ангел. «Я слышал твои мысли», — сказал он, — «и я готов помочь тебе. Скажи, чего ты хочешь, и я все исполню». Мужчина очень обрадовался. Сначала он не поверил своему счастью. «Неужели так бывает? Просто попроси, и все исполнится. Наверное, ты что-то хочешь взамен». Но ангел ответил, что ему ничего не нужно. «Ты так давно просишь, что я подумал, наверное, ты точно знаешь, что тебе нужно. Просто попроси, и все будет». «Отлично», — обрадовался мужчина. «Мне нужен большой красивый дом, красавица жена, чтобы умела хорошо готовить. И мне нужно, чтобы у меня всегда было много-много денег». «Хорошо», — ответил ангел. «Ты уснешь, а завтра утром проснешься, и у тебя все это будет». И действительно, на следующее утро мужчина проснулся в большом роскошном доме. Его встречала улыбчивая красавица, которая была его женой. Завтрак уже был приготовлен, все было великолепно. В банке был открыт счет на его имя, и сколько бы он ни тратил, счет все время пополнялся. Сначала мужчина не верил своему счастью. Он был просто в восторге. Но вот день летел за днем. Месяц за месяцем, а его сердце все больше и больше заполняло ощущение пустоты и одиночества. Он сам себе задавал вопрос, чего еще можно хотеть, ведь у меня и так все есть. Но между тем он чувствовал, что желанного счастья так и не обрел. И он снова начал звать ангела. «Почему я несчастлив? Ведь у меня все есть», — спросил мужчина ангела, когда тот снова предстал пред ним. «Я исполнил все, что ты хотел. Так что наслаждайся своим счастьем». «Не могу. В моем огромном доме мне одиноко. Красавица-жена не радует меня. И деньги, которые я так хотел, не приносят мне удовлетворения. Почему? Ответь мне, ангел». «Ты попросил у меня дом, но не попросил тепла и уюта в нем. Ты попросил у меня жену, но не попросил любви и понимания. Ты попросил у меня денег, но не попросил свободы, силы и радости, которые они могут дать», — ответил ангел. Мужчина очень обрадовался. «Спасибо, я все понял», — сказал он. «Я хочу всего этого, дай мне это». «Но раз ты все понял, тогда иди и создай свое счастье сам», — сказал ангел и исчез. А мужчина очнулся в своем прежнем доме, один, без жены и денег. Но зато теперь с ним была уверенность и знание того, что он хочет на самом деле.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев рассказал, что досрочный этап единого госэкзамена прошел штатно, без серьезных сбоев, об этом сообщает ТАСС. Накануне член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко, рассказала, что в Госдуме надеются на увеличение числа выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ по информатике и физике. По словам Пилипенко, раньше для поступления на педагогическое направление необходимо было сдавать только обществознание. Однако теперь выпускникам нужно будет выбрать и тот предмет, на педагогическое направление которого они поступают. Например, если ученик планирует стать учителем физики, то ему придется сдавать этот предмет. Министерство труда России примет меры по пересмотру отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. На пресс-конференции, приуроченной к началу первого конкурса «Семейная столица России», об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков. Он пояснил, что пересмотр касается отказов в предоставлении единого пособия многодетным семьям, у которых средний душевой доход не превышает прожиточный минимум более чем на 10%. Его цитирует РИА Новости, отмечая, что с 22 мая социальный фонд начнет вести пересмотр отказов в активном режиме. И в завершении выпуска самой привлекательной деталью мужчин для женщин оказался голос. Приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин, заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте взгляд и мимика, их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращает внимание на смех и то, как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении. Детали внешности отмечали реже. Треть, 34% женщин, выделили сильные руки с выступающими венами, 20% красивые кисти и ухоженные ногти. Щетина или борода нравятся 16%, а ухоженные волосы и удачная стрижка – только 9%. Вероятно, женщины уверены, что последние пункты при необходимости можно исправить. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки – одна из самых жизнелюбивых наций на Земле. Греки, часто живя днем сегодняшним, предпочитают не сильно переживать о проблемах грядущих дней, полагаясь на волю случая или Бога. По этой причине многое в Греции делается на авось, что стоит учитывать даже при деловом партнерстве. Греки по натуре большие мечтатели. Главная тема их грез является богатство. Причем желание разбогатеть быстро и без каких-либо усилий рождается из желания потратить богатство, упавшее с неба, ярко и красиво, чтобы произвести впечатление. Грек может с удовольствием за один день потратить большую сумму денег на предметы роскоши или на угощение своих друзей. Ведь жить, по их мнению, нужно здесь и сейчас, чтобы запомнилось, а завтра будь что будет. Такой менталитет заставляет греков с беспечностью относиться к вопросам своего трудоустройства и карьерного роста. Греки часто склонны видеть будущее в розовом цвете, стараясь прожить жизнь более полно. Обращение и приветствие в Греции традиционные. Чаще всего принято крепкое и теплое рукопожатие. При общении стоит смотреть человеку в лицо. Обращаться к грекам следует «кириас» или «кирия», что в переводе с греческого означает «господин», затем имя и фамилия. Если у вашего нового знакомого есть титул или звание, стоит использовать их в обращении. Сначала идет звание, потом фамилия. Греки очень гордятся своими званиями. Если вы не знаете или забыли имя собеседника, стоит обращаться просто «кириас» или «кирия». Стоит помнить, что греки склонны достаточно быстро переходить на неформальное общение. К пунктуальности греки относятся достаточно спокойно, а о встречах стоит договариваться заранее. Хотя если вы предупредите о своем визите по телефону всего за пару часов, это тоже будет воспринято нормально.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
3: «Копейка рубль бережет».
4: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%. В прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
3: Деньги дороги, как память.
4: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу.
3: Идея на миллион.
4: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Совсем недавно наши предки жили в довольно прохладной среде. Дома они носили плотную одежду и явственно ощущали, когда приходила осень, зима или ночь. С тех пор мы переехали в квартиры, изобрели центральное отопление, и средняя температура в наших домах значительно выросла. Сегодня мы уже считаем своим святым правом ходить зимой по дому в майке и трусах, подкручивая термостат батареи, если вдруг нам становится прохладно. Однако, разумно ли это? Наши предки существовали в принципиально других условиях, и их жизненное пространство было гораздо холоднее. Могли ли миллионы лет эволюции пройти без последствий? Да, прогресс сделал нашу жизнь комфортнее, но стала ли она здоровее? Взглянем, например, на сон. Наблюдая за жителями современных доиндустриальных обществ, ученые заметили, что они начинают готовиться ко сну только когда падает температура. Не темнота, но прохлада заставляет их засыпать. Из исследований мы знаем, почему это так. Дело в том, что вечерний холод – это главный индикатор для нашего организма, что пришла ночь. Иными словами, не только отсутствие света, но и пониженная температура внешней среды сообщает нашему мозгу, что пора спать. В ответ на холод он вырабатывает мелатонин и другие гормоны, которые делают нас сонливыми. Иными словами, в природе все взаимосвязано. Однако современный человек, оградив себя стенами своей квартиры от нестабильной внешней среды и этой самой природы, создал себе изолированный, удобный, комфортный, но не совсем адекватный мирок. Он придумал себе искусственное солнце и теперь сам решает, когда должно стать темно и холодно. Проблема здесь в том, что его решения зачастую мешают ему жить. Например, согласно исследованиям, идеальная температура для сна не 25, как многим нравится, но 17-18 градусов по Цельсию. Да, кажется, что это очень низкая температура, и большинство людей сейчас съежились. Но дело в том, что ночью наш мозг должен охлаждаться, поэтому во время сна он сам постоянно понижает температуру тела, а прохлада внешней среды ему в этом помогает. Даже если вы будете накрыты одеялом и все ваше тело будет в тепле, голова все равно будет холодной, и мозг успешно охладится. Он погружает себя в эдакую мини-гибернацию и замедляет метаболизм. Как следствие, ему легче управлять иммунной системой, циркадными ритмами и качеством сна. В исследованиях мы видим, что чем лучше подушка отводит тепло, тем крепче сон у испытуемых. Поэтому, если мы хотим оптимизировать сон, в первую очередь следует заставить наше тело эффективно избавляться от тепла. Нам придется искусственно повторить то, что раньше делала природа. В этом нам поможет три шага. Во-первых, перед сном мы должны понизить температуру нашего тела с помощью горячего душа. Звучит контринтуитивно, однако это работает. Мы нагреваемся, а организм в ответ охлаждается. После душа наш мозг видит, что тело становится холоднее и понимает: «Ага, кажется, пришло время спать». Так мы имитируем природный процесс. Недавний мета-анализ научных статей показал, что 10 минут 40-градусного душа за час до сна улучшает эффективность этого сна. И улучшает нехило. Мы быстрее засыпаем, увеличиваем продолжительность и глубину сна, а также улучшаем так называемый быстрый сон, который играет ключевую роль в обучении, памяти и восстановлении центральной нервной системы. Есть также две очень эффективные добавки, которые охладят нас перед сном и помогут поддерживать адекватную температуру всю ночь. Это глицин и лаванда. В исследованиях испытуемые принимали по 3 грамма глицина перед сном, что снижало температуру их тел и улучшало не только их сон, но и когнитивные функции и бодрость на следующий день. То же самое касается лаванды. Ее можно принимать в форме добавок или вдыхая пары ароматической лампы, как это делаю я. Однако, как бы странно это ни казалось, готовиться ко сну нужно утром. Многие из вас помнят, как сильно на нас влияет синий свет. Если смотреть в экран перед сном, снижается выработка мелатонина, и что гораздо менее известно, не снижается температура тела. Разумеется, это приводит к целому ряду проблем со сном, и как с ними бороться, я уже рассказывал в других видео. Однако, мало кто знает, что утренний свет влияет на нас не менее радикально. В исследовании 2017 года офисным работникам надели специальный прибор, который измеряет количество света в окружающей среде. Выяснилось, что те, кто с 8 до 11 утра находились в среде с ярким светом, быстрее засыпали, лучше восстанавливались, а их продуктивность была значительно выше. Кстати, это были сотрудники, чье рабочее место было недалеко от окна, так что примите на вооружение. Ученых это заинтересовало, и было проведено множество других экспериментов. Например, в одном из них на испытуемых утром надевали вот такие очки. Таким образом, ученые пытались имитировать то, что раньше само собой происходило в природе. На сетчатку глаза попадают фотоны, а мозг понимает, что наступило утро. Циркадные ритмы регулируются и синхронизируются. Чем больше света, тем меньше вырабатывается мелатонин, и мы чувствуем бодрость. Более того, наше настроение в течение дня значительно улучшается. И, конечно, яркий утренний солнечный свет снижает температуру тела ночью со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, во-вторых, если мы хотим, чтобы наше тело эффективно избавлялось от тепла, задуматься об этом нужно еще утром. И действительно, задуматься нужно. Из недавнего опроса мы знаем, что дети в Великобритании проводят столько же времени на улице, сколько и заключенные в тюрьме. Государство обязано выгуливать осужденных минимум по 70 минут в день. Современные дети не получают и этого, хотя в свете нуждаются больше взрослых. Усугубляется это еще и тем, что нельзя просто посмотреть в дисплей смартфона или компьютера и получить нужное количество фотонов. Среднестатистический экран излучает примерно 100 люкс. Чтобы наш мозг зафиксировал утро, нам придется смотреть в этот экран несколько часов, а нам нужно набрать 100 тысяч люкс до 9 утра. Так мы максимально подавляем мелатонин, гормон сна, и вырабатываем дофамин, нейротрансмиттер мотивации. То есть утренний свет буквально заряжает нас на работу и делает нас счастливыми. И эффект от него будет гораздо выше, чем, например, от холодного бодрящего душа. Так что самое оптимальное решение – встречать солнце, как это делали наши предки. В среднестатистическое летнее утро будет достаточно 10-минутной прогулки. Это увеличит вашу мотивацию, работоспособность и настроение. Однако на наших широтах лето не бесконечное. Осень, зима и весна известны своей темнотой, и именно из-за темноты в эти сезоны у нас такое плохое настроение. К счастью, ученые из НАСА обеспокоены теми же вопросами. Еще в 1991 году ученые выяснили, что когда космонавты смотрят на особую лампу по расписанию, их циркадные ритмы работают в тандеме с земными, что повышает температуру их тел утром и понижает вечером. Так что сегодня все космонавты, чтобы проснуться, в течение получаса используют искусственный источник света, который излучает 10 тысяч люкс. Идеально, если температура света будет приближаться к 6-7 тысячам кельвинов. Именно такой синий свет лучше всего поднимает нам настроение, улучшает продуктивность и качество сна ночью. Обычные лампы нам не подойдут, они недостаточно яркие. Замену солнца придется искать в специализированных магазинах. Обычно интенсивный свет у них составляет 10 тысяч люкс, и для эффекта использовать их нужно минут 20. Но как бы мы ни старались охладить свое тело с помощью хитрых приемов со светом, охлаждающим душем и добавками, все это не сработает, если мы будем засыпать в разное время. Ведь подумайте, это очень логично. Единственная причина, по которой люди сегодня засыпают в разное время, это потому что они изобрели себе искусственное солнце. Раньше настоящее солнце управляло нашим сном, теперь мы ложимся спать, когда захочется. Однако наш организм все еще работает циклами, и эти циклы почти идентичны солнечным циклам. Точно так же, как вы не можете заставить солнце двигаться на 20% медленнее, продлевая день, точно так же вы не можете заставить свое тело подождать со сном. В какой-то момент оно готовится ко сну. И если мы посылаем ему смешанные и нестабильные сигналы, например, если сон не наступает или наступает каждый раз в разное время, все системы организма сбиваются, и даже при наличии тех самых заветных 8 часов сна, качество этого сна не будет оптимальным. И, конечно, мы видим, что при нерегулярном расписании сна температура тела ночью значительно выше. Поэтому, в-третьих, соблюдайте постоянный режим сна.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Пата Схабова. Здравствуйте. Парад наследников Победы движения первых пройдет 19 мая на главной площади Махачкалы. В нем примут участие не менее 2500 человек. Колонна проследует до парка имени Ленинского комсомола. Здесь пройдет концерт с участием лауреатов российской школьной весны и активистов творческого направления движения из разных уголков республики. Татьяна Москалькова покинула пост уполномоченного по правам человека в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил ее за работу. На эту должность назначили Яну Лантратову. Она принесла присягу и вступила в должность. За нее проголосовали 301 депутат, против 4, воздержались 2. Лантратова до назначения занимала должность председателя Комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. США и Китай договорились, что Иран не должен обладать ядерным оружием, сообщили в Белом доме после встречи глав государств. Стороны также согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для свободных поставок нефти и газа. В Вашингтоне отметили, что Китай против милитаризации пролива и введения платы за проход танкеров. Кроме того, Пекин заинтересован в увеличении закупок американской нефти, чтобы снизить зависимость от ситуации в Ормузском проливе. Аэрофлот с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай, сообщили в пресс-службе компании. Полеты в июне будут выполняться на лайнерах Boeing 737 один раз в сутки, в июле дважды в сутки. Продажа билетов уже открыта. Минстрой предлагает к 2030 году перевести 75% обращений граждан по ЖКХ на ИИ-чат-боты и голосовых помощников, узнал Forbes. Также 50% строящихся многоквартирных домов должны возводиться под контролем ИИ-систем. Суммарный экономический эффект оценивается в десятки миллиардов рублей. Искусственный интеллект настройки будет отслеживать задержки, трещины и технику безопасности. Кофе может снижать риск деменции, показало новое исследование. Наиболее выраженный эффект наблюдался у людей, которые выпивали 2-3 чашки в день. Ученые подчеркивают, что речь идет о статистической связи, а не о доказанном лечебном эффекте кофеина. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Гор Хиндах. Хиндах – небольшое селение в Шамильском районе. История этого аула очень разнообразна и богата. Старое селение хиндахцев было разделено на два маленьких аула. Оба они находились на возвышенностях. На одной из них до сих пор стоит сигнально-сторожевая башня, которая в случае набегов недоброжелателей оповещала жителей аула об опасности. Башня располагалась напротив ворот самого села. Круглосуточно защитники охраняли аул, контролировали движение. По рассказам аксакалов, первое поселение Хиндах было построено в 15 веке, а вот сигнально-сторожевая башня – в 16-м. В 1958 году жители этих двух аулов переселились на равнинное место. Причиной послужило то, что воду приходилось нести кувшинами издалека. Селение расширять не было возможности, там на холмах чувствовалась нехватка земли. За пределами села проживают 30 хозяйств, в селе живет 185 человек. В селении Хиндах имеется святое место, куда приезжают паломники окрестных сел. Это место расположено между речкой и селом Хиндах. Существует предание, что в очень бедной семье родился и рос мальчик Исмаил. Из-за нужды ему приходилось пасти коров односельчан. Однажды шел сильный дождь, после чего стало темно из-за тумана. Обеспокоенные сельчане и мать мальчика пошли навстречу Исмаилу. Они заметили, что у каждой коровы на рогах горели свечки. Освещая путь, они покорно следовали за мальчиком. В настоящее время в селе действует библиотека, дом культуры, начальная школа и магазин. Основное занятие хиндахцев – овцеводство, животноводство и садоводство. С 2021 года аул принимает волонтеров международного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы». Добровольцы совместно с сельчанами восстанавливают сигнально-сторожевую башню в старом селе Хиндах. Село и его жители настолько гостеприимны, что предложили участникам ежегодных проектов «Маяки дружбы Башни Кавказа» жить в доме одной из коренных семей Хиндаха – Рамазановых. По сей день молодые люди с разных уголков России поддерживают дружеские отношения с хиндахцами.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе, не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Гаджет новости.
5: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная маска-тренажер для глаз с подогревом от Xiaomi. В ассортименте Xiaomi появилась оригинальная новинка. Умная маска для глаз Mijia Smart Massage Eye Mask. Устройство позиционируется как аксессуар для снятия напряжения с глаз после рабочего или просто трудного дня. Специальная изогнутая форма маски обеспечивает плотное прилегание к лицу, исключая проникновение света. На внутренней стороне тканевая отделка и углубление на месте расположения глаз. Такая конструкция позволяет избежать давления на веки во время использования устройства. Маска оснащена 4 небольшими вибромоторами с независимым управлением и массажными головками, скрытыми под мягкой подкладкой. Они запрограммированы на имитацию пальцевого массажа в области глаз и не оставляют на коже видимых следов после процедуры. Устройство также поддерживает функцию подогрева с 2 температурными режимами. Работой аксессуара можно управлять через мобильное приложение Mijia. В нем пользователь может установить время сеанса от 2 до 30 минут, выбрать один из 6 предустановленных режимов или же создать собственную программу массажа с учетом личных предпочтений. Полезной особенностью новинки стал съемный тканевый чехол, упрощающий уход за устройством. Уровень шума во время работы аксессуара, по заявлению бренда, не превышает 40 дБ. Продажи Xiaomi Mijia Smart Massage Eye Mask в Китае уже начались. На этом пока все. Услышимся!

0: Притчи народов мира.
1: Один человек пришел к старцу и сказал: «Родители мои все плачутся да бормочут, жить спокойно не дают. Видно, от старости у них ум за разум зашел. Не могу я больше этого выносить. Не отправить ли их в богоугодное заведение?» «Понимаю, трудно тебе», — покачал головой старец. «Но подумай, когда ты был в люльке, ведь тоже, небось, день и ночь хныкал, да и большим умом не отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с любовью. Они скорее с жизнью бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты теперь хочешь им отплатить?»
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Осеннюю хандру поможет победить ограничение времени на соцсети, а также прогулки на свежем воздухе и перенос новых проектов с осеннего периода на другое время, рассказала психолог Елена Шпагина. Феномен осеннего выгорания или стресса начала осени – это реальное психофизическое состояние, уточнила психолог. Во-первых, сказывается синдром последнего отпускного дня, когда люди пытаются успеть реализовать все незавершенные планы года в последние теплые дни. Таким образом, начинается гонка, из-за которой мы приходим к сентябрю уже уставшими. Во-вторых, с детства сентябрь ассоциируется с началом чего-то нового, а соцсети и медиа усиливают такое давление на нас. Люди начинают думать, что необходимо сделать резкий рывок, а не соответствие между ожиданиями и ресурсами приводит к выгоранию. Эксперт предупредила, что необходимо вовремя заметить признаки начинающегося истощения, такие как усталость, раздражительность и цинизм, а также трудности с концентрацией, нарушение сна и постоянное чувство вины за то, что не успел насладиться летом и не готов к осени. Психолог дала несколько советов для плавного и спокойного перехода в осень. Откажитесь от концепции «успеть все» и сместите фокус с результата на процесс. С этим отлично помогут медленные прогулки. Не ставьте все дедлайны на сентябрь. Дайте себе время на раскачку и ограничьте время в социальных сетях, чтобы значительно снизить тревожность от сравнения себя с другими.
0: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
2: Реклама на Диалог.ФМ.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Истинное мерило ценности любого бизнесмена и руководителя – это результативность. Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. Приветствую вас в видеосерии «Вопрос-ответ». Итак, первый вопрос у нас от Аниты. Я хочу выйти из зоны комфорта и открыть собственный бизнес. Но у меня нет стартового капитала. Не поделитесь ли вы советами о том, как открыть свой бизнес, имея ограниченный бюджет? Мой ответ можно выразить одним термином – бутстраппинг. Это самый распространенный способ начать бизнес. Суть заключается в том, что начинаете вы с малого. Покупаете, производите, приобретаете или лицензируете продукт или услугу, а затем продаете.

0: на рынок. С чего мне начать? Любопытный факт, Мохаммед. 80% компаний и продуктов терпят неудачу по той простой причине, что они не нужны клиентам. На 99 идей приходится всего один продукт, который действительно востребован. Начинать следует с того, что вы придумываете продукт или услугу, а затем либо создаете рабочий прототип, например, небольшой гаджет, либо, что еще лучше, составляете описание продукта и того, что он даст клиенту. А затем общайтесь с теми людьми, которые, по вашему мнению, охотно купили бы этот продукт. Выслушайте их мнение. Это называется сотворчество. У вас рождается идея, вы общаетесь с клиентом, слушаете его мнение, вносите в идею корректировки и снова общаетесь с клиентом, пока клиент не скажет: «Мне нравится, мне такое надо, за это я готов заплатить». И вот только тогда вы начинаете свой бизнес. И последний вопрос от Джейкоба. «Я сейчас на распутье в жизни и не могу определиться с карьерой. Как выбрать тот путь, который принесет удовлетворение и счастье?» Отличный вопрос. Мы знаем, что для того, чтобы быть успешным, нужно найти то, что вам нравится делать, и вложить всю свою душу в то, чтобы научиться это делать очень хорошо. Тогда вы не проработаете ни дня в своей жизни. Однако вот что выясняется. Иногда мы не знаем, принесет ли вам этот путь, эта работа или карьера счастье. Поэтому спросите себя, что мне нравится делать, что у меня хорошо получается. А затем найдите работу, которая поначалу, возможно, не будет идеальна, но позже вы вложите в нее всю душу. И по мере развития ваших навыков, вы начнете получать от работы большее удовольствие. Увлеченность появляется, когда вы мастерски делаете свою работу, а потому удовлетворены самим собой. Но вы никогда не будете увлечены тем, что у вас не получается, а получать хороший результат вы сможете только если погрузитесь в работу и вложите в нее всю свою душу. Если будете так поступать и не бросите сразу, то вы гарантированно найдете себе максимально подходящую работу, и она изменит всю вашу жизнь.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Новости спорта.
1: Уже этим летом Левандовский может покинуть Барселону. Клуб из Саудовской Аравии, который в нынешнем сезоне все еще сохраняет шансы на чемпионство, Аль-Хиляль предложил Роберту зарплату в 90 миллионов евро в год. Левандовский уйдет из Барса бесплатно, поскольку летом у него заканчивается контракт. Если этот переход состоится, то Роберт, 37 лет, попадет в топ-3 футболистов мира, у которых огромная зарплата, больше поляка зарабатывают Роналду и Бензема. В английской премьер-лиге Манчестер Сити, обыграв дома 3-0 Кристал Пэлас, сократил отставание от лидирующего Арсенала до 2 очков, а остается всего 2 тура до финиша. Следующий матч у Арсенала с Бернли в ближайший понедельник, а у Ман-Сити с Борнмутом во вторник. Футболисты Интера оформили золотой дубль в нынешнем сезоне. После досрочной победы в чемпионате теперь у подопечных Кристиано Киева и Кубок Италии. Уверенная победа над Лацио 2-0 особая. Черно-синие выиграли кубок в 10-й раз в своей истории. В Национальной баскетбольной ассоциации Сан-Антонио очень близок к тому, чтобы выйти в полуфинал. Одержана третья победа над Миннесотой с разницей в 29 очков. У лидера Сан-Антонио Спёрс француза Виктора Вембаньямы 27 очков. Он стал самым результативным игроком встречи. Сан-Антонио выиграл 126-97. Следующий матч в субботу. В баскетбольной Евролиге Валенсия вновь удивляет. Дерзкие испанцы в серии до 3 побед проигрывали 0-2 одной из самых титулованных команд этого турнира Панатинайкосу, но в решающем матче взяли верх 81-64 и теперь сыграют в финале 4. Пятый этап Джиро д'Италия завершился невероятной развязкой. Победу одержал испанец Игорь Ариетто, но главным героем стал португалец Афонсо Эолалио, который, несмотря на досадное собственное падение, дождливую погоду, был вторым на финише и стал новым обладателем розовой майки. Велогонщики преодолели 203 километра. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Риме, проиграв в 3 партиях украинке Елене Свитолиной. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 8. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В апреле средний размер пенсии неработающих граждан в двух российских регионах превысил 40 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Социального фонда. Так, на Чукотке средний размер пенсии составил 44 тысячи рублей, а в Ненецком автономном округе – 40 тысяч. В целом по стране, как отмечает агентство, средний размер пенсии неработающих граждан составляет 25 тысяч 800 рублей. Ранее ТАСС со ссылкой на Социальный фонд сообщал, что в прошлом месяце средний размер пенсии в России достиг 25 397 рублей. По данным агентства, за год пенсионные выплаты выросли примерно на 1900 рублей. Также сообщалось, что для получения максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов в этом году россиянину необходимо официально зарабатывать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета налогов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, братцы и сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
2: Оскар, привет.
1: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений — основатель компании Сплат. Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
2: Да, привет еще раз, спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали Сплат. Сейчас Сплат известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средствах гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как Биомио, Биомед. И мы наши продукты продаем в 60 плюс странах мира.
1: Что еще делаешь, кроме работы?
2: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю. Каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
1: Какая у тебя сейчас мечта главная?
2: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта быть в таком состоянии...
1: Чтобы это продолжалось вечно.
2: Чтобы мне самому нравилось, потому что когда... ты устал или раздражен, или злой, я не верю, что у тебя получится.
1: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
2: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие цели.
1: А ты сейчас не находишься в таком состоянии? Почему это мечта?
2: Ну, не всегда, потому что мы люди. Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
1: Да, сдержался, короче. Mm-hmm. Да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
2: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по смарт, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг твоего развития. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инноваций, которые вообще поменяют категорию WorldCare. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
1: Не хочешь, чтобы в колокольчик.
2: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
1: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
2: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+. Тогда ты можешь спокойно
1: это
2: говорить,
1: уже, типа, международная
2: что это у тебя большая часть международная. Вот, поэтому...
1: Ну, 30 это уже неплохо.
2: Неплохо, это... да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять других лидеров.
1: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
2: Да. И... это, кстати, предложение открыто. Если ты готов, мы с радостью.
1: Конечно. Там здесь и сейчас.
2: Конечно.
1: Потому что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет», и у меня есть слот.
2: Ну вот, видишь, уже не зря собрались.
1: Давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Но мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые... строят бренды.
2: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
1: Прикольно. Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди...
2: которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты. Которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь. Которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
1: Ты можешь назвать Сплат делом своей жизни?
2: Да.
1: 22 года вы уже строите.
2: Чуть больше, 24, поэтому точно, да. Это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
1: Да.
2: Значит, ребята все в команде знают, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца. Это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 километров в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там... хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка. Потому что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать. Чтобы люди пробовали и ошибались.
1: Да.
2: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач. Потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
1: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
2: Слушай, меня вставляют большие цели.
1: Это для тебя вот сейчас самая большая цель какая?
2: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум миллиарда человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там, 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую бомбическую вещь, которую там, мы зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там во всем мире и могут быть, лидировать в своих категориях.
1: Как только у тебя большая мечта, ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
2: Угу.
1: Хотя почти все говорят, китайский рынок — это кладбище международных компаний, которые...
2: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. Знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех, чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве... Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну, ноль.
1: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
2: Mm-hmm.
1: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
2: Угу.
1: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. Возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
2: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там чего-то там, 300, и у меня не получается, я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
1: Да.
2: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь и через кусты, и через ручей, и через ледник, и через
1: Хочешь
2: все на
1: свете. Миллион подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
2: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. Ноль перепиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
1: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
2: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться другие совершенно вопросы. С другими драконами, понимаешь?
1: И ты задаешь другие вопросы.
2: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И, знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько, сколько и, ну, примерно на большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Но если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
1: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение... помнить, чем ты занимался в детстве, когда у тебя просто было полностью свободное время. Вот, образно говоря, родители уехали, или как, что, вот, чем ты занимался? 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет.
2: Я, кстати, помню.
1: Чем ты занимался?
2: Я что-то все время мастерил в сарае. Какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была алхимическая вообще. Какой-то порох поджигал.
1: У меня такой же, у меня был подвал такой убитый. Я там тоже делал вот чаки, там вот эти там всякие тоже. Тогда Брюс Ли был популярным.
2: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомни, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
1: У тебя какие следующие действия?
2: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос. Ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, да, или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть тем юристом, не знаю, бухгалтером, да, еще кем-то.
1: Кстати, есть статистика победителей лотерей, и они перестают заниматься тем, чем занимаются, но потом ничего нового придумать не могут.
2: Да, вот это проблема.
1: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм...
2: Деньги закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги и оказался там вообще банкрот.
1: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
2: Ну, потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Патас Хабова. Здравствуйте. Адыгея отправила в Дагестан 10 тонн груза для восстановления жилых домов после подтопления. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Глава республики уточнил, что для сбора помощи в рамках народной программы «Единая Россия» был организован волонтерский центр «Дагестанский рубеж». Адыгея, по его словам, подключилась к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Братской республике с первых дней. Всего уже отправлено 250 тонн гуманитарного груза. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении вдвое лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Также работники, привлекаемые к сверхурочной работе сверх 120 часов в год, получили право на один рабочий день в год для прохождения диспансеризации сохранения места работы и среднего заработка. Подготовка к ЕГЭ по трем предметам может стоить семье более 1 миллиона рублей, сообщает «Коммерсант». Средняя цена занятий с репетитором – около 2500 рублей, по профильным предметам – до 3000-3500. Рост цен объясняют высокой нагрузкой, спросом на преподавателей в IT и корпоративном секторе. В России сократилось число заключенных. Сейчас в местах лишения свободы и СИЗО находится 282 тысячи человек, сообщил глава ФСИН Аркадий Гостев. Если на конец 2021 года было 465 тысяч заключенных, то сейчас 282 тысячи, заявил генерал. Среди причин он указал гуманизацию уголовных наказаний за счет принудительных работ, условный срок и активную работу по отбору контрактников для российских вооруженных сил. Гостев также сообщил, что около 16 тысяч заключенных задействованы в изготовлении продукции для вооруженных сил Российской Федерации. Количество поездок канадцев в США за год упало на 42%, что нанесло ущерб американской экономике в размере 8 миллиардов долларов. Об этом сообщил телеканал CBC. Негласный бойкот был объявлен после неоднократных заявлений Трампа о том, что многие канадцы не против, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Видеоигры для россиян становятся способом справляться со стрессом и тревожностью вместо традиционных методов поддержки. Согласно опросу, 49% респондентов используют игры для снятия напряжения. В среднем геймеры тратят около 5100 рублей в месяц на покупки и внутриигровые донаты. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Начнем с того, что есть положительные и отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции включаются в экстремальных ситуациях, когда что-то угрожает здоровью, жизни или даже близкому человеку. В общем, это критическая ситуация. Она развивается очень быстро, и если не прекращается, истощает человека. У него начинаются болезни, и можно даже говорить о том, какие болезни и так далее. Что касается положительных эмоций, то они подключают дополнительные силы человека. И на уровне положительных эмоций он работает не только дольше и лучше, но с большим удовольствием. Есть даже такое понятие, введенное психологами, которое называется поток. Это когда человек вдруг ощущает, что у него все само собой как-то получается. И он как бы никаких усилий не прикладывает, но задача сама получается. И он в этот момент забывает о времени, о работе, о еде, обо всем. Потому что лучшего ощущения у него никогда в жизни не было, и поэтому прерываться даже мысли никакой не приходит. И потом человек говорит, что это лучшие моменты в его жизни. Но это значит, что он делает то, что он хочет. У него давно была задача, ему чего-то не хватало, каких-то данных, каких-то условий. И вдруг, и тогда вот эти системы, которые включаются, когда человек хочет, когда ему это очень интересно, и он, как говорят некоторые, парит. Он как бы летает, и у него все получается. Вот это значение позитивных эмоций. Ну, а есть много еще вокруг этого. Когда совсем человеку плохо, то первое, что он должен сделать, это попробовать улыбнуться. Потому что улыбка и плохое состояние несовместимы. И можно как-то немножко себе помочь. Но это мало. А есть более надежный способ, когда человеку плохо. Вот начальство или какой-то коллектив предъявляют ему какие-то требования, он очень расстроен, он не знает, что делать, его обвиняют, и несправедливо, и ему очень плохо. Эмоции отрицательные, мощные. Что он должен сделать? Он должен извиниться и попросить разрешения на 15 минут. И дальше он выходит и гуляет по лестнице все 15 минут вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, и включает мышечную систему на отработку непрерывных отрицательных эмоций. И если он достаточно активно это сделает, то он перестанет возмущаться, взрываться, и даже он сможет поговорить спокойно. Да, вот вы сказали, ну, частично есть, но частично вы не правы, я вам сейчас это вот скажу. То есть он бережет здоровье, бережет отношения с людьми, и никого не обижает при этом.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Адыгейская притча. Наставление отца. У одного состоятельного адыга был единственный сын. Отец перед смертью позвал сына и сказал ему: «Я дам тебе 3 совета, которые ты должен выполнять всю жизнь. Никогда не здоровайся первым. Каждый вечер кушай сладкое. Каждое утро надевай новую обувь». Через некоторое время отец умер. Сын начал выполнять завещание отца. Никогда не здоровался первым. Каждый вечер кушал сладкое. Каждое утро надевал новую обувь. Но получилась странная вещь. С ним перестали разговаривать в ауле. Ушли деньги на сладости и обувь. Тогда он пришел к матери и сказал: «Мама, неужели отец был мне врагом? Почему он дал мне такой наказ?» На что мать ответила: «Отец запретил мне вмешиваться в твои действия, пока ты сам у меня не спросишь. Первый наказ — никогда не здоровайся первым — означает: вставай раньше всех и работай в поле, а люди, проходящие мимо, будут приветствовать тебя первыми. Второй наказ — каждый вечер кушай сладкое — означает: проработав целый день в поле, вечером любая еда будет сладкая. Третий наказ — каждое утро надевай новую обувь — означает, что мужчина сам следит за своей одеждой и обувью. Никогда адык не ложится спать, пока не почистит свою одежду, и утром она ему покажется новой». Со следующего утра юноша делал все, что сказала ему мать. Через некоторое время он стал богатым, женился на самой красивой девушке и этот наказ передал своим детям.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Как более крепкий курс рубля в прогнозе Минэко повлияет на инфляцию и экспорт? Главная причина крепости рубля – это высокие цены на нефть и другое сырье из-за войны на Ближнем Востоке, а также высокая ключевая ставка 14,5%, поясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Чрезмерное укрепление национальной валюты может снизить эффект от роста цен на нефть, что невыгодно для бюджета и экспортеров. Обращает внимание аналитик Финнам Александр Потавин. Крепкая российская валюта позитивна в том, что оказывает дезинфляционный эффект за счет снижения цен на импортные категории товаров и услуг, говорит аналитик фондового рынка УК «Альфа Капитал» Алина Попцова.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда мы говорим о продуктивности или, выражаясь более привычно, о результативности, очевидной кажется мысль, что если будешь больше работать, то и больше успеешь. Однако множество исследований доказывают, что перерывы в работе и постоянное изменение деятельности значительно увеличивают суммарную продуктивность. Это особенно важно для тех, кто часами работает за компьютером, занимается монотонной работой или умственным трудом. Некоторые посвящают длительное время одному занятию, скажем, занимаясь творчеством, делая домашнее задание или выполняя механическую работу. И все же научно доказано, что такой подход к труду без исключения приводит к значительному снижению ментальных способностей, физической и нервной раздражительности, падению концентрации, а в некоторых случаях с течением времени приводит к бессоннице, депрессии и разным другим неприятным штукам. По сути, это эдакий эволюционный инструмент, которым нас наделила природа. Например, если вас поместить в комнату с постоянным фоновым шумом, через некоторое время вы перестанете его замечать. Так наш мозг защищает наше сознание от лишней психической нагрузки. Типичный пример – это тиканье часов в вашей комнате, которое вы бессознательно не замечаете. Или ваш нос, вы не видите его, хоть он и попадает в область вашего зрения. И так далее. К этому же относится и процесс работы. Данный эффект можно кустарно перевести как снижение бдительности. Работает это следующим образом. Представьте, что каждый сигнал, излучаемый вашим мозгом, заставляет вас действовать. Но чем больше вы делаете одно и то же, тем меньше сигналов вы можете распознать. То есть, например, вы начали читать книгу. Это сильный стимул нового занятия. Вы сели на стул, взяли книгу и с полным вниманием углубились в сюжет. Однако со временем этот стимул снижается, количество сигналов мозга уменьшается, как и способность эти сигналы распознавать. И в один момент вы обнаруживаете, что уже на пятый раз перечитываете одну и ту же строчку. Это и есть эффект снижения бдительности. В 2011 году психологический университет Иллинойса провел исследование, чтобы выявить эффективность долгосрочной работы. Результаты исследования поразили всех. Испытуемых разделили на две группы, первая из которых работала в течение 50 минут над одним тестом. Вторая же группа работала над тем же тестом, но им разрешалось делать небольшие перерывы по 5 минут. В итоге, те, кто трудился 50 минут подряд, на 30% хуже справились с заданием, чем те, кто делал короткие перерывы. При том, что время сдачи теста было одно и то же. Когда вы делаете перерывы, вы создаете новый стимул и как бы обновляете сигнальную систему мозга. Вы начинаете работать с повышенной эффективностью, желанием к действию и спокойствием. Итак, как же нужно делать перерывы? Техника помидор. Определитесь с задачей, которую вы будете выполнять. Поставьте таймер на 25 минут. Работайте, ни на что не отвлекаясь, пока таймер не позвонит. Если что-то отвлекающее возникло у вас в голове, запишите это и немедленно возвращайтесь к работе. Сделайте короткий перерыв от 3 до 5 минут. После каждого четвертого перерыва сделайте длинный перерыв от 15 до 30 минут. Этот способ очень легко осуществить, если у вас есть смартфон. Просто установите одно из приложений на iOS или Android, ссылки на них я оставлю в описании. Техника 90 минут. Если вам нужно чуть больше времени на ваше дело, то техника 90 минут обязательно вам подойдет, ведь она основана на биологических ритмах вашего тела. Суть ее в том, что вы работаете в течение 90 минут, а затем полностью релаксируете в течение 20 минут. Желательно, чтобы отдых после такой продолжительной работы был в виде медитации или даже короткого дневного сна. Эта техника подходит любителям творческой деятельности, которую трудно бывает ограничить короткими периодами времени. Отлично, но чем же, по мнению науки, необходимо заниматься во время перерывов? Идеальный вариант – это физическая нагрузка. Особенно если во время работы вы либо совсем неподвижны, либо выполняете рутинную механическую деятельность. Прогуляйтесь. Небольшая прогулка значительно улучшает кровоснабжение мозга и возобновляет его работу. Хороший вариант – это дневной сон. Научно доказано, что дневной сон невероятно увеличивает креативность, желание работать и размеренность работы мозга. Также можно почитать книгу, покушать, порисовать, помедитировать, послушать музыку и потанцевать, или заняться дыхательными практиками. Ваше занятие должно зависеть от того, чем вы занимались до того. Главная суть в этом деле – это заняться максимально отличающимся делом, чтобы изменить ритм работы мозга. Чести и удачи!
0: С Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

Его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава клежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава клежеда. Авай валлахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авай валлахайла сив патахжеда. Ахзур халади кайса дедежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халади кай садидежедач. Аджуз каса ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди кэциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: В одном из своих интервью ты сказал, что маркетплейсы превратились в филиал Черкизоны. Если я вот правильно тебя процитировал.
2: Ну, наверное, да, примерно так. У нас была публичная дискуссия с Ольгой Наумовой, которая на дату публичной дискуссии была исполнительным директором Wildberries. И в этом интервью Ольга произнесла одну фразу, которая, на мой взгляд, просто должна была быть как красная тряпка для всех проверяющих органов. Она сказала, что «Борис, вы не правы, никаких там 10 или 20% контрафакта на Wildberries нету, а весь контрафакт, он умещается в единицы процентов». То есть, знаешь, это не один, а это единица. То есть 2, 3, 5, не знаю сколько. Но если взять оборот Wildberries, взять от него там 1, 2, 3%, то это сотни миллиардов рублей. То есть, ну, это огромные масштабы, которые... В общем, известны даже руководству Wildberries, и думаю, что на Озоне тоже ситуация похожая, хотя есть ощущение, что Озон более аккуратно относится к таким, к продаже таких товаров. Любой ИПшник, любой маленький ларек в любом отдаленном селе обязан разбираться и понимать, что он продает неконтрафактную продукцию. То есть, если он случайно вдруг продает какой-нибудь брелок или ластик с Диснеем, и этот брелок нелицензионный, я вас уверяю, что его найдут юристы и обелетят там на десятки или сотни тысяч рублей штрафов или там досудебных возмещений, досудебных претензий и так далее. Маркетплейсы продают на десятки, сотни миллиардов рублей, и вроде как они не виноваты, претензии не к ним. То есть маркетплейсы, имеющие штат юристов, штат айтишников, которые могут искусственный интеллект заставить проверять легальность товара, не обеспечивают это, а любой ИПшник в деревне должен. На мой взгляд, это нечестно, неправильно, несправедливо. Должно быть не так.
1: Как ты считаешь, вообще устроены серые поставки на маркетплейс?
2: Мне кажется, что есть две основных схемы, два основных таких пути глобально. Первое – это приход товаров, которые верно задекларированы, но имеют заниженную таможенную стоимость. По большому группе товаров реально таможенную стоимость определить сложно. И если бы эти товары дальше шли через большие компании, то там бы все равно возникло вот этот вот разрыв в уплате НДС, и налог в это выявлено. Когда эти товары идут через море тысячи мелких ООИП, то налоговая не видит этого разрыва из-за того, что это нет уплаты НДС у малого бизнеса. Второй путь – это карго-компания. То есть, что такое карго? Карго юридически – это доставка несопровождаемого груза физических лиц. Карго-компании на сегодняшний момент предлагают доставку груза из любых стран, из Турции, из Китая, откуда угодно, быстро привезут к вам, кажется, на склад, либо вы заберете у них на складе. И это реально огромные объемы. Говорят, что этот серый бизнес на сегодняшний момент больше в масштабах, больше в размерах, чем был в своем максимуме в 90-е годы. Я слышал цифру, не знаю, насколько она правдивая, что в Москву заезжает до 100 фур такого вот карго-груза в день. То есть из-за маркетплейсов возник огромный рынок сбыта для ввезенных в серую и в черную товаров.
1: Когда мы говорили про вызовы, ты не сказал ничего про инфляцию сдержек. Если спросить любого ритейлера, он скажет, что для него все-таки вызов номер один не то, что клиенты уходят на маркетплейсы, а инфляция сдержек.
2: Ну, наверное, у нас это в комплексе. То есть у нас есть одновременно переток части клиентов на маркетплейсы с ростом издержек по всем фронтам. То есть это рост и расходов на фонд оплаты труда, на логистику, на доставку, ну, на все.
1: Ты можешь сказать какие-то решения, может быть, очевидные, которые вы делаете для того, чтобы эту инфляцию издержек минимизировать? Может быть, какие-то кейсы автоматизации?
2: из, наверное, важных проектов автоматизации, которые у нас есть, ну, внедрение такой стандартной вещи, которую внедрили, ну, наверное, большинство сильных ритейлеров, это касса самообслуживания. Внедрено, работает, хорошо, в общем, работает.
1: Какой процент чеков уже идет через кассу самообслуживания?
2: Очень сильно зависит от магазина. Есть магазины, где до 50%.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Есть магазины, где доля меньше. Наверное, ну, тоже такие какие-то стандартные вещи. Можно зайти на сайт сети и посмотреть наличие товаров в магазинах. Соответственно, не надо звонить в справочную службу, можно зайти на сайт и посмотреть. Есть карты магазинов с привязкой товаров, то есть можно зайти на терминал в магазине, набрать товар, и будет прямо нарисовано, куда пойти. То есть, чтобы не дергать консультанта, можно самому найти товар. Ну, такие простые вещи, которые помогают, особенно помогают той части покупателей, которые не любят общаться с консультантами, самостоятельно при этом выбор произвести и покупку совершить.
1: Борь, понятно, что много вызовов у ритейлеров сейчас, но тем не менее, вот как ты определяешь стратегию развития компании на горизонте 3-5 лет?
2: Ну, на сегодняшний момент очень сложно определять стратегию развития компании, потому что эта стратегия зависит от решений, которые будут приняты или не приняты государственными структурами, органами законодательной власти.
1: В отношении
2: торговли. Если государство будет продолжать закрывать глаза на то, что происходит на розничном рынке, и на то, что маркетплейсы сформировали огромный канал продажи контрабанды и контрафакта, это будет одна бизнес-стратегия. Если государство предпримет какие-то резкие активные шаги, это другая бизнес-стратегия. То есть, если мы вернемся на какой-то нормальный трек развития розничной торговли, тогда мы будем продолжать развитие магазинов. Если этого не случится, значит, магазины будем постепенно сокращать, а производство увеличивать. Ну, производство мы будем увеличивать в любом раскладе. Дальше просто зависит, будем мы при этом одновременно свою розницу увеличивать или сокращать.
1: Понятно. То есть ты с одной стороны маркетплейса ругаешь, с другой стороны твое производство поставляет на, ну как бы продает, правильно, через маркетплейсы. Не боишься, что завтра тебя там в блок внесут какой-то?
2: Ну, на самом деле мы продаем не только через маркетплейсы, мы продаем через региональные торговые компании, через независимые магазины. У нас достаточно большой пул покупателей, с которыми мы успешно работаем. Маркетплейсы одни из многих. Ну, собственно, как и должно быть в любой нормальной компании. Нельзя делать ситуацию, когда весь бизнес какого-то компании зависит от одного или от двух маркетплейсов. Но это просто опасно. Маркетплейс может изменить с завтрашнего дня условия по конкретной категории товаров, и бизнес какой-то компании станет убыточным. Ну, мне кажется, что это избыточный риск, так нельзя. Мне вообще кажется, что когда у маркетплейсов есть право в одностороннем порядке с завтрашнего дня изменить любые условия, говоря, что это оферта на сайте, то это тоже некоторое злоупотребление правом, потому что все остальные их контрагенты так сделать не могут. Вот у людей заключен договор аренды, например, на того же тоже ПВЗ. Вот маркетплейс снизил комиссию за выдачу посылок, все, этот маркетплейс стал убыточным. Договор аренды расторгнуть с завтрашнего дня нельзя, и людей уволить с завтрашнего дня нельзя. То есть это ситуация, когда самый крупный игрок на розничном рынке может подставить, давайте называть вещи своими именами, подставить всех вокруг в любой момент, ему за это ничего не будет.
1: Борь, у тебя 6 детей.
2: Не так, Миша, ты неправильно формулируешь. Я всегда говорю, что надо говорить не так. Борь, почему у тебя всего-навсего 6 детей?
1: Но у меня есть следующий вопрос. Как ты распределяешь время между работой и семьей?
2: Ой, наверное, честный ответ — с трудом. Хочется, конечно, больше времени тратить на детей и на общение с семьей. Получается, к сожалению, меньше. Но я стараюсь. Либо на это вот бизнес, в принципе, работа, может занять все время, которое есть. Либо человек жестко выделяет время на спорт, на какие-то семейные дела, либо на них никогда не хватит времени.
1: Поэтому... Смотри, ты в таком бизнесе, что у тебя как должно быть? Ты приходишь домой, один лепит, кто-то вышивает, кто-то рисует, правильно? И, в принципе, особо заниматься и не надо, дети как это сами себя занимают.
2: Если серьезно, то и лепят, и рисуют. Конечно, дома всегда происходит использование товаров, такое как тестирование в домашних условиях всех новинок, конечно, происходит.
1: Ты производишь впечатление очень такого дисциплинированного человека. Можешь поделиться какими-то своими полезными привычками?
2: Наверное, назначать и планировать количество дел, которые реально выполнить. Мне кажется, что те, кто там опаздывают, они недооценивают, что между делами надо в любом случае планировать какие-то промежутки. Если весь день распланировать из сплошных встреч дел, то любой сбой в любой встрече приведет к тому, что весь день, весь график полетит. Поэтому, наверное, планировать... Реальное планирование возможностей.
1: Ты можешь дать несколько советов начинающим предпринимателям?
2: Первое. Бросить это гиблое дело. Шутка. А если серьезно, то узнать максимум про то, чем вы собираетесь заниматься, наверное, хорошо, если прям совсем начинающий предприниматель, поработать в найме в той сфере, которой вы собираетесь заниматься, постараться поработать в разных областях, то есть понимать в разных частях бизнеса, то есть не только там в продажах, а и в маркетинге, в бухгалтерии, в юридическом отделе. Прочитать законы, прочитать гражданский кодекс от первого А до последнего Я, то есть вообще-то лучше из одной уголовной. Почитать книг по бизнесу. В России издается огромное количество прекрасных книг и по бизнесу, и по экономике.
1: Порекомендую свои 2-3 любимые книги, которые обязательны к прочтению.
2: Мне очень сложно будет порекомендовать 2-3 любимых книжки, потому что, наверное, их больше. Точно совершенно рекомендую прочитать «Экономический образ мышления» Пола Хейне. Очень хорошая книга по экономике. Советую почитать книги Левитаса. Советую прочитать 22 закона маркетинга. Советую прочитать книжки психолога Чалдини. Наверное, имеет смысл почитать для общего развития разные книги про успешных предпринимателей российских, как они создавали бизнес, что у них не было все гладко. Ну, таких книжек много. Например, есть прекрасная книжка про Бориса Юрьевича Александрова «Сырок», как он, как первый его бизнес-опыт был торговля водкой, за что он получил срок. И как производились первые глазированные сырки. Прямо отличная книжка, настоятельно рекомендую.
1: Если бы ты мог пригласить на ужин абсолютно любого человека из ныне живущих, кого бы ты позвал?
2: Наверное, это зависит от цели, которая ставится. Просто поговорить, пообщаться?
1: Да, просто поговорить, пообщаться.
2: Ну, это, наверное, будет нескромно, но если прямо вот из любого живущих, мне бы хотелось поговорить с президентом России.
1: Вот так вот. Ты знаешь, ты уже второй человек, кто в нашем подкасте называет, что он бы хотел поговорить с президентом России. Борь, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришел. Спасибо, что потратил время. Ребята, я уверен, что каждый, кто посмотрит эту программу, вне зависимости от того, есть у вас дети или нет, обратите внимание, какой классный ассортимент в хобби-гипермаркетах Леонардо. И давайте вспомним наше детство. Давайте... Не позволим сделать так, что наши хобби лепить, вышивать, рисовать заменят какие-то гаджеты и какие-то примитивные игры. Давайте все-таки вспоминать то, что в нас было заложено еще нашими родителями, и транслировать эти ценности своим детям.
2: Современные модели есть из пластика, из дерева, из фанеры, из бумаги, из пенополиуретана. Их собирать одно удовольствие, их можно собирать, раскрашивать, делать из них большие, это прямо как это, экспозиции из разных наборов. Это реально интересно, и это тоже все у нас есть, рекомендуем.
1: На самом деле для меня твои магазины, они играют очень важную социальную функцию. Потому что я хочу, чтобы наши с тобой дети продолжали читать книжки, рисовать, что-то выжигать, может быть, даже вышивать,
2: вы рисовать, лобзиком.
1: выпиливать лобзиком и, конечно же, собирать какие-то модели, правильно, там, самолетов, танков и так далее. Поэтому я очень хочу, чтобы вот этот физический ритейл, он остался. Мне, например, очень грустно видеть, как массово в какой-то период времени закрывались книжные магазины. Я хочу, чтобы наши дети меньше времени проводили в гаджетах, а больше времени занимались вот такими вот хобби, которые ты как раз в своих гипермаркетах продвигаешь. И спасибо тебе за это огромное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Патасхабова. Здравствуйте. Парад наследников Победы движения первых пройдет 19 мая на главной площади Махачкалы. В нем примут участие не менее 2500 человек. Колонна проследует до парка имени Ленинского комсомола. Здесь пройдет концерт с участием лауреатов российской школьной весны и активистов творческого направления движения из разных уголков республики. Татьяна Москалькова покинула пост уполномоченного по правам человека в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил ее за работу. На эту должность назначили Яну Лантратову. Она принесла присягу и вступила в должность. За нее проголосовали 301 депутат, против 4, воздержались 2. Лантратова до назначения занимала должность председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. США и Китай договорились, что Иран не должен обладать ядерным оружием, сообщили в Белом доме после встречи глав государств. Стороны также согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для свободных поставок нефти и газа. В Вашингтоне отметили, что Китай против милитаризации пролива и введения платы за проход танкеров. Кроме того, Пекин заинтересован в увеличении закупок американской нефти, чтобы снизить зависимость от ситуации в Ормузском проливе. Аэрофлот с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай, сообщили в пресс-службе компании. Полеты в июне будут выполняться на лайнерах Boeing 737 один раз в сутки, в июле дважды в сутки. Продажа билетов уже открыта. Минстрой предлагает к 2030 году перевести 75% обращений граждан по ЖКХ на ИИ-чат-боты и голосовых помощников, узнал Forbes. Также 50% строящихся многоквартирных домов должны возводиться под контролем ИИ-систем. Суммарный экономический эффект оценивается в десятки миллиардов рублей. Искусственный интеллект на стройке будет отслеживать задержки, трещины и технику безопасности. Кофе может снижать риск деменции, показало новое исследование. Наиболее выраженный эффект наблюдался у людей, которые выпивали 2-3 чашки в день. Ученые подчеркивают, что речь идет о статистической связи, а не о доказанном лечебном эффекте кофеина. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Уже этим летом Левандовский может покинуть Барселону. Клуб из Саудовской Аравии, который в нынешнем сезоне все еще сохраняет шансы на чемпионство, Аль-Хиляль предложил Роберту зарплату в 90 миллионов евро в год. Левандовский уйдет из Барса бесплатно, поскольку летом у него заканчивается контракт. Если этот переход состоится, то Роберт, 37 лет, попадет в топ-3 футболистов мира, у которых огромная зарплата, больше поляка зарабатывают Роналду и Бензема. В английской премьер-лиге Манчестер Сити, обыграв дома 3-0 Кристал Пэлас, сократил отставание от лидирующего Арсенала до 2 очков, а остается всего 2 тура до финиша. Следующий матч у Арсенала с Бернли в ближайший понедельник, а у Ман-Сити с Борнмутом во вторник. Футболисты Интера оформили золотой дубль в нынешнем сезоне. После досрочной победы в чемпионате теперь у подопечных Кристиано Киева и Кубок Италии. Уверенная победа над Лацио 2-0 особая. Черно-синие выиграли кубок в 10-й раз в своей истории. В Национальной баскетбольной ассоциации Сан-Антонио очень близок к тому, чтобы выйти в полуфинал. Одержана третья победа над Миннесотой с разницей в 29 очков. У лидера Сан-Антонио Спёрс француза Виктора Вембаньямы 27 очков. Он стал самым результативным игроком встречи. Сан-Антонио выиграл 126-97. Следующий матч в субботу. В баскетбольной Евролиге Валенсия вновь удивляет. Дерзкие испанцы в серии до 3 побед проигрывали 0-2 одной из самых титулованных команд этого турнира Панатинайкосу, но в решающем матче взяли верх 81-64 и теперь сыграют в финале 4. Пятый этап Джиро д'Италии завершился невероятной развязкой. Победу одержал испанец Игорь Ариетто, но главным героем стал португалец Афонсо Эолалио, который, несмотря на досадное собственное падение, дождливую погоду, был вторым на финише и стал новым обладателем розовой майки. Велогонщики преодолели 203 километра. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Риме, проиграв в 3 партиях украинке Елене Свитолиной. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кофе натощак может вызывать раздражение слизистой желудка и стать причиной изжоги, гастрита и других воспалительных процессов. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. У многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин, отмечает эксперт. Кофе стимулирует выработку кортизола, гормона стресса, поэтому человек чувствует бодрость и энергию. Однако слишком частое его употребление может вызывать привыкание и снижать естественную выносливость организма. Кроме того, повышается нагрузка на надпочечники и возникает дисбаланс гормонов, что сказывается на самочувствии в течение дня. Отметим, что напиток также может вызывать спазмы и ухудшать моторику кишечника, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. По словам Соломатиной, завтрак примерно через 30-60 минут после пробуждения помогает сделать эффект кофе более мягким и полезным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, всем привет, друзья, в студии Евгений Чеботков
2: и Николай Тисенко.
1: И у нас сегодня в гостях человек, которого мы очень давно с Коляном хотели пригласить в наш подкаст. Да, спасибо, что нашел время. Сегодня Оскар Хартман, друзья.
3: Да, какая у нас тема сегодня?
1: Сегодня попытаемся узнать, как ты за это время, когда мы последний раз созванивались с тобой, вообще научился распоряжаться деньгами.
3: Когда мы раскроем первый раз, что я написал все твои шутки?
1: Не сегодня. Не сегодня.
3: Ты открыл, сделал недавно свой бренд одежды, я так понимаю.
1: Есть такой момент.
3: Ты хочешь быть как Майкл Джордан?
1: Ну, слушай, во-первых, я белый. Давай с этого начнем.
3: Более красный.
1: Ну, так. Потому что я замахнулся сильно. Я просто знаю нескольких стендап-комиков. Некорректно будет называть там их фамилии, имена, но...
3: Но они все из Казахстана.
1: Это реальные люди. Нет, они не из Казахстана. Они из Казахстана. Они из телевизионные, медийные ребята, у которых хорошие заработки в стендап-комедии, которые все свои деньги, ну так или иначе, хранят буквально в шкатулках дома.
2: Да. Да.
1: В наличке. Просто в наличке дома.
3: Чтобы эти деньги чувствуют, да?
1: Да.
3: Вот они.
1: Именно для... Потому что он говорит, да я не знаю, если я куда-то их отнесу, с ними что-то случится, да. А здесь они, вот они лежат. И я когда это слышу, я просто считаю, что мне неправильно лезть со своими советами. Я не финансовый эксперт, я не финансовый аналитик. У меня есть свое мнение, но я просто такой... Я говорю, ты уверен? Они делились со мной этими ощущениями. И они говорят, ну да, я уверен. Я говорю, ну тогда это все, пожалуйста.
3: То есть базовое правило, что надо тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Вот обычно доход растет, траты растут, а потом даже выше повышаются, да, потому что ожидание, что так всегда и будет. Вот так.
2: Да, да.
3: Ты начинаешь уже тратить из будущего, ожидания будущего, а потом вот эти ожидания будущего где-то не сбываются, и вот уже... Да. Ты справился с этим? У тебя получилось? У тебя доходы росли в последние 7 лет беспрерывно?
1: Ну, я бы сказал, что начиная с 21 года.
3: А, окей.
1: Да.
3: То есть... А закончил ты университет в 15 году?
1: Нет.
3: Магистратуру.
1: Да.
3: По какому предмету?
1: Маркетинг.
3: Маркетинг.
2: Да. Круто.
3: Самое легкое из всех.
1: Да. Но интересно. Но я потом работал в рекламе, и мне это очень было для меня... Мне очень
3: нравилось. Это в Канаде было?
1: Это в Канаде, да.
2: А что ты, Оскар, так вот обесценил? Самое легкое в каком плане? Учиться самое легкое?
3: Ну, это то, что невозможно не сдать. Но если ты маркетинг не сдал...
1: Я согласен, на самом деле.
2: Да?
1: Ну да, я здесь вот, Оскар сказал, я не испытал такой, эй, ну нет, вообще-то... Я трезво это оценил. Основная у меня, я закончил специалитет в Томском государственном университете, мировая экономика.
3: Но это все-таки финансовые.
1: Ну да.
2: Круто, мы сейчас томские финансы над канадскими.
3: Ну, конечно, 100%.
1: Но я клянусь, что
3: намного сложнее.
1: Круче и сложнее.
3: После томского экономического маркетинг в Канаде это просто прогулка.
1: Это прогулка вообще легкая, потому что я, ну, у нас бухучет был на втором, там, третьем курсе, который нас просто из нас душу вынимали. То есть там было настолько жестко все. И я аудит, бухучет, все. Я такой, боже. Ой, как тяжело. И потом ты приезжаешь в Канаду, где все такое... Ребята, мы чуть ли не в ладоши там били, чтобы всем было все понятно.
2: Ладно, мы тебя сбили с мысли.
3: И ты закончил университет, у тебя была какая-то финансовая база все-таки. И потом пошли... Доходы уже начали расти.
1: Да, я бы сказал, что я потом переехал вот в Москву в 2015 году, начал работать в рекламе. И просто я работал копирайтером, получал деньги и выступал. И выступал, по сути, абсолютно бесплатно. То есть Коля знает эту практику, этот начинающий стендап-комик, ты выступаешь просто.
2: Ты даже иногда платишь, чтобы
1: иногда
2: выступить.
1: Ты тратишь деньги, чтобы выступать. Главное выступать.
2: Да.
1: И все так и происходило. Потом я попал в стендап на ТНТ и работал на Камеди Радио. Ну и то это было... я бы не сказал, что...
2: Это небольшие деньги.
1: Да, это вообще небольшие деньги. Это очень...
3: Работал на известность.
1: Можно сказать так. Моим поворотным моментом был 21 год. Концерт большой, который попал как-то в аудиторию. И потом у меня вышел вечерний Ургант, который тоже... Я на все подряд попал. И как-то вот с того у меня стало и другие гонорары, другие подход
2: Я вот здесь вот должен добавить, вот как ты, Оскар, сказал про ступеньки, и в медийности также. Многие же люди получают этот эфир на ТНТ, они его ждут как ману небесную.
3: Да.
2: И они такие, ну все, я выступлю, и карьера полетит. И выступает, и ничего не происходит. Потому что по факту, ну нет такого, что тебе все дает этот эфир. То есть дальше как ты с этим работаешь, потому что пул комиков большой, но те, кто из них двигается дальше, опять-таки единицы, кто что-то придумывает, какие-то свои проекты делает, или придумывает, как там медийность свою по-другому подпитывать, развивать, монетизировать, опять-таки собрать их куда-то. Люди там соцсети даже не ведут и так далее. Поэтому в этом плане Женя сделал первый шаг к, так скажем, вот этой финансовой независимости и в медийном плане, что он это начал как-то собирать.
3: Да, первый шаг звучит так. Трать меньше, чем зарабатываешь, и инвестируй разницу. Так люди становятся богатыми. Именно так. Это... У тебя доходы начали росли, у тебя была разница между тем, что ты тратишь. Да? Ты тратил меньше, чем зарабатывал.
4: Да, конечно.
3: Все это время.
4: Конечно.
3: И разницу ты инвестировал во что? Ну, сейчас вот я видел, ты сделал инвестицию в искусственный интеллект. До этого что-то здесь?
4: Первый проект, который мы начали в 2021 году, был сразу с брендом одежды связан, который до сих пор Skol бренд у нас выходит. Мы делаем его, начинали втроем, сейчас мы вдвоем это делаем.
3: Почему решили именно бренд одежды? Всего, что можно делать в мире?
4: Не знаю, мне всегда хотелось с брендом одежды выстраивать ассоциацию, которую я бы хотел. И для меня это было важно сделать именно визуально прикольно и интересно, потому что для меня он и до сих пор бренд одежды, мы начали сейчас работать в плюс.
3: Это третий год.
4: Третий год,
3: да. Первые два года было в минус.
4: Да. Потому что мы вкладывались реально в... У нас очень-очень высокое качество этой одежды. И это не... Если кто-то говорит, что это мерч, это меня немножко даже, ну, обижает, потому что, ну, это не мерч. Это мерч, это... Ну, это ты сделал футболку там, что-то, бренд, да, ты такой бам, типа... Просека, да, условно. Это мерч. И у меня под туры я делаю мерч. Типа вот под какой-то тур. А бренд — это все-таки то, что существует отдельно от меня. И как я это себе объясняю, что это может существовать отдельно от меня самостоятельно. И...
3: Ну и все-таки ты на маркетинг учился.
4: Тоже верно.
3: Все-таки.
4: Да. И плюс это был интересный такой эксперимент. Мы решили попробовать.
3: Втроем,
4: да, и получается мой менеджер, и он же вот как бы идейный тоже вдохновитель этого, Саша, он от этого дела немножко отошел, и мы сейчас вдвоем занимаемся с...
3: Вы его выкупили или как?
4: Мы это на начальном этапе, когда еще мы просто, да, все решили, вот, и... А Миша, с которым мы вдвоем сейчас это все делаем, у Миши большая экспертиза в одежде, потому что он работал долго с одеждой разной, он работал ассистентом у больших там дизайнеров одежды, и там где-то участвовал в показах организационной точки зрения мировых. И у него большие связи. И мы еще на это ориентируемся, что у него есть связи, выходы, у него есть контакты, он понимает
2: процесс. У тебя есть амбиции делать международный бренд?
4: Слушай, ну он у нас, в принципе, уже международный. Мы же продаем и в Казахстан. И он у нас и в разные места летает. Но пока мы работаем над тем, чтобы это было... И мне очень нравится качество. Действительно, я сам с удовольствием это все ношу, там, дарю, я вижу это. И, да, конечно, амбиции есть. Посмотрим.
3: В бренде там есть такая особенность, когда ты, если ты растешь,
4: да,
3: у тебя все прибыльно,
4: да,
3: но кэша никогда нет, потому что вся прибыль уходит в склад.
4: У тебя абсолютно так и есть. Да.
3: У тебя просто растет товар. Во всем товарном бизнесе это очень будет... Вроде все успешно, а денег нет.
2: Но это... Вот мы с Мишей говорили про разные модели бизнеса с Гребенюком, что есть модель от того, что когда ты такой, что ты хочешь или что мы можем делать, да, и собираем под эту команду людей. И есть, когда ты такой, ой, я определил нишу, в которой есть, там, не знаю, сколько-то ярдов, какая-то перспектива, определили целевую аудиторию, их боль, и пошли под это собирать там команду и решать.
3: Как ты видишь свой бренд? Про что он?
4: Наша ассоциация его внутри и вообще, в принципе, она с севером. То есть у нас все через север. Это название у него Skol отсылает нас к такому скандинавскому вообще представлению мира. У нас очень много мифологии завязано внутри, в дизайне. Каждый наш сезон мы делаем разные цвета бомбер. Бомбер — это наша основа. И у каждого бомбера есть своя мини-легенда, связанная с мифологией скандинавских стран. Мы делаем технологично, потому что у нас есть специальные метки, которые считываются через телефон, в которые мы можем и зачастую мы это используем и сообщаем нашим владельцам этих бомберов о том, что вы можете по метке в своем бомбере забрать бесплатный билет на мой концерт или сделать какой-то, получить какой-то приз. Поэтому это технологично, это для современных людей точно. Это север, а в данном случае для нас мы берем в нашем понимании севера, это какую-то прямолинейность, какую-то сдержанность одновременно и какую-то свежесть в идеях, свежесть в подходе. Это все, что нам круто. Нравится.
3: Это прям это независимый полностью проект, который...
4: Да? Там
3: точно не мерч, это отдельная компания.
2: Какая ценовая категория, какая аудитория?
4: Слушай, мы довольно дорогие у нас вещи, и они оправданы качеством на самом деле. То есть это не просто, что мы быстро как-то сшили, тяп-ляп и так далее. Поэтому я бы сказал, что есть определенный процент людей, которые мне пишут такие: «О, я бы хотел купить бомбер», а потом пишут: «Что он столько стоит?» И сколько я всегда им говорю...
2: 60?
4: Нет, меньше.
2: У меня есть какой-то, видимо, моральная 60? Грань. Я такой: так, если сейчас жена скажет 60, скажу: ну в натуре ты что-то...
4: Я бы сказал, что... Я всегда таким людям говорю: да, это довольно дорого, но... Значит, это просто сейчас не для вас, вот и все. Но я не пытаюсь их навязать им, потому что у меня не стоит задача. Понятно, что любой бизнес должен приносить прибыль, и я рад, что сейчас мы вышли на такие показатели, но мне хочется, чтобы именно...
3: Вы уже вышли на показатель, что вы прям дивиденды выплачиваете или просто реинвестируете?
4: Не, мы реинвестируем. Пока все реинвестируем, да. Были пару моментов, я в таком был восторге, когда я просто... Это один даже самый яркий момент, когда я просто увидел на улице человека в бомбере, который... Ну, я просто шел по улице в моем бомбере. Я испытал какой-то восторг. Я подумал: как это круто!
3: Это предпринимательская радость, когда ты видишь, что... А если это еще происходит там 10 тысяч километров от того места, где это вообще такой вау, да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Задумывались ли вы когда-нибудь, почему появились на свет именно в тот месяц, в который родились? Может ли время вашего рождения иметь куда более глубокий смысл, чем просто дата в календаре? Выдающийся швейцарский психиатр Карл Густав Юнг был уверен: да, безусловно. Юнг считал, что месяц рождения несет в себе не только астрономическое значение, но и глубокую психологическую, символическую нагрузку. Это как своеобразный ключ к пониманию вашего внутреннего мира. Может ли осознание скрытого смысла за месяцем вашего рождения изменить то, как вы воспринимаете себя и окружающую реальность? Сегодня мы погрузимся в пронзительные и революционные идеи Юнга, чтобы понять, как архетипы и символы, связанные с вашим месяцем рождения, могут раскрыть неожиданные истины о вашей личности, предназначении, внутренних конфликтах, жизненных задачах и даже скрытых талантах, которые только ждут своего часа. Забудьте о поверхностных гороскопах. Это нечто большее. Это путешествие в символическую глубину вашего «я», в самый центр того, кто вы есть на самом деле. Скрытый символизм месяца вашего рождения. Карл Юнг воспринимал природу и человеческий опыт как неразрывно связанные части единого целого. Для него времена года, циклы природы и момент появления человека на свет не случайны. Они отражают мощные архетипические энергии, заключенные в глубинах коллективного бессознательного. Каждый месяц несет в себе определенный символический узор, энергетический отпечаток, который, по мнению Юнга, может влиять на характер, поведение и даже направление жизненного пути. Взгляните, к примеру, на тех, кто родился в переходные месяцы – март или сентябрь. Эти периоды олицетворяют перемену, переход, баланс между крайностями – свет и тьма, зима и весна, лето – и осень. Люди, появившиеся на свет в это время, нередко обладают особой чувствительностью к жизненным сдвигам. Они тянутся к равновесию, к гармонии, стремятся понять и объединить в себе противоположности. В них часто уживается внутренняя двойственность, глубокая рефлексия и адаптивность. А вот рожденные в более устойчивые месяцы, такие как январь или июль, несут в себе иную энергию, прочности, сосредоточенности и внутренней устойчивости. Они интуитивно тянутся к структуре, к ясным границам, к выстраиванию надежного фундамента в жизни. В их характерах чаще проявляется настойчивость.

0: Зрелость, зрелость, созерцательность. Они словно рождаются с внутренним компасом, указывающим на путь, требующий усилий, но ведущий к устойчивому росту. Для Юнга время — это не просто линейная цепочка дней, а живая символическая спираль. Момент вашего рождения в этом цикле — это своего рода входная точка в архетипическую реальность. Вы словно наследуете некий внутренний чертеж, карту, состоящую из символов и тем, с которыми вам предстоит встретиться на своем пути. Это не фатум, не жесткая предопределенность. Это подсказка. Глубоко символическая система координат, с помощью которой можно лучше понять свое поведение, внутренние конфликты, стремления и даже таланты, которые до сих пор дремали в тени. А теперь давайте вместе заглянем в архетипические образы каждого месяца по Карлу Юнгу и посмотрим, какие ключи к самопознанию они могут дать именно вам. Январь – архетип мудреца. Январь – это ворота в новый цикл, время, когда природа замирает в тишине, а мир словно задерживает дыхание перед обновлением. Это месяц внутреннего подведения итогов и глубокой тишины, в которой рождаются по-настоящему зрелые души. Люди, появившиеся на свет в январе, нередко несут в себе черты мудреца, архетипа, воплощающего зрелость, дальновидность и глубокое знание. Они будто бы рождаются с внутренним ощущением времени и смысла, с тягой к порядку, ответственности и правде. Это личности, склонные к размышлениям, к изучению сути вещей, к поиску скрытых закономерностей жизни. Их не интересует поверхностное, они стремятся к тому, что действительно имеет вес. Их суждения часто опережают возраст, а решения отличаются основательностью. Им важно не просто достичь цели, а построить нечто прочное, надежное, будь то отношения, карьера или внутренний мир. Их путь – это путь стойкости, дисциплины и внутренней тишины, в которой формируется подлинная мудрость. Февраль – архетип провидца. Февраль – это самый загадочный месяц зимы. Он стоит на пороге перемен, предчувствуя весну, но все еще хранит в себе тишину, холод и скрытую силу зимнего покоя. Это время предвосхищения, ожидания нового, но еще не проявленного. Люди, рожденные в феврале, часто ощущают себя иначе. В них живет глубокая интуиция, тонкое восприятие мира и способность видеть за пределами очевидного. Это провидцы. Их мышление идет вне шаблонов, их видение часто опережает время. Они ощущают скрытые движения жизни, улавливают потоки идей, которые только начинают прорастать в коллективном бессознательном. Февральские души – это тихие революционеры. Они не стремятся к громким манифестам, но именно их идеи, их нестандартный взгляд, их внутренний свет способны менять устоявшиеся структуры. Их энергия проявляется не через силу давления, а через силу прозрения, через способность мягко и точно встраивать новое в старое, не разрушая, а преображая. Часто они чувствуют себя непонятыми. Их глубина, чувствительность и нестандартность могут казаться окружающим странностью, но в действительности это их дар. Дар видеть то, что еще не стало очевидным, дар быть голосом будущего в настоящем. Март – архетип возрожденного, символизирует обновление и эмоциональную глубину. Люди, рожденные в марте, обладают удивительной способностью к преображению и эмоциональной трансформации. Они чувствуют глубину жизненных переживаний и умеют возрождаться после трудностей, помогая другим проходить через свои собственные периоды перемен. В них живет особая духовная восприимчивость. Они интуитивно улавливают внутренние процессы, которые незаметны для большинства. Эти люди могут быть ранимыми, но именно через уязвимость приходит их сила. Они умеют видеть красоту даже в утрате, находить надежду там, где другие видят конец, и освещать путь для тех, кто заплутал в темноте. Апрель – архетип воина. Люди, рожденные в этом месяце от природы, смелые, решительные и движимы страстью. У них мощная энергия, они легко становятся лидерами и с упорством добиваются своих целей, вдохновляя окружающих. Внутри них горит внутренний огонь, неугасимая воля к действию. Это те, кто не боится идти первым, кто готов взять на себя ответственность и сражаться за свои мечты, за правду, за тех, кто рядом. Им важно ощущать движение, прогресс, вызов. Статика их угнетает, а настоящая жизнь начинается тогда, когда на горизонте появляются препятствия. Май – архетип строителя. Рожденные в разгар расцвета весны, майские люди ценят красоту, простоту и стабильность. Они терпеливо и последовательно вкладываются в свои цели, тщательно выстраивая как проекты, так и отношения с полной преданностью. Их присутствие ощущается как опора. Они не говорят громких слов, но каждое их действие – доказательство надежности. Их любовь проявляется в заботе, в конкретных поступках, в умении быть рядом, не только в радости, но и в трудные времена. Майские натуры часто становятся теми, кто создает основу для роста других, будь то семья, коллектив или сообщество. Они умеют создавать безопасное пространство, где возможны развитие, творчество и близость. Июнь – архетип посредника. Отличается интеллектуальным любопытством и умением эффективно общаться. Июньские люди – прирожденные миротворцы, способные объединять разные точки зрения, стремясь к гармонии, балансу и истине. Они словно рождены для диалога. Обладая живым умом и тонкой интуицией, июньские натуры чувствуют эмоциональные и интеллектуальные нюансы в общении. Они умеют находить общее между противоположностями, видеть ценность в каждом взгляде и вести других от конфликта к взаимопониманию. Июль – архетип заботливого, обозначается сильными эмоциональными связями и природной заботой. Люди, рожденные в июле, ставят семью и эмоциональные узы выше всего. Они часто жертвуют своим комфортом ради благополучия других, формируя среду, наполненную эмпатией и состраданием. Июль – это сердце лета, время тепла, зрелости природы и глубокой внутренней тишины. Люди этого месяца воплощают в себе архетип эмоциональной близости и защиты. Они умеют чувствовать без слов, быть рядом, когда нужно не совет, а просто чье-то присутствие. Их энергия как дом, теплый, надежный, принимающий. Август – архетип короля или королевы. Эти люди излучают авторитет, лидерство и уверенность. Они не просто стремятся к власти, они чувствуют глубокую ответственность за вдохновение и поддержку других. Они легко входят в роли, требующие видения и харизмы. Август – это вершина лета, месяц щедрого солнца, зрелых плодов и мощной жизненной энергии. Люди, рожденные в это время, как правило, наделены внутренним светом, который невозможно не заметить. Они умеют вести за собой не потому, что навязывают, а потому, что вдохновляют. Сентябрь – архетип аналитика. Символизирует точность и практичность. Сентябрьские личности стремятся к порядку, деталям и планированию. Они умеют превращать хаос в структурированную ясность и постоянно стремятся к совершенству, часто становясь опорой как в личной, так и в профессиональной среде. Сентябрь – это месяц зрелости природы, сбора плодов, первых признаков осенней мудрости. В этой энергии сосредоточенность, трезвость ума и умение видеть суть без иллюзий. Люди, рожденные в сентябре, наделены проницательностью и внутренней дисциплиной. Они замечают то, что ускользает от других, нюансы, противоречия, слабые места, и умеют это корректировать с точностью ювелира. Октябрь – архетип дипломата. Люди, рожденные в октябре, от природы умеют улаживать конфликты и создавать гармонию благодаря тонкому чувству красоты и справедливости. Они используют искусство, диалог и эмпатию, чтобы объединять людей и строить мосты между разными мирами. Октябрь – это баланс осени, когда день и ночь уравновешены, а мир словно замирает между светом и тенью. Это время, наполненное мягкой зрелостью и тихой элегантностью. Люди октября отражают эту внутреннюю симметрию. Они стремятся к равновесию во всем – в чувствах, в отношениях, в решениях. Ноябрь – архетип алхимика. Когда осень уходит в глубокое молчание, ноябрьские люди ищут скрытые истины и тайны жизни. У них врожденная способность превращать личные страдания в мудрость, направляя себя и других на путь исцеления и самопознания. Ноябрь — это время затихания внешнего, но пробуждения внутреннего. Природа умирает, чтобы переродиться, свет тускнеет, чтобы в человеке загорелся огонь изнутри. Люди, рожденные в этом месяце, как никто другой, чувствуют глубину этих процессов. Их внутренний мир — это лабиринт, наполненный вопросами, интуицией, трансформацией и стремлением докопаться до сути вещей. Декабрь — архетип провидца-мудреца. Завершая годовой цикл, декабрьские люди соединяют в себе прошлый опыт и будущее вдохновение. Они вдохновляют рост, обновление и философские размышления, излучая зрелость, оптимизм и прозрение. Декабрь — это порог между старым и новым, точка завершения и одновременно предчувствие начала. Это месяц, в котором замирает внешнее, чтобы пробудилось внутреннее. Люди, рожденные в это время, словно несут в себе дух времени, они умеют одновременно оборачиваться назад с мудростью и смотреть вперед с надеждой. Понимание этих архетипических энергий — это не просто увлекательное открытие. Это путь к трансформации. Карл Юнг подчеркивал, «Распознавание символических паттернов в нашей жизни — один из ключей к личностному росту и внутренней свободе». Когда мы осознаем свои глубинные архетипы, мы начинаем иначе воспринимать вызовы, с которыми сталкиваемся. Мы становимся менее реактивными и более осознанными. И самое главное, соединяясь со своей архетипической природой, мы обретаем силу сознательно формировать свою судьбу, вместо того, чтобы быть ее пассивными свидетелями. Надеемся, это исследование помогло вам взглянуть на себя под новым углом и дало ценные идеи на вашем уникальном жизненном пути.
1: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот несколько идей того, как структурировать свой день так, чтобы добиться максимальных результатов и продуктивности. Недавно на Фейсбуке Бенни спросил меня, как вы планируете свой день. Итак, несколько советов по тайм-менеджменту, которые сделают ваш день более продуктивным и успешным. Во-первых, каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут на исполнение работы до конца. Таким образом, самое важное, что вы можете сделать, это спланировать свой предстоящий день, предпочтительно накануне вечером. Запишите на лист бумаги все, что вам предстоит сделать завтра. Планирование должно быть последним из того, что вы делаете в конце дня. Однако, если по какой-то причине вы этого не сделали, то первое, что вы должны сделать утром, прежде чем проверить свою электронную почту, телефонные звонки, новости, самое первое, что вы должны сделать, это составить список всего, что вам нужно сделать в этот день. И если у вас есть список, считайте, что у вас есть дорожная карта для передвижения. Составление этого списка побуждает вас работать на более высоком уровне. Если вы работаете по такому списку, вы повышаете свою результативность на 25% с первого же дня. Все успешные люди работают, исходя из своего списка задач. И все они пользуются чек-листами. Чек-лист — это список, где все задачи расположены последовательно, и вы действуете в соответствии с этим списком. И второй способ организации своего дня — это установка приоритетов в своем списке. Не стоит сразу бросаться в дела. Просмотрите список и примените к нему правило 80 на 20. Если у вас в списке 10 дел, два из них будут более значимыми, чем остальные 8 вместе взятые. Иногда действует правило 90 на 10. Если в вашем списке 10 дел, одно из них будет более важным, чем все остальные. Пройдитесь по своему списку и задайте себе вопрос. Если бы я мог выполнить только один пункт из этого списка до моего отпуска, на месяц. Какую задачу я бы хотел обязательно выполнить? Я сам постоянно бываю в разъездах. На неделю, две, три, а иногда и на месяц. Случалось и так, что я был в разъездах, не заезжая домой, в течение 36 дней подряд. Однако перед отъездом я всегда просматриваю список дел и стремлюсь выполнить свои самые важные задачи. Когда вы определите самую важную задачу на сегодня, она приведет к организации следующего вашего дня. Немедленно начните выполнять свою самую значимую задачу и не бросайте ее до тех пор, пока она не будет завершена. Весь наш успех в жизни зависит от того, как мы доводим начатые проекты до конца. Есть многозадачные проекты. То есть внутри более крупной задачи есть несколько подзадач. И вам нужно в вашем чек-листе сначала организовать правильную последовательность задач, и затем начать выполнение самой важной задачи и не бросать ее, пока она не будет завершена. Этот процесс называется однозадачность. Это самая мощная стратегия успеха для управления своим временем. Вы действительно можете повысить свою производительность на 50%, просто начиная выполнение своих самых важных задач первым делом, каждый день, и доводя их до конца. Таким образом, если вы будете делать три вещи — составлять список дел, определять приоритеты и начинать с наиболее важных задач, то вы сможете удвоить или утроить свою производительность. Иногда даже за одну ночь. Спасибо за то, что вы слушали. Это Брайан Трейси, и мы говорим об успехе. Вам понравилось это видео? Обязательно подписывайтесь и поделитесь им с друзьями.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: Студия возле Патас Хабова. Здравствуйте. Адыгея отправила в Дагестан 10 тонн груза для восстановления жилых домов после подтопления. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Глава республики уточнил, что для сбора помощи в рамках народной программы «Единая Россия» был организован волонтерский центр «Дагестанский рубеж». Адыгея, по его словам, подключилась к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Братской республике с первых дней. Всего уже отправлено 250 тонн гуманитарного груза. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении вдвое лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Также работники, привлекаемые к сверхурочной работе сверх 120 часов в год, получили право на один рабочий день в год для прохождения диспансеризации сохранения места работы и среднего заработка. Подготовка к ЕГЭ по трем предметам может стоить семье более 1 миллиона рублей, сообщает «Коммерсант». Средняя цена занятия с репетитором – около 2,5 тысяч рублей, по профильным предметам – до 3-3,5 тысяч. Рост цен объясняют высокой нагрузкой и спросом на преподавателей в IT и корпоративном секторе. В России сократилось число заключенных. Сейчас в местах лишения свободы и СИЗО находится 282 тысячи человек, сообщил глава ФСИН Аркадий Гостев. Если на конец 2021 года было 465 тысяч заключенных, то сейчас 282 тысячи, заявил генерал. Среди причин он указал гуманизацию уголовных наказаний за счет принудительных работ, условный срок и активную работу по отбору контрактников для российских вооруженных сил. Гостев также сообщил, что около 16 тысяч заключенных задействованы в изготовлении продукции для вооруженных сил Российской Федерации. Количество поездок канадцев в США за год упало на 42%, что нанесло ущерб американской экономике в размере 8 миллиардов долларов. Об этом сообщил телеканал CBC. Негласный бойкот был объявлен после неоднократных заявлений Трампа о том, что многие канадцы не против, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Видеоигры для россиян становятся способом справляться со стрессом и тревожностью вместо традиционных методов поддержки. Согласно опросу, 49% респондентов используют игры для снятия напряжения. В среднем геймеры тратят около 5100 рублей в месяц на покупки и внутриигровые донаты. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%. В прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распред газопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
0: Деньги дороги, как память.
1: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Медитация у многих из нас ассоциируется с чем-то антинаучным, ненужным и непрактичным. Даже 10 минут медитации достаточно, чтобы значительно снизить уровень бета-волн в мозге. Это означает, что кора головного мозга менее активно включена в процесс обработки информации, чем обычно. Во время медитации мозг человека отдыхает от переработки бесконечного потока информации. Медитация увеличивает содержание серого вещества. Анализ снимков МРТ показал, что после 8 недель медитации у участников эксперимента на 30% увеличилась плотность серого вещества в области головного мозга, отвечающей за память и обучение, а также в отделах мозга, отвечающих за самосознание, сострадание и самоанализ. Медитация улучшает способность обрабатывать информацию и принимать решения. Нейроученые, изучая МРТ-снимки, установили, что медитация укрепляет мозг, усиливая связи между его клетками. Исследование показало, что у тех, кто занимается медитацией, увеличено количество складок коры головного мозга. Это позволяет мозгу быстрее обрабатывать информацию, улучшает память и внимание, а также позволяет человеку лучше принимать решения. Медитация активно лечит депрессию и снижает уровень стресса. Всего 30 минут медитации в день существенно снижает симптомы депрессии и панических расстройств, а 8-недельный курс медитации приводит к общему снижению уровня беспокойства, депрессии и боли, причем благотворный эффект сохраняется более чем на полгода после окончания курса. Медитация устраняет алкогольную и наркозависимость. Было проведено 3 исследования с участием большого количества заключенных, в которых использовалась медитация Випассана. Как показали исследования, медитация помогла устранить алкогольную зависимость, а также зависимость к наркотическим веществам. Медитация делает нас терпимее к боли. Всего чуть более часа медитации способна существенно снизить восприятие боли и связанную с ней активность мозга. Были обнаружены большие изменения. На 40% снизилась интенсивность боли и на 57% восприятие неприятности боли. Медитация дала более эффективный результат, чем даже морфий и другие обезболивающие средства, которые обычно снижают показатели только на 25%. Медитация снижает риск инфарктов и сердечных болезней, а также понижает давление крови. У тех, кто занимается медитацией, на 48% снижается риск сердечного приступа и инфаркта. Также есть множество исследований, доказывающих, что люди, практикующие медитацию, имеют более развитую иммунную систему. Медитация повышает продуктивность и концентрацию. Это свойство медитации связано с возможностью человека к многозадачности и умению концентрировать внимание на деле с максимальной эффективностью. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Мысли вслух.
1: Сенека жил почти 2000 лет назад, но ощущение, что он писал для нас с тобой, для людей, которые все время спешат, все время заняты, все время что-то делают, а в итоге почему-то живут все хуже и хуже. И у Сенеки есть одна ошибка, о которой он говорит снова и снова. Ошибка, из-за которой человек работает все больше, а жить начинает все беднее. Не по деньгам, а по ощущениям. Эта ошибка звучит очень современно. Мы считаем, что если постоянно быть занятым, значит, мы живем правильно. Если нет свободного времени, если голова всегда в делах, если усталость стала фоном жизни, значит, мы молодцы, значит, мы продуктивны, значит, мы не зря живем. И именно это Сенека называл одной из самых опасных ловушек. Он писал, что большинство людей не живет, а лишь готовится жить. Все время. Сегодня мы работаем ради завтра. Завтра ради следующей цели. Потом еще ради чего-то. И вот в этом ради проходит вся жизнь. Человек может быть постоянно в движении, постоянно что-то делать, но при этом вообще не присутствовать в своей собственной жизни. Он вроде бы жив, но его как будто нет. Если перевести это на наш язык, на язык культуры хастла, получится очень узнаваемо. Мы гордимся тем, что у нас нет выходных. Мы смеемся над отпуском. Мы говорим: «Потом отдохну, сейчас не время, надо потерпеть». И чем дольше это продолжается, тем сильнее кажется, что остановиться уже нельзя. Потому что если остановишься, станет страшно. Вдруг окажется, что ты просто усталый человек, который давно не понимает, зачем он все это делает. Сенека прямо говорил: «Быть занятым не значит быть ценным. Можно целый день бегать, суетиться, решать задачи, отвечать на письма, закрывать дедлайны и при этом тратить жизнь впустую. Потому что ценность не в количестве дел, а в том, что эти дела делают с тобой». Делают ли они тебя спокойнее, яснее, живее? Или наоборот, выжимают, опустошают, превращают в функцию? Самое токсичное в культуре вечной продуктивности, она подменяет смысл. Вместо вопроса «зачем я это делаю?» появляется вопрос «сколько я сделал?». Вместо ощущения жизни – отчет. Вместо радости – галочка. И человек постепенно привыкает оценивать себя только через результат. Если сегодня был полезен, значит, имею право существовать. Если нет, значит, я плохой, ленивый, никчемный. Сенека бы сказал, что это рабство, и не образно, а буквально. Рабство у дел, у ожиданий, у будущего, которое все никак не наступает. Человек сам отдает свою жизнь в залог завтрашнему дню, не замечая, что сегодняшний день – это и есть жизнь. Ни репетиция, ни черновик, ни подготовка. И вот здесь появляется выгорание, не как внезапная поломка, а как закономерный итог, потому что невозможно бесконечно тратить себя, ничего не получая взамен, невозможно все время быть в напряжении и не сломаться. Но культура хастла внушает, что если ты устал, это твоя проблема. Ты недостаточно мотивирован, недостаточно прокачан, недостаточно силен. А Сенека говорил противоположное. Он говорил, что проблема не в слабости человека, а в неправильном отношении к жизни, в том, что мы путаем движение с направлением. Занятость со смысленностью. И именно поэтому можно работать все больше и чувствовать себя все хуже. Потому что работа отнимает не только время, она отнимает внимание. А внимание – это и есть жизнь. И пока мы не научимся возвращать себе внимание, пока не перестанем жить в режиме бесконечного «надо», никакая продуктивность не сделает нас счастливыми. Она только сделает нас еще более уставшими. И об этом Сенека предупреждал задолго до того, как появились дедлайны, трекеры привычек и культ постоянной занятости. Сенека шел еще дальше и говорил вещь, от которой сегодня многим стало бы не по себе. Он говорил, что мы не бедны временем, мы его теряем. Не потому, что его мало, а потому, что мы раздаем его направо и налево, делам, которые не имеют значения, целям, которые нам навязали, ожиданиям, которые мы даже не проверяли на свои. Если задуматься, это очень точно описывает состояние выгоревшего человека. Он чувствует, что жизнь как будто утекла сквозь пальцы, что годы прошли, а внутри пусто. И проблема не в том, что он мало старался. Наоборот, он старался слишком много. Просто не туда. Культура хасла почти никогда не спрашивает, чего ты хочешь. Она спрашивает, сколько ты можешь выдержать, сколько часов без сна, сколько задач без паузы, сколько лет в режиме «еще немного и потом заживу». И человек соглашается, потому что всем вокруг кажется, что так и надо, потому что все бегут, и если ты остановишься, будто бы выпадешь из жизни. Но Сенека считал, что все ровно наоборот, что именно в этом беге человек и теряет себя. Он писал, что самый занятый человек часто самый несвободный. У него нет времени подумать, нет времени почувствовать, нет времени задать себе простой вопрос: «А мне вообще туда?» Или «Я просто бегу, потому что бегут все». Токсичная продуктивность опасна именно этим. Она не дает тишины, она боится пауз, потому что в паузе может возникнуть честный разговор с собой, а там может оказаться неудобная правда, что ты устал, что ты несчастлив, что ты давно живешь не своей жизнью. И вместо того, чтобы услышать это, человек добавляет еще задач, еще проектов, еще ответственности, как будто можно заглушить внутреннюю пустоту шумом дел. Но чем больше шума, тем сильнее потом тишина, когда силы заканчиваются. И тогда приходит выгорание не как лень, а как защитная реакция, как способ психики сказать «дальше так нельзя». Сенека бы сказал, что это не поломка, а сигнал, что жизнь нельзя все время откладывать, что нельзя бесконечно жить в будущем. Потому что будущего может и не быть, а настоящее ты уже отдал. Он вообще очень спокойно и жестко напоминал. Каждый день, который ты прожил неосознанно, уже потерян. Его нельзя вернуть, его нельзя доработать потом. И вот здесь возникает самое важное. Он не призывал бросать работу, уходить в лес или ничего не делать. Он говорил о другом. О том, что дела должны быть соразмерны жизни, а не жизнь делам. Что работа – это часть жизни, а не ее оправдание. Что продуктивность имеет смысл только тогда, когда она служит тебе, а не когда ты становишься ее обслуживающим персоналом. Человек, который живет осознанно, по Сенеке, может делать меньше, но чувствовать больше. Может работать короче, но жить глубже. Потому что он не измеряет себя количеством закрытых задач. Он измеряет себя качеством прожитых дней. Тем, был ли он сегодня жив, внимателен, присутствовал ли в собственной жизни. Ошибка, о которой говорил Сенека, очень простая и очень страшная. Мы путаем занятость с жизнью. И пока мы этого не замечаем, мы действительно можем работать все больше и жить все хуже. Сенека еще говорил одну вещь, которую сегодня почти никто не хочет слышать. Он говорил, что человек чаще всего боится не смерти, а жизни, настоящей жизни, без спешки, без оправданий, без постоянного «я потом». Потому что такая жизнь требует честности, а честность – это всегда риск. Когда ты перестаешь быть постоянно занятым, вдруг появляется пространство, тишина, и в этой тишине становится видно, что именно ты чувствуешь. Нас с детства приучают, что нас любят за результат, за оценки, достижения, эффективность, и потом мы переносим это отношение на всю жизнь. мы начинаем относиться к себе как к проекту, который нужно улучшать, ускорять, масштабировать. И если проект начинает сбоить, значит, его нужно еще сильнее нагрузить, еще больше усилий, еще меньше отдыха, пока система окончательно не ломается. Сенека бы сказал, что в этот момент человек теряет меру, а потеря меры – это всегда начало разрушения. Нельзя все время жить на максимуме. Нельзя все время быть собранным, мотивированным, целеустремленным. Человек не механизм, и когда его заставляют работать как механизм, он начинает ломаться как механизм, без драмы. Сенека настаивал на очень простой, но неудобной вещи. Он говорил, что нужно иногда останавливаться и смотреть на свою жизнь как на целое, не на задачи, не на проекты, а именно на жизнь. Спрашивать себя, я вообще живу или только существую между дедлайнами? Я чувствую, что это моя дорога, или я просто хорошо бегу по чужой? Эти вопросы страшны именно потому, что на них нельзя ответить на ходу. Для них нужна пауза, а пауза в культуре хастла воспринимается как провал, как слабость, как шаг назад. Хотя на самом деле это часто единственный способ не потерять себя окончательно. Он говорил, что мудрость начинается там, где человек перестает суетиться. Не потому, что ему лень, а потому, что он понял цену времени. Понял, что каждый день, прожитый без внимания к себе, это невосполнимая потеря. Не трагическая, не громкая, тихая. Но именно из таких потерь и складывается ощущение, что жизнь прошла мимо. И, пожалуй, самое важное, что он оставил нам в этом разговоре. Ты не обязан заслуживать права жить. Ты не обязан постоянно быть полезным, эффективным, нужным. Твоя жизнь имеет ценность уже потому, что она есть. И если вся твоя энергия уходит на то, чтобы это доказывать, значит, что-то пошло не туда. Ошибка, о которой говорил Сенека, не в работе и не в усилиях. Ошибка в том, что мы подменили жизнь подготовкой к ней. И пока мы этого не замечаем, мы действительно будем работать больше и жить хуже. Сенека говорил, что человек часто живет так, будто у него есть запасная жизнь, как будто эту можно потратить на работу, на ожидание, на бесконечное «надо», а настоящую прожить потом. Но запасной жизни нет, есть только это, с этим телом, с этой усталостью, с этим временем. Сенека не давал быстрых рецептов. Он не обещал, что жизнь станет легкой. Он говорил лишь, что она может стать осознанной, а это уже очень многое, потому что осознанный человек может выбирать, может заметить.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, мы поговорим про одну уникальную компанию, которая называется DNS. Уверен, многие из вас про нее слышали, но не понимают, как эта компания в короткое время стала одним из лидеров всего российского нон-фуд ритейла. И у меня в гостях глава этой компании и совладелец, сооснователь Дмитрий Алексеев. Спасибо тебе огромное, что ты в плотном графике вообще нашел время. Я сразу для нашей аудитории скажу, что это компания из города Владивостока. Такая уникальная история, как региональная, да, по сути, компания сумела завоевать рынок. Поэтому наша задача будет вообще понять, как ты вот это хакнул, эту огромную индустрию электроники. И давай вначале просто для нашей аудитории немножко о цифрах. То есть какой у тебя оборот, скажем, в этом году планируется, количество сотрудников, городов, магазинов?
2: Во-первых, да, спасибо, что позвали. Мне, как этому глубокому провинциалу, очень приятно находиться в Москве и общаться с такими уважаемыми людьми. А тем более, что еще нас посмотрит не меньшее количество уважаемых людей. К цифрам. В прошлом году у нас был оборот 860 миллиардов примерно. В этом году будет, наверное, чуть-чуть больше, но, наверное, не сильно больше. Там посмотрим, как год кончится.
1: За 900 перевалишь?
2: Если очень сильно повезет, но вряд ли. У нас примерно, 1200 городов, наверное. Ну, даже не городов, в России всего 1100 городов, населенных пунктов, где мы работаем. То есть у нас география очень широкая, мы этим гордимся. Есть только один город, который я знаю, в котором нет ДНСа.
1: Только один город, в котором нет ДНСа? Анадырь. Из-за логистики или?
2: Ну да, то есть там логистика сложная, приз небольшой, но мы думаем перечислить об этом. А так, ну там на Сахалине, на Курилах, везде, где можно, мы есть.
1: То есть еще раз я хочу уточнить, из 1100 городов в России в каждом из них присутствует магазин ДНС?
2: Да.
1: Это фантастика. Я думаю, ни один нон-фуд ритейлер таким даже близко похвастаться не может.
2: Вообще в стране

0: сейчас самая большая сетка физических присутствия у озона.
1: Если рассматривать ПВЗ «Озон» как магазин?
0: У них примерно, если у нас там 2500 магазинов, в принципе, мы даже там в двадцатку сетей с покрытием, мы, ну, по количеству, да. У нас география широкая, но по количеству мы в двадцатку не войдем. Ее «Озон» начинает, там у них, по-моему, около 50 тысяч заявленных. Потом там есть «Wildberries», у «Почты России», по-моему, 40 тысяч. Ну и дальше там, понятно, есть X5, «Магнит», есть сетки аптек, ну, они все нас существенно больше по присутствию. Но у нас география очень большая.
1: Понятно. То есть более 1000 городов присутствия, оборот порядка 900 миллиардов и еще какие-то цифры.
0: Ну, что там, людей, ну, наверное, около 30, наверное, тысяч в сумме.
1: Я правильно понимаю, что с оборотом 900 миллиардов, если взять за скобки маркетплейсы, то ты в нон-фуде ритейлер номер один. Примерно, вот, я думаю, вы боретесь с Леруа Мерлен, который сейчас стал Ле Монпро.
0: Не боремся, то есть они меньше.
1: Они меньше.
0: Существенно.
1: Да, существенно меньше. Давай так, у тебя уникальный кейс, потому что ты начал бизнес, насколько я понимаю, в 98 году, правильно?
0: Старт большого ритейла все-таки дал кризис 98 года. То есть если мы посмотрим даже на вот нынешние сетки «Магнит», «Пятерочка», это же все рожденное вот тогда. И в принципе, может быть, как раз нам и тоже отчасти помогло, ведь в бизнесе тоже же история, что не всегда важно быть прям самым-самым первым. Потому что, ну вот посмотри на ту же банковскую область, да, отрасль. Мы видим, насколько продвинутая банковская сфера в России. Поздний старт позволил стартануть на совершенно другом технологическом уровне. То же самое, наверное, можно и сказать про нас. Потому что мы же программисты, которые пришли в ритейл совершенно случайно. И в 98 году уже тот набор технологий, который там существовал и был распространенным, он уже был. В 93 году его не было. С самого первого дня все наши магазины, все всегда работали, мало того, что в единой базе, так еще и в онлайн-базе. И если бы мы начинали бы раньше, может быть, этого было бы там физически сложно делать. Потому что в 98 году интернет был, а в 94 году интернета не было. Поэтому тут тоже такая штука.
1: Понятно. Где первый магазин ДНС вообще был открыт?
0: В Владивостоке.
1: В Владивостоке. Это как было? Вот,
0: Красное здание, 59, адрес, да. Был на 7-м этаже магазин.
1: На 7-м этаже?
0: Да.
1: Лифт ходил туда?
0: Ходил.
1: Сколько метров?
0: 25, может.
1: 25 квадратных комнатка, метров.
0: Да.
1: Ребят, вот так бывает. С 25 квадратных метров, даже не в гараже, а где-то на 7-м этаже, можно построить компанию с оборотом 900 миллиардов.
0: Слушай, магазин существует, можно сходить.
1: Магазин. Ну, надо в музей уже его превращать, правильно?
0: Зачем?
1: Ну, как, просто вот здесь вот эта вот легендарная компания, которая создала 30 тысяч рабочих мест.
0: Понимаешь, это как только мы начнем вот сами себе рассказывать про легендарную компанию, то это очень вот путь, мне кажется, немного не туда.
1: Боишься забронзоветь?
0: Да.
1: Есть много фильмов про предпринимателей. И там обычно такой кинематографический прием, что вот как-то все шло-шло, а потом вдруг как-то раз и вот посыпалось на тебя, вот что-то такое произошло. Вот у тебя был в бизнесе такой момент, когда ты как-то развивался, Владивосток, вот как-то, а потом вдруг ты понял, что можно построить действительно большую федеральную компанию и вот стать номер один игроком на рынке?
0: Ну, про номер один мы особо никогда не думали, потому что, ну, это тоже не очень правильная история мериться рейтингами, оборотами. Мы пытаемся делать дело, которое у нас получается, делать его хорошо. Ну да, это важная история, да, смотреть, соотноситься, насколько ты хорошо делаешь это дело, но это не самоцель. Не надо путать цели, целевые показатели. Да? Все-таки мы хотим делать хороший бизнес. Там, мы ДНС-компания, которая меняет мир к лучшему. Мы считаем, что самый наш большой вклад в изменение мира к лучшему, то, что вот вся география России, то есть практически в любой точке, мы там, где живут люди, уровень сервиса и доступа к цифровым технологиям примерно везде одинаковый. Вот это наш вот, там, самый главный вклад, мы вот этим занимаемся.
1: Супер. Но все-таки был какой-то момент, когда вот какой-то рывок вы сделали? Вот, знаешь, когда как-то вот развивались, потом все, вот стало понятно, все, надо везде развиваться. Не просто вот где-то, где там близко к Владивостоку, а как-то...
0: Все верно, да. Был такой момент, мы, когда открыли магазин в Хабаровске, то есть с Москвы глядя это как бы близко, это все примерно в одном месте, а на самом деле от Владивостока до Хабаровска примерно лететь час, это примерно 700 километров. Но тогда самолеты как-то, кстати, не помню, ну, по-моему, регулярного рейса даже не было, так ночь на поезде надо было, это не очень близко. Да, и тогда, когда у нас, в общем-то, получился бизнес, пусть с проблемами, много было нюансов организационных, структурных, но мы понимали, что это летит. Вот когда там стало получаться, то мы вот в этот момент, кажется, что поняли, что уже все. Дальше будет только проще. И реально после открытия Хабаровска дальше уже было все более-менее по накатанной. Чем ближе к Москве, тем проще делать бизнес.
1: Ну, то есть на вот этой траектории успеха такая первая важная критичная точка была выход за периметр Владивостока. Да, этим городом стал Хабаровск. Да. Вы фактически смогли на примере Хабаровска понять, что модель масштабируемая, и дальше был уже вопрос времени.
0: Чисто масштабирование, да, стало понятно. Да что же, есть же такие, ну, как бы не очень очевидные вещи, например, не то чтобы прям очень умный, это ты с физтеха, элита страны, да. Там,
1: ну, может, вот начинается разговор, да. Ты знаешь, я на фоне тебя всегда чувствую, и не один я, кстати, всегда себя чувствую каким-то избалованным наглым москвичом. Вот. А тут такие скромные, классные ребята, обаятельные, из Владивостока такие.
0: Но не очень мудрые, да. Как-то безумие, отвага иногда, да, помогает. Мы все методом проб и ошибок. Во-первых, это неочевидная история, что надо было сетью быть. Потому что на каком-то этапе казалось, что это хорошая идея, там, пытаться разные ниши, что-то мы там выдумывали, какие-то там ересь. Вот. А потом была неочевидная история, что, ну, как бы надо делать распределительный склад. Как не считаешь распределительный склад, да, он добавляет там день, вот при самом лучшем раскладе, день в логистике, там 1.5% затрат. Ну, типа, не надо делать. Мы все пытались как-то обходиться до последнего. А потом просто стало понятно, что это, ну, ты, да, жертвуешь немножко эффективностью, но ты выигрываешь в масштабировании. И вот эта вот история, что это всегда вот этот бизнес-баланс, ты в чем-то ты проигрываешь, а в чем-то выигрываешь, это, ну, такая вещь, до которой надо дойти. И потом, когда мы смогли растягивать инфраструктуру на Хабаровск, которая абсолютно, то есть ты существующую инфраструктуру не можешь ее вписать никак, и ты ее научился масштабировать, создавать отдельно, то все, ты уже дальше понимаешь, что в любом другом, как бы, городе или регионе страны все будет то же самое работать. И в этот момент, да, поехал. В Москве можно было этого не делать. Ты в Москве, которая покрывается больше регион страны фурой, ну, типа, что считать, зачем считать? У тебя можно будет делать один склад в Москве и все развозить из этого самого, из центра. А у нас так не работает. И нам нужно было выстраивать эту инфраструктуру, которая как раз заточена на широту страны. Дальше уже без разницы.
1: Мы сейчас говорим про то, что атака охватом с флангов эффективнее, чем лобовая атака в центр?
0: По-разному. То есть это, ну, вот как бы нам повезло, да, потому что мы смогли в тех нишах, которые были не выжжены конкуренцией большими деньгами. То есть, понятно, лобовую конкуренцию мы бы, ну, ни с кем бы не выдержали. А мы, да, мы, ну, так повезло то, что конкуренция была не лобовая, и мы зашли немножко сбоку через периферию, а на самом деле суммарно периферии в России больше, чем Москва.
1: Конечно.
0: И по мере того, как развивалась инфраструктура, оно и перетягивало.
1: ДНС как-то расшифровывается название?
0: Нет.
1: Никак. Вот я читал, в Википедии написано Digital Network System.
0: Это кто-то придумал.
1: Где-то написано, ну, не про вас, а просто как аббревиатуру, знаешь, это написано Domain Name System. Там какой-то
0: это
1: протокол.
0: Ближе,
1: это ближе,
0: да, это ближе к названию.
1: Я думал, что это, там, не знаю, три основателя. Дима, Николай и Сергей, например. Нет? Не так. Просто, вот, просто три буквы вот так взяли, придумали и все.
0: Ну, почти, да, почти. Там какой-то смысл в начале там существования еще до 98 года, может быть, в этом и был, но сейчас... Это я всегда говорю, люблю приводить пример, что это... Отвечать на этот вопрос так, что это пример того, насколько нейминг ничего не значит в бизнесе. То есть более дурацкого названия придумать сложно. Ну, все, работает, никому не мешает.
1: Кстати, я как-то спрашивал тебя про маркетинг. Ты сказал, что у нас нет маркетинга. Такое было.
0: Он заводится периодически, мы с ним боремся. Давай я сразу оговорю, что мы просто ребята, кто так или иначе у нас в компании относится к тому, что может пониматься как маркетинг, обычно на меня обижается в этот момент, когда я начинаю стебаться про маркетинг. У нас прекрасные люди работают. Просто, понимаешь, я в сумме борюсь с примитивным восприятием маркетинга. Под маркетингом часто понимают замутить какую-нибудь акцию, что-нибудь прорекламировать или, не знаю, там, бренд поменять, да, давай вот займемся этим. Вот мне кажется, что это не про маркетинг на самом деле. Кажется, что для нашего клиента реклама не является ценностью. Мы сидим в том рынке, а мы все-таки, ну, как бы хотим смотреть на клиента и пытаться на него играть. И тут же видишь, какая штука. Есть области, где реклама является ценностью. Если бы не было бы продвижения, там, не знаю, бриллианты навсегда, да, то рациональными вопросами, ну, как бы рациональными резонами объяснить, почему у каждой молодой человек, делая предложение девушке, должен на кольце иметь кусочек этого прозрачного материала, нет в этом никакого этого самого рационального.
1: Ну, тем не менее, это знаменитый кейс компании De Beers, про которую ты сейчас говоришь, который вложил, один из лучших в мире рекламных слоганов в истории.
0: Вложил.
1: Да, Diamonds are Forever.
0: Да, это... да. Ну и для этого там и фильмы снимали, да, и продвигали. Но я о чем говорю, что есть рынки, где вот эта штука вложения добавляет ценность в продукт. Но наш продукт – это магазины, и в него то, что мы вложимся в его продвижение, ну, не добавит. Людям по барабану, куда они пойдут покупать. Они ходят не в магазин, они ходят за товаром. И зачем тогда мы в это дело будем вкладываться? Поэтому я не отрицаю маркетинг. Я говорю о том, что не надо примитивизировать эту штуку. А кажется, что это часто очень происходит. Маркетинг – это про понимание клиента и про угадывание того, что ему нужно, да, и как твой продукт реализует вот эту вот необходимость. Понятно. Наш продукт – это магазины. В магазины реклама не добавляет ценности. Если рядом будут два магазина, и в одном будет мы вложим 5% от оборота в рекламу и поднимем на 5% цену, то будут ли у нас больше покупать, когда магазины будут рядом? Ну, кажется, что нет. Мы пробовали, не работает.
1: Если я одним словом попрошу тебя описать ДНК, ДНС, какое это будет слово?
0: Гибкость.
1: Гибкость. Супер. Какие вызовы ты сейчас видишь в бизнесе основные?
0: Мне кажется, что у нас все так же нету стабильности в истории, понимание, не то, что стабильность, понимание того, как будет выстроена логистика, финансы, само товародвижение, вот буквально, что будет завтра.
1: То есть цепочки товародвижения, платежи,
0: все так же,
1: это
0: так
1: сейчас
0: же
1: номер один вызов для тебя.
0: В широком смысле, вот сама индустрия, она все так же стоит под риском. И эти риски за последние три года, они постоянно реализуются, меняются, борются. Вот это вот.
1: Но это за счет того, что импортный товар, правильно?
0: Ну да, но понимаешь, мы живем в глобальном мире, и найти чистую историю, где не было бы вообще влияние импортного товара, мне кажется, уже сложно.
1: Насколько реально перенести производство
0: абсолютно
1: как раз в Россию?
0: Нереально.
1: Абсолютно,
0: абсолютно
1: нереально.
0: Мы живем в глобальном мире. Можно перенести, не вопрос, на самом деле ничего сложного нету. Мы можем делать все, что угодно, просто вопрос цены. можно это все делать, но мы тогда окажемся там на 100 лет назад. Ну, я вряд ли думаю, что кто-нибудь захочет жить так, как жили 100 лет назад.
1: Низкая безработица является сейчас для тебя вызовом?
0: Нет. Я вообще вот считаю, что если есть что-то хорошее в России сегодняшнее, так это то, что эти все процессы, они могут быть локально болезненными. Но в целом то, что в России будут вынуждены считаться с людьми, понимать их ценность, это очень здоровая тенденция. Я готов потерпеть какие-то издержки, которые с этим делом связаны.
1: Знаешь, в твоем телеграм-канале, про котором потом поговорим отдельно, я прочитал, я прям дословно себе записал это твоя цитата. Может, мне это и почудилось, а может, Россия впервые находится в том состоянии, когда люди, как дешевый расходный ресурс, заканчиваются и, наконец, начинает цениться человек. Это вот как раз про низкую безработицу, правильно?
0: Понимаешь, вот еще 100 лет назад, просто вот я всех, кто хочет разобраться в теме, понять, есть прекрасный, это демограф Ракша, он во многих его записях на Ютубе, он рассказывает демографическую историю России. Вот там за 100 лет, и это прям настолько крутая штука, через которую ты понимаешь, вот как оно обуславливает демография, то, как мы живем, в каком обществе. 100 лет назад в России рождаемость была там еще 6 детей на женщину. У нас было, как сейчас в Афганистане, половина населения, это молодежь там от 16 до 25. И понятно, что Россия всегда жила в условиях, когда вот эти вот люди были дешевым ресурсом, расходным материалом. Как создавались, вот по Уралу поездишь, как эти все заводы там на Урале, там, особенно там на Северном Урале, все города, это просто завод, и туда императрица, матушка, пришли-ка нам 3 деревни этих самых крепостных, вот их туда. Никто никогда не считался, не разбирался, что там прислали и так далее. И в советские времена, то, как после войны, когда коммунисты наистребляли такое количество людей в разной форме, начали понимать, что все-таки надо, например, считаться с учеными, надо считаться с инженерами, да, надо, что там, не знаю, выпускники МФТИ – это элита страны, да, например. И это, и чувствовалось, с ними считались. Их там не сажали, не самооплатили, не издевались и так далее. Ну, и я надеюсь, что мы сейчас... это никуда не денемся. Мы живем в той ситуации, когда все, закончился расходный материал. И не будет этих самых молчаливых курьеров, которые будут носить, гарсон, стопку водки. Да? Нет, этого не будет.
1: Это заставит компании быть эффективнее, думать о том, как повысить производительность, какие-то, наверное, более трудоемкие модели будут себя хуже чувствовать.
0: 100%. Сто процентов, и мы как раз в этом... Поэтому я не верю в этот онлайн-бизнес, который сейчас так расцветает.
1: Мы сейчас об этом поговорим обязательно. Значит, еще такой у меня вопрос. Как ты видишь, сейчас меняется потребительское поведение?
0: У людей появились больше денег, тех, у кого их было меньше раньше.
1: Такой новый средний класс фактически появился, даже такой термин употребляют.
0: Да,
1: соглашусь. За счет людей, которые связаны или напрямую с СВО, или с ВПК.
0: В нынешней ситуации так неожиданно, может быть, получилось, что бенефициарами ситуации оказалось большое количество людей. Не брать, если, психологические, морально-нравственные истории, то материально выиграло от этого дела много, да. И они, понятно, в розницу уходят тоже. Это меняет многое.
1: С точки зрения модели потребления, еще раз, сейчас Центробанк поднятием ставок пытается охладить нашу перегретую экономику.
0: Кажется, да? Что в нашей отрасли это получается.
1: То есть ты видишь замедление?
0: Да. Мы понимаем, что если в 23-м году все перло, у нас, в принципе, уже довольно давно мы видим то, что денег несут к нам меньше.
1: потому что все-таки сдерживают высокие депозиты или...
0: Не знаю, возможно, вот как монетарные методы работают. Они просто в разных отраслях работают по-разному. В нашем, вот в электронике и бытовой технике оно явно работает.
1: Но получается, если ты по оборотам там примерно там на уровне прошлого года и особо там тоже не инвестируешь в открытие новых магазинов, значит, полочная инфляция в электронике в районе нуля.
0: Слушай, инфляция в нашей отрасли довольно такая штука лукавая. Знаешь, у нас же постоянно функциональность растет. И мы, если рассматривать инфляцию за ту же функциональность, то да, она нулевая, может быть, даже отрицательная. Но все-таки потребление есть еще и постоянный тренд по апгрейду функциональности.
1: Понятно. То есть 42 дюйма поэтому... будут менять на 50 дюймов.
0: Да.
1: В ту же цену, условно.
0: Да. А если она не будет в ту же цену, то не будут менять.
1: То не будет, да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В марте этого года российские компании осуществили рекордные закупки обуви в Соединенных Штатах Америки на сумму в 2 миллиона долларов, что стало беспрецедентным показателем в современной экономической истории. Об этом пишут РИА Новости. Анализ динамики импорта демонстрирует увеличение объема ввезенной продукции в 1,5 раза по сравнению с февралем, когда закупки составили 1,4 миллиона долларов. Агентство по статистике Америки, ведущее систематический учет внешнеэкономической деятельности с 2002 года, отмечает, что данный результат является абсолютным максимумом за весь рассматриваемый период. В результате мартовских закупок Россия вошла в десятку крупнейших стран-импортеров американской обуви, заняв 9-е место. Лидирующие позиции по объему приобретенной продукции занимают Канада, которая импортировала обувь на сумму 29,7 миллиона долларов, Вьетнам с показателем в 19,5 миллионов и Великобритания, закупившая обувь на 7 миллионов долларов.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: В современном мире не развиваться невозможно, потому что мир становится динамичным, мир динамичный, плюс он усложняется с каждым днем. Поэтому тема саморазвития касается каждого, и она важна для каждого из вас. И здесь очень важно понять, какие убеждения вам мешают для успешного саморазвития. Первое убеждение, которое мешает нам развиваться, это убеждение, которое в свое время описали психологи Даннинг и Крюгер. Этот эффект, он так и называется, эффект Даннинга-Крюгера. В чем его суть? Суть заключается в том, что чем менее человек компетентен, тем больше он уверен. Чем более компетентен, тем больше в нем сомнений и отсутствия уверенности. Человек проходит через определенные стадии. Первая стадия называется неосознанная некомпетентность, когда человек даже не осознает, что он некомпетентен. Но при этом он железобетонно уверен, потому что у него нет сомнений, он что-то в голову себе вбил одно, и он в этом сильно уверен. На этой стадии обычно присутствует самоуверенность. Люди делают самоуверенные какие-то поступки, а потом это приводит к ошибкам. Вторая стадия – это ложная компетентность. Ложная компетентность, когда человек считает себя компетентным. Третья стадия – это осознанная некомпетентность, когда человек осознает, что он некомпетентен. И вот с этого момента человек начинает развиваться дальше и осознавать свою компетентность либо некомпетентность. С этого момента начинается настоящее развитие человека. Следующее убеждение, которое мешает нам развиваться, я заметил, что люди к 40-50 годам, ну, по-разному бывает, но в среднем, если брать, начинают думать, что они уже в жизни практически все видели. Они все видели, все знают, везде бывали, они опытные, бывалые и так далее. И самое интересное, чем больше человек видел там событий, находился в гуще событий, чем более у него бурная, насыщенная жизнь, тем больше он попадает в эту иллюзию, что он уже в жизни все знает, все видел. И вот этот опыт, который наслоенный годами на человека, он как бы создает иллюзию, что этот мир предсказуем, что в принципе везде работают одни и те же паттерны, и что уже особо нет смысла изучать что-то новое, все это так или иначе повторяется. И вот этот опыт является очень таким большим грузом. О чем этот опыт говорит? Опыт говорит о том, что так как я видел уже много всего, то что бы ни произошло, то это будет повторять то, что было в прошлом. Но будущее всегда непредсказуемое. Будущее всегда к нам приходит не тогда, когда мы ожидаем, не так, как мы ожидаем, не в той форме, которую мы ожидаем. И поэтому к будущему приготовиться на 100% практически невозможно. Поэтому иметь опыт – это, конечно, хорошо, но я бы рекомендовал к опыту относиться к своему как к определенному справочнику. То есть вы изучаете какую-то тему, а потом посматриваете на опыт, коррелирует это с вашим опытом или нет. Поэтому второе убеждение, которое нам сильно мешает развиваться, это убеждение, что мы все знаем, что мы все видели и мы все умеем. Поэтому я бы рекомендовал осторожнее относиться к своему опыту и не переоценивать его. И третье убеждение, или я даже сказал бы не убеждение, а не, это целый комплекс убеждений, это неправильная логика. Зачастую наша бытовая логика не соответствует правильной логике. О чем я хотел бы поговорить? Вот существует определенная хронологическая последовательность событий, и существует причинно-следственная последовательность событий. Так вот, очень часто люди путают хронологическую и причинно-следственную последовательность. Если какое-то событие произошло после чего-то, то очень часто люди думают, что это произошло из-за этого. И здесь хотел бы четко разъяснить, что если событие произошло после чего-то, это не значит, что из-за этого. Вот это очень важно, особенно касательно в бизнесе и в отношениях между людьми. И вот здесь есть второй слой, который очень важно различать. Это поверхностные причины и корневые причины. Чтобы легче разбираться или не путаться в причинно-следственной связи и находить корневые причины, а обычно при решении проблем, пока вы не решите корневую причину этой проблемы, проблема не решится. Для этого в кайдзен-технологии есть такой инструмент, называется «5 почему». Когда происходит какое-то событие, задавайте вопрос «5 почему». Вот давайте на этом примере с листьями я приведу. Первое. листья посыпались. Почему? Потому что подул ветер. А почему подул ветер? Или почему листья посыпались? Вот там две ветки, может быть. Ветер подул, потому что погода портится, а листья посыпались, потому что осень наступила. А почему листья осыпаются, когда наступает осень? Потому что становится холодно, там сок деревьев не идет, листья отмирают. И почему сок не идет там и листья отмирают? Потому что становится холодно. А почему становится холодно? Потому что сменился сезон. Ну, я не буду говорить дальше уже про то, что солнце, Земля от Солнца уходит на дальнюю часть своей орбиты и так далее. Но суть такая, мы понимаем, что корневая причина – это смена сезона. И если задавать 5 вопросов «почему», то вы всегда придете к корневой причине, которую решить гораздо легче и дешевле. Вот походу я вам дам один хороший лайфхак. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с любой проблемой, вы знаете, это уже доказано, что решение корневой причины гораздо дешевле, легче и быстрее, чем решать последствия. Поэтому, когда вашему саморазвитию мешает неправильная логика, чтобы ее убрать, ее устранить, всегда возьмите себе за правило или за привычку докапаться до корневых причин. И вот этот инструмент 5 «почему» не даст вам возможности сбиться с пути именно с этой причинно-следственной цепочки.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, селение Балхар. Балхар – лакское селение, расположенное в Акушинском районе Дагестана. Оно известно прежде всего своей керамикой. Нельзя с уверенностью сказать, что именно Балхар является родиной дагестанской керамики. В Балхаре живет легенда о первом гончаре, неком Калкучи. Этот бедняк сидел как-то на берегу озера и грустно размышлял о том, как жить дальше. Невольно он обратил внимание на ребятишек, которые что-то лепили из береговой глины. Калкучи решил сам слепить что-нибудь. И когда из-под его рук вышел прекрасный кувшин, это и стало началом знаменитого балхарского промысла. Освоив гончарское искусство, Калкучи обучил ему односельчан. Но почему-то именно у женщин получались самые красивые и изящные сосуды. Так, согласно легенде, и началось в Балхаре женское производство знаменитой керамики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Радостные моменты жизни я люблю точно так же, как кризисы. И нет, я не мазохист, не псих и даже не помешанный. Кризис – это то благо, которым нас наделила природа для нашего собственного развития. Жизнь необычайно мудра. Прежде чем жижа расплавленного металла превратится в рубящий клинок, ей придется пройти огонь, воду и удары молота. Прежде чем стать деревом, семечко сначала должно прорасти через непроглядную темень земли навстречу солнцу. И, наконец, прежде чем ты станешь тем, кем хочешь стать, жизнь обрушит на тебя немало препятствий. Наше сознание очень ограничено. Когда все хорошо, люди думают, что это будет длиться вечно. Но когда все плохо, отгадайте, что все люди думают. Что это будет длиться вечно. Мир цикличен. Сначала хорошо, потом плохо. Кризис – это когда жизнь избавляется от того, что слабо. Не каждая семечка прорастет, и не каждый человек выживет. Но именно в кризисные времена куется характер, создаются великие компании, рождается мудрость. И именно в кризисные времена человек с сильнейшим желанием жить выживает. Мой отец любит говорить: «Не суди о человеке, когда все хорошо. Посмотри на него, когда все будет плохо, и ты увидишь его суть». Не имеет никакого значения, что ты делаешь в периоды спокойствия, отдыха, когда у всех хватает денег, когда каждый день на улице праздник и все ходят со счастливыми лицами. Но попробуй сохранить спокойствие, честь и желание действовать, когда мир катится в пропасть. Только тогда жизнь вознаградит тебя. От микропроблем до макрокатастроф задача у природы одна – стать лучше. Она позволяет сильным проявить свою силу, а слабым проявить свою слабость. Вопрос только в том, кем решишь быть ты, когда трудности придут. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жил-был царь Соломон. Несмотря на то, что он был очень мудрым, жизнь его была очень беспокойной. Однажды он решил обратиться за советом к придворному мудрецу. «Помоги мне! Очень многое в этой жизни способно вывести меня из себя. Я подвержен страстям, и это сильно осложняет мою жизнь». На что мудрец ответил: «Я знаю, как тебе помочь. Надень это кольцо. На нем высечена фраза: „Это пройдет“. Когда к тебе придет сильный гнев или сильная радость, просто посмотри на эту надпись, и она отрезвит тебя. В этом ты найдешь спасение». Соломон последовал совету мудреца и смог обрести спокойствие. Но однажды, во время одного из приступов гнева, он, как обычно, взглянул на кольцо, но это не помогло. Наоборот, он еще больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть его подальше в пруд, но вдруг увидел, что на внутренней стороне кольца тоже есть какая-то надпись. Он присмотрелся и прочитал: «И это тоже пройдет».
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Не, ну видишь, я знаю, у меня инсайт пришел, потому что в чем отличие тебя от других, которые вот падают, у них все сообщество внутри индустрии, да, вот они, вот рэпер, да, он вот знает, да, все да, только да. в рэпе, у него нет другого сообщества. А если ты, например, закончил физтех, да. а потом стал рэпером, да, у тебя вот есть рэп-сообщество да. и есть физтех-сообщество, да, да, да. и у тебя получается очень сильное преимущество. То же самое у тебя в Томске. Совсем другие люди, они не связаны с тем, что ты делаешь. Конечно. Потому что когда ты варишься вот в этой одной, у тебя получается